ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и до ныне. Я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспрен них, великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях. Святый Израилев, радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисея.

Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полною чашею, и говорят: «Как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего?» И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал: «Буду рассуждать так», то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои.

Когда вижу я небо в сиянии ночном, дух мой слабый трепещет во мне.

0: В Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит вторая часть этой истории.
2: Мистер Тревор, вынужденный заканчивать свою конторскую работу и улаживать дела своей покойной тетушки, почти не бывал дома, за исключением вечеров. Эми, исполнявшая обязанности экономки своего отца, нашла сотни мелких дел, которые нужно было решить, прежде чем сделать шаг к таким полным переменам. Ее братья посещали частного репетитора в Лондоне и обычно ездили и возвращались тем же поездом, что и их отец. Если бы не компания дяди, Эми проводила бы большую часть своего времени в одиночестве. Капитан был веселым компаньоном и самым подходящим помощником своей юной племянницы. Он подсчитывал ее расходы, оплачивал счета, помогал ей решить, какую мебель перевести в новый дом, а какую лучше продать или подарить кому-нибудь. Нерасторопный Джон был поражен энергией, с которой морской офицер взбирался по лестнице, собственноручно снимал со стен семейные фотографии и заворачивал их в упаковочный материал, который должен был обеспечить их безопасное перемещение в Уилтшир.
3: «Капитан работает за троих. Потому как он обращается с инструментами, можно подумать, что он был в подмастерьях у плотника. По лестнице он сбегает, как кошка», — заметил Джон другому слуге.
2: Капитан Эрроу сочувствовал своей племяннице.

0: Проницательный наблюдатель не мог не заметить, что приобретение мисс Корта не было для Эми источником гордости или удовольствия. Мисс Тревор постоянно помнила о своем предстоящем отъезде из дома, в котором ее жизнь была так похожа на летние каникулы. Она должна была нанести много визитов, и только несколько из них были без особой боли. У Эми было много друзей, и с некоторыми из них она не могла прощаться без острого сожаления. Даже неодушевленные предметы, связанные с определенными воспоминаниями, наполняли ее сердце печалью. Эми вздыхала, прощаясь со своим садом, и потратила много времени на заготовку черенков от своих любимых растений – герани, фуксии, мирты. С какими приятными воспоминаниями были связаны эти цветы в чуткой душе Эми. Летняя вилла и ее друзья казались милее, чем когда-либо, когда она собиралась с ними расстаться. Кроме капитана, Эми нашла лучшего помощника в лице Сьюзен. Деятельная, вдумчивая, аккуратнейшая из упаковщиков, умнейшая из горничных, Сьюзен, несомненно, была сокровищем для своей молодой госпожи.
1: «Тебе, похоже, нравится перемена», — сказала кухарка Сьюзен, которая весело мурлыча стояла на коленях возле ящика, упаковывая фарфор. Сьюзен, не отрываясь от работы, ответила:
2: «Я никогда не спрашиваю себя, нравится мне это или нет. Мое дело — быть готовой к переменам, и этого мне достаточно».
0: «Ох, как уныло выглядит дом, когда все в нем сдвинуто и перевернуто», — заметила кухарка, стоя спиной к стене. Она наблюдала, как Сьюзен заворачивает причудливый старинный фарфоровый чайник и кувшинчик для сливок в белую вату, с такой осторожностью, с какой укладывают младенца в колыбель.
2: «Зал весь загроможден багажом. Все помещение пропахло упаковочным материалом. Вещи стоят словно в очереди, чтобы их упаковывали, обвязывали веревками и наклеили ярлыки. Стены без картин выглядят как лица без глаз. В доме, в котором долго жили, есть что-то ужасное и неуютное, когда его вот-вот покинут навсегда. Я даже немного сожалею, что согласилась остаться еще на 2 недели, только потому, что это было удобно для семьи. Даже не представляю, что бы они делали, если бы мы с Энн ушли до того, как они уехали».
0: Сьюзен спокойно продолжала свое занятие, в то время как миссис Мулинс высказывала свои мысли.
2: «Возможно, хозяин поступил мудро, оставив слуг миссис Майерс. Он вряд ли смог бы заставить лондонцев переехать в его мрачный загородный дом, даже за двойную зарплату. Не пройдет и 3 месяцев, как ты снова будешь искать себе работу».
3: «Время покажет», — коротко ответила Сьюзен.
2: «Люди в мисс Корти привыкли к образу жизни, который они там ведут», — продолжала болтливая миссис Мулинс. «Поэтому они не возражают. Лягушки любят свое болото, потому что никогда не знали ничего лучше. Я полагаю, что люди в доме с привидениями привыкают к призракам, как угри привыкают менять шкуру».
3: «Или научились не пугаться теней», — добавила Сьюзен.
2: «Я не боюсь! Неужели ты думаешь, что тени мешают мне поехать в мисс Корт?» — возмутилась кухарка. «Но я терпеть не могу, когда мясник, как говорит Джон, появляется зимой только 2 раза в неделю. Ни один повар не сможет с этим мириться».
3: «Но кухарка миссис Майерс мирилась», — заметила Сьюзен.
2: «Хм, она не повар!» — воскликнула миссис Мулинс, фыркнув с презрением. «Ей нечего было делать, и она не может отличить суфле от птичьего молока. Ведь у миссис Майерс никогда

0: не было гостей. Она никогда не приглашала друзей на обед. Джон говорит, что 5 дней из 7 старушка питалась бараньим бульоном, а 2 других – ячменной кашей. Джон сказал мне, что он едва мог притронуться к обедам, которые готовила Ханна. Он привык к другой пище, добавила миссис Мулинс с профессиональной гордостью.
1: Если стряпня Ханны удовлетворила хозяина его сына, то и Джон мог бы быть доволен, ответила Сьюзен.
0: О, мистер Тревор никогда не был привередлив к еде. А что касается мистера Брюса, то Джон говорит, что он был так поглощен приготовлениями, переделками и усовершенствованиями, что не заметил бы, если бы рагу было приготовлено из старых башмаков. Но мистеру Виберту не так-то легко угодить. Он любит лакомства, соусы и сладости. Накормить его обедом доставляет даже удовольствие. Он скоро узнает, что эта Ханна знает о стряпне столько же, сколько я о дойке коров. И в доме начнутся проблемы.
2: Миссис Мулинс самодовольно сложила руки при мысли о том, как сильно будут сожалеть о ее собственных ценных услугах, а затем спросила изменившимся тоном.
0: «Капитан едет в Мисткорт вместе с остальными?»
1: «Нет, к сожалению. Капитан завтра уезжает», — сказала Сьюзен. «Скоро он отправится в очередной круиз. А так как у него много дел в порту, ему необходимо ненадолго задержаться в Лондоне. Экипаж, с которым едет капитан, по пути оставит мисс Эми в доме ее подруги, мисс Алисы, с которой она хочет попрощаться». «Бедная моя юная леди! Теперь каждый день приносит ей новое прощание. Будет легче, когда, наконец, наступит пятница, и все будет готово к отъезду».
0: «Я никогда не войду в новый дом в пятницу! Это к несчастью!» Заметила миссис Мулинс, повернулась и пошла на кухню. Наступил ноябрь с моросящим дождем по ночам и утренними туманами. Унылая погода снаружи усиливает ощущение дискомфорта в полупустом доме. Ковер с лестницы убрали, и больше не слышно, как бьют старые семейные часы. Гостиная сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была, когда читатель впервые попал в веселую обитель Треворов. Уже вечер, и все члены семьи собрались вместе, за исключением хозяина дома. Он занят в своем кабинете бумагами адвокатов и документами, лежащими перед ним. Свет лампы в гостиной падает на скудное количество мебели, так как диван, кресло и пианино уже упакованы для переезда в новый дом. Ни фарфоровый орнамент, ни изящная ваза не украшают больше белую каменную полку. Зеркало убрано, а от картин остались только следы квадратных отметин на стене. Гитары больше не видно. Аквариум с золотыми рыбками теперь принадлежит друзьям. А папоротники отправлены в оранжерею тетушки на Гросвенор-сквер. Эми сидит за столом с кружевом, но ее иголка бездействует. Самый активный из всех – Брюс. Он чертит планы коттеджей и записывает в записную книжку смету расходов. У капитана в руках книга, но ее содержание, по-видимому, его сейчас не интересует. Виберт просматривает журналы. Последние 10 минут в доме царила такая тишина, что отчетливо слышался стук ноябрьского дождя по оконным стеклам. «Надеюсь, что погода будет другой, когда мы поедем в наш новый дом», — сказал Виберт, зевая и отбрасывая журнал. «То место нуждается, по крайней мере, в солнечном свете, чтобы выглядеть более приветливым, чем сумасшедший дом».
1: К счастью, нашей странной старой двоюродной бабушке не пришло в голову покрасить дом в черный цвет снаружи и внутри. И она не написала в своем завещании, что он должен оставаться таким и впредь, как комплимент ее мужу, который умер 50 лет назад. Фух, подумать только, замуровать лучшую спальню.
2: Такой поступок доказывает, что психика миссис Майерс была нарушена, сказал капитан.
1: Какое несчастье! Заметила Эми.
3: Несчастье? Я бы скорее назвал это безрассудством, абсурдом,
2: сурово ответил Брюс, отрываясь от своего рисунка.
3: А я бы назвал это грехом, настоящим грехом,
2: воскликнул Виберт.
3: Какой позор превратить то, что могло бы быть веселым загородным домом, в нечто вроде сельской тюрьмы. Боюсь, что даже наши лучшие друзья не захотят навестить нас там. Сегодня я спросил хорошенькую маленькую Алису, приедет ли она, чтобы порадовать нас на Рождество. Она ответила, что очень боится домов с привидениями, особенно темными зимними ночами.
2: Брюс презрительно улыбнулся, а капитан предположил, что маленькая леди, возможно, шутит.
3: «Ничуть!» – ответил Виберт. «Алиса была так же серьезна, как и все наши слуги, когда они предупредили нас об уходе. Никто из них, кроме отважной Сьюзен, не поедет с нами в мисс Корт. Держу пари, что сама Эми дрожит от страха при мысли о том, что в доме водятся привидения. Она не согласится идти вечером по коридорам, чтобы не встретить какую-нибудь высокую фигуру в белом».
2: Эми покраснела и выглядела такой смущенной, что дядя, заметив ее неловкость, решил отвлечь от нее внимание, сменив тему разговора.
1: «Я мысленно провожу параллель», – заметил он, – «между человеческой душой и так называемым обиталищем с привидениями. У большинства людей в глубочайшем тайнике духовного человека есть некая тайная комната, где предрассудки закрывают свет, а самообман замуровывает дверь. В эту комнату сам обладатель в некоторых случаях никогда не входит, чтобы обнаружить и изгнать любимый грех, который, не будучи узнанным, возможно, скрывается там во тьме».
4: «Вы говорите о наших сердцах?» – спросила Эми.
3: «Да», – ответил дядя. «Я уверен, что ни один человек из 10 000 не знает всех ходов, закоулков, темных углов и потайных комнат, которые он носит в своей груди. Каждый христианин должен знать», – возразил Брюс. «Каждый христианин обязан проверять свое сердце».
1: «Надеюсь, вы не станете называть язычником или турком каждого, кто не делает этого!» – воскликнул Виберт. «Вся эта ужасная охота за мелкими грешками и признание во всех их сразу – это, по крайней мере, на мой взгляд, подходящее занятие для отшельников и монахов».
3: «Мы говорим не об исповеди, а просто о самопознании», – заметил капитан.
1: «О, там, где невежество, есть блаженство!» – весело начал Виберт.
2: Но его брат прервал неверно употребленную цитату замечанием.
3: «Невежество в отношении нас самих – ничто иное, как глупость!»
2: Виберт снова взял журнал, который он положил на стол, и сделал вид, что снова рассматривает картинки. Если бы не присутствие капитана, юноша начал бы насвистывать, показывая, как мало его волнует намек Брюса. Виберт часто говорил Эми, что не намерен терпеть, чтобы его брат унижал его.
3: «Ты думаешь, что самопознание делается легко?» – спросил Эрроуз,
4: устремив проницательный взгляд на Брюса. Юноша смотрел на него со спокойной невозмутимостью, свойственной молодому человеку.
3: «Как и всякое другое знание, оно требует некоторого изучения», — ответил Брюс Тревор. «Но приобрести его не труднее, чем другие виды знания».
4: «В этом ты пришел к другому заключению, нежели автор этой книги», — заметил Эрроуз, и прочел вслух следующие строки из книги доктора Гаулберна «Размышления о личной религии», которую он держал в руках.
3: «Одно из первых свойств личного греха, с которым нам предстоит познакомиться, чтобы сделать наш первый шаг в нашей духовной борьбе, это его свойство скрывать себя. Вследствие этого свойства часто случается, что человек, когда задевают его слабое место, отвечает, что какие бы другие недостатки у него ни были, этот недостаток, по крайней мере, не является частью его характера».
4: Капитан читал цитату так выразительно, что Виберт снова отбросил журнал и стал слушать, в то время как Эрроуз продолжал.
3: «Это обстоятельство может дать нам ключ к открытию. Если бы вас обвинили в чем-то, и вы были бы задеты и уязвлены очевидной несправедливостью обвинения, проверьте себя в этом. В этой части очень вероятно скрывается черное пятно тайного греха. Если кожа в какой-либо части чувствительна к давлению, вероятно, под поверхностью есть воспаление».
5: «Сомневаюсь, что автор прав», — заметил Брюс. «Тайные грехи не могут таким образом скрываться от тех, кто честно исследует свое собственное сердце».
6: «Может быть, кто-то обыскивает все, кроме замурованной комнаты», — предположил Виберт.
4: Капитан Эрроуз улыбнулся, соглашаясь с этим замечанием.
3: «Чтобы пролить свет на этот вопрос, — сказал он, — предположим, что каждый из вас запишет то, что вы считаете своим главным грехом. А я, наблюдавший за характером каждого из вас с детства, также напишу то, что я считаю искушением для каждого из вас. Вероятно ли, что ваши и мои заметки будут одинаковыми? Возможно ли, что одно и то же черное пятно будет затронуто вашими и моими руками? И мы укажем на ту же самую идентичную ошибку, которая легко и часто осаждает душу каждого из вас троих».
6: «Любопытно было бы сравнить эти две записи!» – воскликнул Виберт. «Мне бы хотелось, капитан, чтобы вы действительно записали все, что думаете обо всех нас. Это было бы похоже на консультацию с профессором френологии. Без необходимости в том, чтобы чужие пальцы читали наши характеры по шишкам на наших головах».
3: «Я говорю не о характере в целом, а об одном грехе, который чаще всего осаждает», — сказал капитан.
4: «Согласен ли будет взгляд внимательного наблюдателя с тем, что признает человек, в чьем сердце он может таиться?»
3: «Может быть и нет», — сказал Брюс после некоторого раздумья. «Человек, пораженный грехом, знает о его существовании больше, чем самый проницательный наблюдатель, который может судить только по внешним признакам».
4: «Вот как раз в этом мы и расходимся», — заметил капитан Эрроуз. «Свойство любимого греха — скрывать себя, но только от того, для кого знание о его присутствии было бы очень важным».
3: «Я бы побоялся», — прибавил капитан с улыбкой, «даже моим племянникам и племяннице сказать, что я считаю главным грехом каждого из них. Боюсь, что они будут уязвлены и обижены, по их мнению, очевидной несправедливостью обвинения. Не почувствовали бы, хотя они и не сказали бы этого вслух. Что какие бы другие недостатки у них ни были, Этот недостаток, по крайней мере, не составляет части характера, о котором идет речь.
4: Слушатели капитана очень удивились его словам. Виберт откровенно рассмеялся.
3: «Вы, должно быть, считаете нас ужасно плохими людьми!» – произнес он.
4: «Дядя, я бы хотела, чтобы вы записали то, что, по вашему мнению, является самым тяжким грехом каждого из нас», – сказала Эми.
3: «Тихонько передайте эту маленькую бумажку тому, кого она касается. Разумеется, чтобы никто другой ее не читал. Я уверена, что меня не оскорбит то, что вы напишете. Мне было бы полезно узнать, что вы считаете моим самым большим искушением».
7: «Так как вы завтра уезжаете, то избежите гнева и ярости негодующей Эми, как бы она ни была уязвлена и обижена», – засмеялся Виберт.
3: «А теперь, Брюс», – саркастически добавил юноша, «как ты смотришь на то, чтобы капитан конфиденциально сообщил тебе, что он считает крошечным черным пятном в твоем почти безупречном характере?»
7: «Я не возражаю против того, чтобы дядя написал то, что считает необходимым», — холодно ответил Брюс. «Я уверен, что ни он, ни кто-либо другой из людей не может сказать мне о моем собственном характере то, что я прекрасно не знал бы прежде».
4: «Если я напишу свои впечатления, то только для того, чтобы побудить вас всех серьезно задуматься над этим вопросом», — заметил капитан. «Не имеет большого значения, прав я или нет в своих выводах, но очень важно, чтобы никто не обманывался относительно самого себя. Я хочу, чтобы вы задумались».
3: «Ах, я не стану этого делать! Я ненавижу думать! Это скучно!» Весело воскликнул Виберт. «Я знаю, что я беспечный кутенок. Ах, я попал в черное пятно совершенно неожиданно. Легкомыслие – мой мучительный грех».
4: «Для меня затруднительно выделить один из моих многочисленных недостатков», призналась Эми.
3: «Ну, это совершенный вздор! Ты это прекрасно знаешь!» – воскликнул ее младший брат. «У тебя нет никаких недостатков, кроме того, что ты слишком хорошая. Ты бы мне больше нравилась, если бы была такой же веселой и жизнерадостной, как Алиса».
4: «Дерзкий мальчишка!» – сказала Эми и улыбнулась.
3: «Но, капитан!» продолжал Виберт, обращаясь к своему дяде. «Хотя мы и готовы прочесть то, что вы напишете, мы не собираемся идти к исповеди. Вы можете сказать нам, каково ваше представление о том, что скрывается в наших тайных комнатах. Но мы не станем приглашать вас туда и говорить: вот мой мучительный грех».
4: «Мне не нужны никакие признания», ответил капитан Эрроуз. «Я повторяю, что моя единственная цель состоит в том, чтобы побудить вас разрушить кирпичную кладку, раздвинуть шторы и проверить самих себя, отбросив метафоры и говоря простыми словами, побудить вас сделать открытие самого слабого места в ваших собственных характерах путем искреннего исследования и серьезного размышления». В какой-то степени этот результат был достигнут, хотя Виберт смеялся, а Брюс выглядел безразличным. Тема самопознания возвращалась в тот вечер не один раз.
3: «Не думаю, чтобы капитан мог заглянуть в душу дальше, чем кто-либо другой», – подумал Виберт. «Но у него необыкновенно острое зрение, и он очень наблюдательный. Без сомнения, он научился этой привычке в море. Я рад, что он может обнаружить некоторые недостатки в господине Брюсе, который является своего рода попом в нашем доме, хотя я, например, не верю в его непогрешимость. Интересно, что дядя назовет злым духом в моей тайной комнате? Я бы сказал,
8: Так, дайте-ка подумать. Я никогда не думал об этом раньше. Ну, да, я не так ревностно отношусь к вопросам веры, как папа и мои брат и сестра. По воскресеньям не хожу в церковь 2 раза. И, если уж говорить правду, не уделяю особого внимания службе, пока нахожусь там. Я всегда предпочитаю роман с серьезным книгам. По-моему, это самое худшее, что я могу сказать о себе. Капитан назвал бы это... Так, дай-ка подумать. Он назвал бы это безбожием? Нет-нет, это определение слишком жесткое. Признаюсь, я легкомыслен, но отнюдь не безбожен. Что, нечестивый? Нет, ведь это еще хуже. Я ни в малейшей степени не претендую на благочестие, но все же я был бы готов сбить с ног любого, кто назвал бы меня неблагочестивым. Я нечто среднее между 2 полюсами. Ветреность? Ах, вот оно точное слово, чтобы описать мой коварный грех, если только можно назвать грехом простое легкомыслие. Я не враг никому, кроме самого себя. Да и себе я не враг тоже. Я щежу и потворствую себе всем, чем могу. Легкомыслие может быть недостатком в 60 лет, но это вовсе не недостаток в 16. И я решительно возражал бы против того, чтобы быть таким же рассудительным, как Брюс. Он едет своей дорогой, как крепкая старая карета, а я – как велосипед. Когда это сравнение пришло ему в голову, Виберт рассмеялся. Велосипед быстрый, легкий, не предназначен для перевозки большого багажа и редко разбивается. Да, я скольжу по миру, как велосипед. И легкомыслие – мой самый большой недостаток. Зевая после непривычного усилия даже такого беглого самоанализа, Виберт теперь позволил своим мыслям свободно блуждать в любом направлении, удовлетворенный тем, что ничего серьезного в его характере не может быть обнаружено. Странно, что дядя воображает, будто может проникнуть в тайники чужого сердца, размышлял Брюс, поднимаясь в тот вечер по лестнице со свечой в руке. Капитан Эрос может судить о моем характере только по моему внешнему поведению. Он не видит в нем ничего предосудительного, чтобы найти какой-то недостаток. Я признаю, и с сожалением, что во многих отношениях не исполняя своего долга перед Создателем. Но это отношение между моей совестью и Богом. Тайна, в которую никто не может проникнуть и в которую никто не имеет права вмешиваться. Однако очевидно, что дядя обнаружил во мне какой-то видимый недостаток. Я осознаю, что у меня дурной характер. Но в последнее время мне удалось взять под контроль то, что Кальвин называл неуправляемым зверем. Возможно, я и впрямь проявил некоторое нетерпение по отношению к Виберту в присутствии моего критически настроенного дяди. Такие были размышления Брюса, когда он вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Теперь я припоминаю, как дядя говорил мне, что я мог бы иметь большее влияние на брата, если бы проявлял к нему большую снисходительность. Но у кого хватит терпения на глупости Виберта? Брюс поставил свечу и бросился на стул. Виберт был избалованным ребенком от самой колыбели. Теперь, когда ему уже почти 17 лет, он все еще остается избалованным. Наша бедная дорогая матушка сделала своего младшего сына почти идолом. Отец слеп к его недостаткам. Эми ласкает и потакает ему до крайности. И все вокруг делают то же самое. Вибертом восхищаются,
7: за ним ухаживают. Его приветствуют везде, где бы он ни появлялся. Девушки называют его красивым, и он может болтать любую чепуху, чтобы доставить им удовольствие. Виберт не прочь поиграть в дурака. И он, играючи, идет по жизни.
4: Брюс сделал паузу, и совесть тихо предупредила старшего брата.
7: «Боюсь, я слишком суров в своих суждениях. Недостаток милосердия. Вот, пожалуй, мой главный грех. Я слишком быстро замечаю ошибки и глупости других. Это качество, однако, не лишено своих преимуществ в таком мире, как наш. Меня не так-то легко обмануть. Простая облицовка и позолота не обманут моего взгляда. Я не могу закрывать глаза ни на свои собственные недостатки, ни на недостатки других».
4: Брюсу казалось, что он знает себя досконально, и что в его сердце нет ни одного тайного уголка, который бы он смело не исследовал.
7: Эми Тревор, сидя молча перед зеркалом, пока Сьюзен расчесывала длинные блестящие пряди волос своей молодой госпожи, размышляла о состоянии своего сердца.
4: «Хотела бы я знать, что мой дорогой дядя считает моим главным грехом», задумчиво произнесла кроткая девушка. «Я была так глупа, что воображала, будто такой любящий и милый человек, как он, не заметит моих недостатков. Мне даже немного не по себе, что я ошибалась в этом. Какой изъян в моем характере поразил столь проницательного наблюдателя? Дядя не может знать, как часто мои мысли блуждают в молитве. Я бываю холодна и неблагодарна иногда даже к тому, кого я искренне люблю и перед кем преклоняюсь. Может быть, что-то в моем поведении не понравилось дяде? Возможно, тщеславие?»
7: Эми подняла глаза к зеркалу. У нее не было причин быть недовольной лицом, которое она видела в зеркале.
4: «Да, я боюсь, что я тщеславна. Я действительно считаю себя хорошенькой и не могу не знать, что хорошо пою. Мне так часто это говорили. Люблю я, конечно, и похвалы. Дядя, возможно, заметил это. Мне очень приятно, когда мной восхищаются и хвалят те, кого я люблю, а может быть и другие. Это тщеславие и любовь к одобрению могут привести к ревности, совсем непростительному греху. Разве я не почувствовала некоторую досаду даже от игривых слов Виберта об Алисе? Он желает, чтобы я была больше похожа на эту веселую, легкомысленную девушку. Алиса, конечно, довольно милая компаньонка, но я никогда не приму ее за модель. Боюсь, что меня будет преследовать ревность, если обстоятельства дадут мне повод питать такую низменную, такую греховную страсть. Я часто думала, что для меня было бы большим испытанием, если бы папа надумал жениться снова. Мне невыносима даже мысль, что кто-то, пусть даже жена, будет для него дороже, чем я. Как бы я огорчилась, если бы он сделал то, что могло бы принести ему утешение. Ах, разве это не эгоистично?
7: Отвратительно эгоистично. Это показывает, что при всей моей любви к моему единственному оставшемуся родителю я забочусь о его счастье меньше, чем о своем собственном.
4: Конечно, эгоизм есть в моем характере. Он тоже скрывается в моей тайной комнате. Несомненно, дядя узнал об этом. Кроме того, разве я не сознаю, что часто бездельничаю и питаю свои воли? Есть обязанности, которые я знаю, что должна делать, и все же от исполнения которых я всегда уклоняюсь. Свое пренебрежение я всегда оправдываю,
9: хотя совесть говорит мне об этом. Понимаю, у меня очень ущербный характер. И все же я склонна к самообману. Доброта и внимание всех окружающих помогают мне закрыть глаза на мои собственные недостатки. Возможно, это втягивает меня в небольшое лицемерие, чтобы сделать каждое черное пятно еще чернее. Нужно отметить, что Эми часто проводила самоанализ. Для девушки не было ничего нового в том, чтобы общаться со своим сердцем и быть спокойной.
10: «Ты прав, Брюс. Желательно, чтобы ты сегодня же отправился в Уилтшир, чтобы сделать все необходимые приготовления и подготовиться к нашему завтрашнему приезду», сказал мистер Тревор сыну на следующее утро, когда вся семья сидела за завтраком. «Новым слугам понадобятся устные указания. Позаботься о том, чтобы распаковали мебель, которую послали отсюда, и расставь ее в нескольких комнатах мисс Корта». Джентльмен скатал салфетку и вдел ее в кольцо. «Твой поезд отправляется в 10:30», добавил он, поднимаясь со своего места.
11: «А Виберт едет со мной?» спросил Брюс, взглянув на брата, который, как обычно, спустился поздно и все еще был занят завтраком.
12: «Я не думаю, что от Виберта будет тебе большая помощь», заметил мистер Тревор.
13: «Никакой помощи!» быстро ответил Виберт. «Это как раз в духе Брюса! Рассказывать и руководить! Следить, чтобы на кухне было достаточно кастрюль и сковородок, мяса в кладовой и огня по всему дому! Что же касается меня...»
12: «Ты считаешь, что вполне достаточно, чтобы есть пищу и наслаждаться огнем?» сухо заметил капитан.
14: «Ну, сегодня вечером я непременно должен поехать в Альберт-Холл. Нерны попросили меня составить им компанию, и я не мог им отказать», — продолжал Виберт. «Мне совершенно необходимо немного развлечься, прежде чем отправиться в Уилтширские дебри, как говорит поэт Мур. Что бы ни принесло завтра, сегодня будь весел».
12: «Это справедливо», — снисходительно заметил отец. Брюс обменялся взглядом с дядей, который передал невысказанную мысль обоих.
15: «Едва ли справедливо, чтобы один брат занимался всеми неприятностями, а другой — развлечениями».
12: Виберт заметил этот взгляд и рассмеялся.
14: «Сначала долг, потом удовольствие. Вот девиз, которому учат всех хороших маленьких детей», — произнес он. «Брюс, ты старший, и тебе нравится быть первым, поэтому тебе, естественно, достается долг. Я ж достаточно скромен, чтобы довольствоваться удовольствием».
12: Мистер Тревор улыбнулся шутке, хотя и покачал своей лысой головой с мягким упреком. Затем, повернувшись к Шурину, он сказал:
16: «Эдвард, у меня ранее встреча в Лондоне, и я должен ехать на вокзал. Боюсь, что по возвращении я не застану тебя здесь».
17: «Я тоже уезжаю рано», — сказал капитан. «Эми приказала, чтобы экипаж был у дверей в 10. Я должен попрощаться с вами сейчас, поблагодарить вас за мой приятный визит на летней вилле. И надеюсь, следующей весной найти вас всех здоровыми и счастливыми в вашем новом доме».
12: Мужчины сердечно пожали друг другу руки и разошлись. Мистер Тревор, как обычно, отправился на вокзал пешком.
14: «Послушай, Брюс, — заметил Виберт, — если ты собираешься распределять комнаты в мисс Корти, то не забудь дать мне хорошую комнату. Мне нравится много воздуха и света, и веселый вид из окна. Я не хочу убогую маленькую конуру, ни чердака на самом верху дома. Длинные лестницы – ужасная скука.
18: В первую очередь я постараюсь устроить моего отца и сестру», – ответил Брюс.
19: Они никогда не думают о себе.
20: «Предполагаю, попадание точное!»
19: Добродушно воскликнул Веберт.
20: «Это напоминает мне наш вчерашний разговор. Капитан, вы выследили призраков в наших тайных комнатах?» спросил юноша, поднимаясь из-за стола.
19: В ответ Эрус вытащил из кармана сюртюка записную книжку. Он вынул оттуда три маленьких листка бумаги, аккуратно сложенных и подписанных адресатом.
20: «Я пойду наверх за своим багажом», — сказал капитан. «А вам оставляю...» «Это три личных и конфиденциальных сообщения!» — воскликнул Виберт, игриво выхватывая бумаги из рук дяди. «Каждая из них, как я вижу, подписана. Вот твое, Эми. Твое, Брюс. А вот мое».
19: Капитан Эрос не стал ждать, чтобы понаблюдать за эффектом, произведенным его маленькими посланиями. Он вышел из комнаты, чтобы закончить приготовление к отъезду.
20: «Я человек откровенный», — сказал Виберт, «и мне все равно, что обо мне думает мой добрый дядюшка».
19: Развернув листок бумаги, который он держал в руках, юноша прочел вслух следующее.
20: «Будь настороже против гордыни, которая отвергает советы, обижается на упреки и отказывается признавать свою вину». «Я не узнаю свое сходство на этой фотографии», — воскликнул юноша. «И если бы портрет предназначался Брюсу...»
19: Виберт перевернул бумагу и взглянул на обратную сторону.
20: «Ну, конечно, он адресован Брюсу, и капитан попал в самую точку!»
19: «Ты нарочно это сделал!» — сказал Брюс с плохо скрываемым гневом. Выхватив у Виберта бумагу, он бросил ее в огонь. Затем, бросив на стол нераспечатанную записку, которую ему вручили вначале, Брюс резко повернулся и вышел из столовой.
20: «Уязвленный и раздраженный! Разве он не вздрогнул?» — закричал Виберт, глядя вслед брату. «Капитан, несомненно, коснулся самого больного места!»
9: «Мне неприятно, что ты прочел эту личную записку вслух», — сказала Эми. «Мы не должны были знать ее содержание».
20: «В ней не было ничего нового», — заметил Виберт. «Гордость Брюса так же очевидна, как нос на его лице. Только, как и нос, она слишком близка к нему. Слишком большая часть его самого, чтобы он мог ее увидеть».
9: «Брюс – благородный, бескорыстный, великодушный человек», – возразила Эми.
19: Виберта не интересовала похвала брату.
20: «А что в твоем листочке?» – спросил он, взглянув на свой собственный. «Эми, ты, кажется, удивлена тем, что написал дядя. Скажи мне, просто признайся, какое скрытое зло нашел в тебе наш остроглазый наставник? Какое-то скрытое желание совершить кражу со взломом? Или предумышленное убийство?»
9: «Я не совсем понимаю, что имеет в виду мой дядя», — сказала Эми, задумчиво глядя на маленькое послание, которое она держала в руке.
20: «Я помогу тебе понять. Я могу прояснить. Просто дай мне посмотреть, что написал оракул», — воскликнул Виберт. И в его красивых темных глазах блеснули искорки веселья и любопытства. «Эми, я скажу тебе в обмен, что он написал на моем клочке бумаги. Остерегайся эгоизма. Коротко, но не очень сладко и довольно несправедливо. Я легкомыслен и весел, и мне... все равно, кто что говорит. Но что касается эгоизма, это клевета, совершенная клевета».
9: «Может быть, дядя опять коснулся чувствительного места?» заметила Эми с улыбкой, но такой кроткой, что на нее нельзя было обидеться.
20: «Я хочу знать, что прозорливец приписывает вашему обвинению.
0: Какое торжественное предостережение вызвало розы на этих прекрасных щеках? — воскликнул младший брат. Обняв одной рукой Эми, другой рукой Виберт завладел бумагой, едва сопротивлявшейся девушке. Взглянув на два слова, написанные на ней, он удивился не меньше ее. Эти слова были: «Победить недоверие».
21: «Недоверие? К чему или кому?» – спросил Виберт. «Оракул предложил своего рода загадку. Поскольку вы собираетесь совершить поездку с капитаном наедине, то у вас будет возможность получить объяснение вашей проблемы. Что касается моей, то она последует в огонь вслед за Брюсовой».
0: Виберт привел слова в действие. Примерно через полчаса экипаж, который должен был забрать капитана Эру с летней виллы, подъехал к дверям. Эми была готова, как и было условлено, сопровождать дядю часть пути. Джон передал его багаж на козлы кареты. Виберт подошел к двери, чтобы проводить гостя и попрощаться с ним. «Я покажу ему, — сказал себе юноша, — что не держу на него зла за предупреждение, которое было не очень необходимым и, конечно, не очень вежливым».
21: «Прощайте, капитан! — воскликнул Виберт, пожимая руку дяди. — Приезжайте весной в мисс Корт, и мы с вами совершим набег на комнату с привидениями».
0: «А где Брюс? Я не попрощался с ним», — сказал капитан, останавливаясь, чтобы подсадить племянницу в экипаж.
21: «Брюс!»
0: — зазвенел ясный голос Эми, когда она побежала к низу лестницы, чтобы сообщить брату, что гость уезжает.
21: «Брюс!»
0: — крикнул Виберт во всю мощь своих легких. Ответа на оба зова не последовало. Эми предположила, что ее брат, возможно, куда-то ушел, забыв, что карета была заказана на это время. Через несколько минут Эрус усадил ее в карету со словами: «Ты передашь Брюсу мои прощальные слова, хорошо?»
21: «Никто так не глух, как те, кто не хочет слышать!» – пробормотал Виберт, когда карета отъехала от двери. «Брюс слышал, как мы звали его, но он в раздражении не захотел появляться. Он отвергает советы, обижается на упреки и все же не верит, что он гордый. Возможно, не больше, чем я считаю себя эгоистом».
22: «Я так рада, что у меня есть немного времени для спокойного разговора с вами, дорогой дядюшка», — сказала Эми, когда экипаж, в котором она сидела рядом с капитаном, тронулся с места. «Я хотела спросить вас». Она заколебалась, и в ее голосе послышалась легкая нервозность. «Что вы имели в виду, когда написали мне «победить недоверие»?»
0: «Позволь мне направить тебя к нашему старому любимцу, путешествию пилигрима», — ответил капитан. «В чьем обществе сновидец представлял недоверие, когда тот бежал вниз по склону горы затруднений, чтобы напугать христианина о львах на пути?»
22: «В компании робкого», — ответила Эми.
0: «А ты не знакома с этим персонажем?» — спросил капитан.
22: «О, тогда вы только хотите сказать, что я немного робкая и нервная?» — сказала Эми с большим облегчением. «Это не серьезное обвинение. Вы слишком бережны со мной».
0: «Не спеши, дитя мое. Давай рассмотрим аллегорические образы более подробно. Робость и недоверие не только оказались вместе, но и очень тесно связаны между собой».
22: «Вы не хотите, чтобы я была смелой героиней?» — спросила Эми, улыбаясь.
0: «Я хотел бы, чтобы ты была такой, какая ты есть, кроткой английской девушкой. Но мне бы хотелось, чтобы ты была больше, чем сейчас, то есть доверчивой христианской девушкой», — ответил капитан Эрроуз.
22: Бесспорно, смелость – это естественное качество, которое присуще не всем, – заметила Эми. Кроме того, если это и достоинство, то скорее мужское, чем женское.
1: Простая физическая храбрость, такая как пустая смелость в жерле пушки, не является христианской доблестью, – сказал капитан. Она может быть проявлена язычником или атеистом. Мужество, которое является жертвенным, бескорыстным, нужно культивировать, и о нем нужно молиться. Это детская вера в мудрость и любовь отца, которой самая слабая женщина может прославить своего Создателя.
22: Вера в Божью мудрость и любовь? Вы, конечно, не думаете, что я настолько безнравственна, чтобы сомневаться в них. Я знаю, что у меня много недостатков, но этот...
1: Эми резко остановилась, с удивлением обнаружив, готовые сорваться почти те же самые слова, которые были даны в знак того, что запинающий грех был выслежен в своей тайной комнате. «Помнишь, — сказал капитан Эрроуз, — несколько дней назад ты пела прекрасный гимн, начинающийся строками. Господи, мне все равно, умру я или останусь жить».
22: «Да», — ответила Эми. «И вы сказали мне, что, как бы вам ни нравился этот гимн, вы не находите его подходящим для моего исполнения. Я подумала, что вы посчитали его слишком низким для моего голоса».
1: «Нет, я думал, что он слишком высок для практики твоей жизни. Может ли его петь та, которая в то утро была в нервозном страхе от царапины котенка? Та, которая осозналась, что едва ли осмелится ухаживать за своей лучшей подругой, больной ветрянкой? Та, которую даже в моем сопровождении не удалось уговорить пересечь поле, где паслись несколько коров?»
22: «Ах, дядюшка, как вы можете принимать всерьез такие пустяки?» — воскликнула задетая за живое Эми.
1: «Потому что я хочу, чтобы ты отнеслась к ним более серьезно», — ответил капитан Эрроуз. «До сих пор ты считала беспричинный страх невинной слабостью, возможно, чем-то связанным с женской грациозностью, а не врагом, которому нужно противостать и победить. Я вижу, что страх бросает тень на твой путь. Ты была бы счастливее, если бы у тебя была сила полностью с ним расстаться».
22: «У меня нет такой силы», — сказала Эми.
1: Едва эти слова сорвались с ее губ, как она пожалела, что произнесла их. Ей было стыдно признаться в суеверном страхе. «Тогда давай проследим происхождение беспричинного страха», — предложил капитан Эрроуз.
2: Сегодня прозвучала вторая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните ли вы, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Если нет, я напомню вам. Мы говорили о том, как Иаков возвратился на свою родину с женами и детьми, и как по пути встретил брата своего Исава, который не был больше злым на него. Иаков возвратился домой и еще застал в живых отца, который, однако, вскоре умер, и вместе с Исавом они похоронили его. Жена его, Рахиль, умерла в дороге, и он похоронил ее в Вифлееме. Запомните это название, потому что мы будем говорить о нем позже. В Вифлееме родился спустя много веков Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, но мы еще не дошли до этого времени и не будем забегать наперед, а перейдем к нашей сегодняшней истории. У Якова было 12 сыновей, и из всех них он больше всех любил Иосифа. Он был 11-м ребенком у Якова и старшим сыном Рахили. Братья ревновали Иосифа к отцу, который особенно любил его и сделал для него красивую пеструю одежду. Братья просто возненавидели Иосифа и готовы были причинить ему любое зло —

Еще замечательнее первого, он рассказал отцу и братьям о нем. Во сне я видел, как солнце, луна и 11 звезд поклонились мне. Иаков сказал: «Неужели ты думаешь, что твои отец и мать и братья поклонятся тебе?» Этот сон делал Иосифа лучшим, более мудрым и великим, чем все остальные в семье. Но Иаков не мог не задуматься над смыслом таких удивительных снов. Иаков жил со своей семьей в Хевроне, где раньше жил его дед Авраам. Его стада стали такими многочисленными, что сыновья уже не находили места для пастбища вблизи и должны были уводить стада далеко от дома, где была свежая трава и вода. Однажды Иаков отослал своих 10 сыновей в Сихем со стадом овец. Когда они не возвратились через несколько недель, Иаков послал Иосифа разузнать, что там с ними такое и почему их так долго нет. Иосиф отправился в путь один. Место, в котором были братья со стадами, было в 75 километрах от Сихема. Когда он пришел туда, он не мог найти братьев и стада. «Что теперь делать? Куда идти?» — спрашивал сам себя Иосиф. Человек из ближайшего селения сказал Иосифу, куда отправились его братья. Это место называлось Дофан, и там Иосиф нашел их, пройдя еще 25 километров. Уже издали можно было видеть шатер и стада, и Иосиф ускорил шаги. Когда братья увидели молодого человека в пестрой одежде, идущего через поля, они с насмешкой сказали друг другу: «Вот идет сновидец! Давайте убьем его и посмотрим, что будет с его снами». Старший брат Рувим не хотел обижать молодого Иосифа, но боялся, что другие не послушают его, если он предложит не убивать Иосифа, и осторожно сказал: «Не будем убивать его, а бросим вон в тот ров, и пусть он там лежит, пока не умрет сам». Все братья быстро согласились. Когда Иосиф приблизился, они набросились на него, сорвали с него пеструю одежду и бросили его в ров. Не обращая внимания на его крики, они сели обедать. Но Рувим же не собирался оставлять Иосифа в яме, пока тот умрет, и думал, что сможет вытащить его позже, когда другие уйдут к стадам. Но пока он сам отлучился на короткое время, пришел караван купцов из Египта на верблюдах. Некоторые из них назывались измаильтянами, потому что были потомками Измаила. Они были на пути в Египет, чтобы продать там пряности и другие товары. «Теперь мы сможем избавиться от нашего брата и еще заработаем на этом», — сказал Иуда. «Не лучше ли продать его этим людям в рабы, чем оставлять во рву, пока он не умрет? Ведь, несмотря на то, что мы не можем его терпеть, он все же остается нашим братом». Все согласились с ним. Они вытащили Иосифа из рва и продали купцам из Египта, измаильтянам, за 20 серебряных монет. Бедный Иосиф! Теперь его уводили неведомо куда чужие люди. Его слезы и просьбы не производили никакого впечатления на братья. Они разделили между собой деньги и решили, что навеки избавились от любимчика отца Иосифа. Когда измаильтяне ушли, братья, как ни в чем не бывало, взялись за свое дело. Рувим прибежал к яме, заглянул в нее, уверенный, что найдет там Иосифа и спасет от гибели. Ответа на оклик не было. Рувим звал и звал много раз, но Иосиф не отвечал. Тогда Рувим побежал к братьям. «Мальчика нет, что делать?» Будучи старшим братом, Рувим чувствовал ответственность за Иосифа. Братья рассказали Рувиму о своем поступке, но это не успокаивало его. «Что ж мы теперь скажем отцу?» — спросил он. Наконец они решили намочить одежду Иосифа в крови убитого животного и отнести отцу, сказать ему, что они вот так нашли ее в поле. Пусть отец думает, что дикие звери разодрали Иосифа. Иаков забеспокоился, когда увидел, что братья возвратились без Иосифа. Когда он увидел покрытую кровью одежду, он узнал в ней пеструю одежду любимого сыночка. Он сразу же решил, что дикие звери разодрали Иосифа. Яков разодрал одежды свои, что было обычаем в то время, когда большое горе постигало человека, и он надел на себя мешковину и посыпал голову пеплом и долго плакал о сыне своем Иосифе. Никто не мог утешить его, и никто не пытался сделать этого, потому что все сами были виноваты в горе отца, и им было стыдно подходить к нему, и хотя они уже жалели о своем злом поступке, исправить его было поздно. Однако на этом не кончается история Иосифа, а, можно сказать, только начинается, и вы еще многое услышите о нем. История об Иосифе — одна из самых интересных в Библии, и не только по содержанию, но по своему глубокому значению. Это символическая история, и потому нам так важно знать ее хорошо —

Бог в своем слове передает нам ее рукою автора книги «Бытия» Моисея в виде прекрасной сказочной истории, и это помогает нам запомнить ее лучше. Но история об Иосифе далеко не сказка. История об Иосифе символизирует пришествие Спасителя Иисуса Христа в мир. И когда-нибудь, когда вы будете старше и сами будете изучать Слово Божие, вы поймете этот второй глубокий смысл истории Иосифа. А теперь я хочу рассказать вам рассказ о вере в живого Бога, о той вере, которую имел Иосиф и которая сохранила и спасла его в Египте. Наш рассказ сегодня будет об одной китайской девочке, молитва которой совершила чудо в ее доме. Она ходила одно время в миссионерскую школу, где миссионеры из Европы учили детей верить в живого Бога, и она поверила там в Него и приняла Иисуса Христа в свое сердечко. Ей было больно смотреть на то, как ее дедушка поклоняется мертвому Богу из камня и дерева, и она однажды сказала ему ласково, чтобы не обидеть его: «Дедушка, Будда из камня не слышит тебя и не может помочь тебе в беде. Миссионеры рассказали мне о живом Боге, пославшем сына своего на землю, чтобы он спас нас. Они научили нас замечательному стиху из Библии: „Я есть путь, истина и жизнь“. Дедушка, ты должен начать молиться живому Богу, а не идолу“. Старик был глубоко обижен словами девочки и на мгновение замер в оцепенении. Но потом его гнев дал о себе знать, и он толкнул девочку на пол и приказал ей замолчать и никогда больше не говорить о странном учении, иначе он заберет ее из этой школы. В той местности был бандит, у которого была подходящая к его характеру кличка «Белый волк». Он был хищным, злым и умел, как волк на снегу, подкрасться незаметно к селению и разграбить его до основания. Однажды его шайка пришла в городок, в котором жила наша китайская девочка, со своими родными и богатым дедушкой. Бандит искал место для ночлега и выбрал их дом. Не обращая внимания на просьбу дедушки оставить его семью в покое, бандит ворвался в дом и запер всю семью в одной комнате. Они освободились только после того, как бандит ушел из дома. Дедушка молился перед статуей Будды и призывал проклятие на голову бандита. С тех пор прошло некоторое время, и теперь бандит снова приближался к городу. Дедушка был в ужасе и прибежал взволнованный к своей наказанной внучке. — Ты говоришь, что твой Бог слышит молитвы? — Да, дедушка, он слышит. — Тогда скорее начинай молиться, потому что белый волк опять идет в наш город, и я знаю, что он снова придет к нам в дом. — Пусть твой Бог не допустит до этого. Это было вызовом для веры девочки. Она побежала в свою комнату и начала молиться. — Боже, вот теперь возможность, не подведи меня. Когда на другой день бандит подъехал к их дому на коне, конь вдруг встал на дыбы и не захотел переходить мостик, по которому нужно было ехать к воротам. Бандит бил коня, а тот упирался, и тогда его сообщники сказали: «Может быть, в этом доме злые духи, которых видит только твой конь, не иди туда». Бандит был ужасно суеверным и в ужасе повернул назад. Девочка подошла к дедушке и тихонько сказала: «Дедушка, мой Бог ответил на твою молитву. Я же говорила тебе, что он отвечает». Старик не знал, что ответить маленькой девочке, и все же он знал, что что-то остановило лошадь на мостике. Допустить мысль о том, что его дом полон злых духов, он не мог. Это было бы слишком глупым заключением. Он решил, что девочка, наверное, права. Бог миссионеров ответил на молитву. Дедушка пошел в свою комнату подумать об этом. Христианский Бог совершил чудо. Тут было о чем подумать. На другой день он отправился сам к миссионеру и сказал, что хочет узнать больше о Боге, который творит чудеса и отвечает на молитвы. Вскоре он сам поверил в живого Бога и его сына Иисуса Христа. Вот что могла сделать вера и молитва маленькой девочки.

0: Сегодня мы хотим вам рассказать одну удивительную историю, которая произошла с Витей. Однажды вечером, когда он собрался смотреть свои любимые мультики, Витя услышал, как мама говорит старшему брату Сереже.
1: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину».
0: Но Сергей не торопился выполнить мамино поручение. Он скорее к Вите.
2: «Витек, а ну сбегай за хлебом, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы».
3: «Нужны мне твои теоремы, сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне».
0: Но Серега не думал уступать. Он ударил Витю щелчком в лоб, сунул деньги в руки и вытолкал за дверь. Витя очень разозлился на него, но делать было нечего. И он побежал в магазин с надеждой, что он успеет к началу детской программы. Но в магазине стояла огромная очередь, и ему пришлось пристроиться в самом ее хвосте. Он стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Витя крутился, подпрыгивал. Ему даже замечания сделали, но, наконец, подошла его очередь. Он взял хлеб, расплатился и бросился бегом к выходу. Он так торопился, что не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Витя с разгону налетел на нее, корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Витя ужасно испугался и растерялся, а тут еще вся очередь на него накинулась. Одна женщина возмущалась больше всех.
4: «Что за ребенок? В очереди стоял, крутился, всем мешал? А теперь и бабушку чуть не сбил».
0: Витя стоял и только повторял:
5: «Простите, я нечаянно».
0: А бабушка подошла к Вите, погладила его по голове и сказала:
6: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем».
0: Витя быстро помог ей собрать яблоки и сложить в корзину. Подняв последнее, он протянул ей. Она взяла его и говорит:
6: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Оно такое же красивое, как и было. На, возьми его, только вымой его дома».
0: Она опять погладила Витю по голове. Он пошел не спеша домой. Мультики уже кончились. Да и к тому же ему уже не хотелось их смотреть. Он пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное, блестящее. И все это время он думал о бабушке. Какое доброе у нее было лицо и как она гладила его по голове.
5: «Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отругать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, просыпал яблоки на грязный пол, и она мне это простила».
0: И тут ему стало так стыдно за то, что он обиделся на брата, лишь за то, что он попросил его сходить за хлебом. Стыдно было и за то, что он придумывал Сергею страшную месть за пропущенные из-за него какие-то глупые мультики. Ох, как ему было стыдно! Он взял яблочко и пошел к Сергею. Услышав шаги, Сергей оторвался от своей геометрии.
2: «Ай, это ты, Витек! Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини меня, но мне действительно надо заниматься».
5: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить вместо тебя сходить за хлебом. На, возьми это яблоко».
0: Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. Витя сел на диванчике в углу. Вдруг Сергей, отодвинув книжку, взял яблоко и направился на кухню. Витя потихонечку за ним. Сергей подошел к маме и сказал:
2: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебя вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. ты его не убирала.
1: Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Но надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь.
2: Хорошо, мамочка, вот, возьми яблочко.
0: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А Витя на кухне на табуреточку сел и наблюдает, что же будет дальше. Смотрит, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключик в дверях повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит к окошку, отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А папа так заработался, что забыл ее поздравить. А мама на него обиделась. Папа теперь уж каждый день носит цветы, уж вас не хватает. А мама все обижается. К окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется. И тут мама поворачивается и говорит:
1: «О, как здорово! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
0: Папа аж расцвел.
7: Ты прости меня, родная.
1: Это ты меня прости. Нашла из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь.
0: И дает мама папе яблоко. Все сели за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом, все довольные и счастливые. И тут папа говорит Вите:
7: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий, но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
0: И папа дает Вите яблоко.

0: тот вечер Витя долго не мог уснуть. Он положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Он думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое их всех примирило. И он решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром Витя встал, умылся и побежал на улицу. Он решил найти ту бабушку. Он побежал к магазину. Почему-то он был уверен, что найдет ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Он ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Витя подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было, и в конце добавил.
1: Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй.
2: Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви. А добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.
0: И бабушка опять погладила Витю по голове.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о 10 главе этого послания. Но мы с вами можем заметить, что в 10 главе без всякого логического разрыва продолжается тема высшей жертвы Христа, начатая еще в 11 стихе 9 главы. Дело в том, что мы должны помнить, что изначально текст каждого произведения Священного Писания представлял собой единое целое, а разделение Библии на стихи и главы было сделано значительно позже. Поэтому разговор о содержании 10 главы мы должны начать с того, что было сказано в предшествующей главе этого произведения. Давайте прочтем 11 и 12 стихи 9 главы, где автор говорит о жертвоприношении за грех, совершенном однажды Иисусом Христом. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Далее посмотрим 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Теперь давайте прочтем последние два стиха 9 главы. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Фактически, в конце 9 главы автор говорит, что если при своем первом пришествии Христос не смог спасти человека посредством своей смерти, этого человека впереди не ждет ничего, кроме суда. Друзья мои, если вы отвергаете Христа как своего личного спасителя, у вас будут самые скорбные похороны, какие только можно себе представить. За годы своего служения мне довелось провести немало погребальных церемоний, и нередко это были похороны неспасенных людей. Могу с полной категоричностью заявить, что нет ничего подобного той скорби, которая царит на похоронах неспасенного человека среди его близких. И я должен сказать вам, что именно так и должно быть. Я вспоминаю сейчас именно такой случай, когда мы похоронили мужа одной женщины. Эта женщина, ее покойный муж, а также большинство собравшихся родственников были неверующими. К тому же, эта женщина явно страдала от пристрастия к алкоголю и очень сильно зависела от своего бывшего мужа. Поэтому данная утрата оказалась для нее очень тяжелой. Совершая погребальную церемонию, я попытался донести до близких покойного Божью весть, но не весть утешения, а благую весть, представив им Евангелие. После похорон эта женщина подошла ко мне, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Неужели больше нет никакой надежды?» Я ответил ей: «Нет, надежда есть всегда, но теперь уже только для вас. Для ее покойного мужа никакой надежды уже не было. Он был богохульником и однажды открыто сказал мне, что ему не нужна никакая церковь, что ему не нужен никакой Иисус Христос и его жертва, а также, что ему не нужны никакие христиане». Такого человека впереди действительно не ждало ничего, кроме суда, ибо он отверг жертву Христа. И об этой самой жертве Христа говорится здесь, в начале 10 главы послания к евреям. Прочтем 1 и 2 стихи. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их,
потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Закон являлся лишь тенью будущей реальности, а вовсе не самой реальностью. Закон Моисея содействовал весьма благой цели, ибо он являлся образом, с помощью которого Бог учил израильский народ. И поскольку Бог весьма подробно рассказал все необходимые истины своему народу, он мог позволить себе судить этот народ весьма сурово. Когда Господь Иисус еще был на этой земле во плоти, Он сказал о Своем народе: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Мы читаем эти слова в Евангелии от Луки в 34 стихе 13 главы. Друзья мои, если вы не верите в то, что Божий суд действительно является суровым судом, отправляйтесь в Иерусалим и пройдитесь по улицам старого города. Пройдитесь по тем улицам, по которым в свое время ходил Иисус. Сегодня эти исторические места Иерусалима лежат в руинах. Почему? Потому что этот город подвергся Божьему суду. Как часто Господь пытался собрать свой избранный народ к себе. И для этого Он дал им Ветхий Завет, где содержалось вполне ясное учение, а также подробное описание ритуалов и жертв, которые указывали людям путь к Богу. Я сравниваю положение израильского народа и жизнь моих собственных далеких предков, которые проживали где-то в диких лесах Европы. В те времена мои предки были грязными и дикими варварами, но впоследствии евангельская весть добралась до них, и слава Богу, что некоторые из них доверились Христу. Вот почему я благодарен тем смелым людям, которые принесли евангельскую весть в Европу и изменили все лицо этого континента. Но народ Израиля имел Ветхий Завет, который был, да и по-прежнему является книгой образов. Можно сказать, что эта книга представляет собой азбуку начальных истин. Именно поэтому так много наших современников попросту упускают ее основной смысл. Когда богословы приступают к этой книге, они пытаются найти в ней что-то глубокое и неординарное, но на самом деле это весьма простая книга, подобная детской книге с иллюстрациями. Однако этими иллюстрациями являются не детские картинки, а образы, с помощью которых Бог пытается сказать всем нам, как своим маленьким детям, что Он умер за нас. И все это настолько просто, друзья мои. А также позвольте мне привлечь ваше внимание еще к одному очень важному моменту. Обратите внимание, что закон Ветхого Завета имел непосредственную связь со скинией и жертвоприношениями. Поэтому идея о том, что мы можем отделить Божьи заповеди от церемониального закона Ветхого Завета, в корне ошибочна. Если вы хотите возвратиться к системе законничества и сделать своей религией 10 заповедей, вам лучше сразу же построить для себя небольшую скинию и начать разводить овец и коз, потому что они, несомненно, понадобятся вам. На самом же деле израильская скиния была всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Кровь жертвенных животных лишь покрывала грех до тех пор, пока Божий Агнец не пришел, чтобы окончательно удалить грех из этого мира. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также духовное поклонение, и что мы можем поклоняться Ему в любом месте. Сегодня мы являемся священством верующих. И каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которые мы удостоились благодаря тому, что Христос разорвал завесу скинии надвое.
Иными словами, друзья мои, Христос уже довел до логического завершения все ветхозаветные постановления. Сегодня наша жизнь и взаимоотношения с Ним строятся на совершенно иных основаниях и происходят на гораздо более высоком уровне. Например, сегодня Бог хочет принести в вашу жизнь настоящую радость. Закон никогда не обещал людям радости. Наоборот, когда Бог давал людям закон, там раздавались громы и молнии, а люди попросту падали замертво. Но когда пришел Иисус, именно Его коснулась смерть, дабы мы с вами могли обрести жизнь. Итак, все жертвоприношения были неотъемлемой частью закона. Они приносились каждый год, но никогда не могли сделать совершенными приходящих. В противном случае их просто перестали бы приносить. Если жертвоприношения, которые совершали люди в храме, смогли бы снять с верующих их вину, одной такой жертвы было бы вполне достаточно. Очень интересно отметить, что после того, как Господь умер, прошло всего несколько лет, и храм был разрушен. С тех пор израильтянам так и не удалось возвести новый храм. Будучи в Иерусалиме, я видел миниатюрную модель израильского храма, которая специально была выставлена для туристов в помещении одной из гостиниц Иерусалима. Но самого храма у израильтян пока еще нет. И не похоже, чтобы в скором времени им удалось вновь отстроить этот храм. Но самое главное состоит в том, что когда Христос стал жертвоприношением, это положило конец самой необходимости иметь скинию или храм. И сегодня Израиль уже не приносит жертвоприношения. Во время своей поездки по Израилю я близко познакомился с одним жителем этой страны, который был нашим верным гидом и замечательным помощником в течение всей этой поездки. Собственно, это именно он водил меня смотреть модель израильского храма, о которой я только что говорил. Когда мы вместе с ним рассматривали этот макет, я спросил его, где будет находиться медный жертвенник, хотя, возможно, мне не следовало задавать этот вопрос. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал, что все это уже в далеком прошлом, и что сегодня иудеи исповедуют этическую религию. Что ж, многие люди исповедуют этическую религию. Однако именно кровавая жертва была необходима, чтобы человеческий род мог получить прощение грехов. Прочтем 3 и 4 стихи. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, на самом деле, все эти жертвоприношения предназначались для того, чтобы напоминать Израилю, что вся их система жертвоприношений не является полной, совершенной и достаточной. В противном случае им не приходилось бы возвращаться и повторять эти жертвы каждый день. Все жертвоприношения были лишь тенью, по-гречески «ския», то есть расплывчатым и неясным образом, но никогда они не были истинной реальностью. Однако, друзья мои, одной лишь тени обычно оказывается недостаточно. Например, вы же не сможете жить в тени дома. Вам нужен сам дом. Позвольте мне еще раз повторить, что все эти жертвоприношения не приходилось бы повторять, если бы они были завершенными и достаточными. Например, когда человек говорит, что он был исцелен от болезни, но в то же самое время продолжает каждый час принимать лекарства, это значит, что он вовсе не был исцелен. А когда человек каждый год продолжает приносить жертвоприношения, это значит, что этот человек еще не исцелился от греха. Именно Христос совершил жертвоприношение один единственный раз, 1 раз,
и за всех. А во всех израильских жертвоприношениях, повторяемых год за годом, содержалось лишь напоминание о грехе. Иудеи были вынуждены совершать день очищения каждый год. И что это означало? Ответа не было до тех пор, пока не произошли голгофские события, и пока Иисус не воскликнул «Тетелестай», то есть «свершилось». Друзья мои, именно тогда все это было завершено. А на следующий год уже не нужно было совершать день очищения. Более того, далее в этом послании автор недвусмысленно покажет нам, что сегодня, совершая жертвоприношение, люди фактически попирают кровь Иисуса Христа. Давайте теперь прочтем стихи с 5 по 10, где мы встречаем один замечательный отрывок. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Друзья мои, здесь я хотел бы ненадолго отвлечься от текста послания к евреям и посмотреть другой отрывок Священного Писания, который поможет нам сделать наше изучение послания к евреям более емким и осмысленным. Я предлагаю возвратиться к Ветхому Завету и обратиться к книге «Исход». Из 19 главы этой книги мы узнаем о подготовке к учреждению закона Моисея. Затем, в 20 главе, Израиль получает 10 заповедей, после чего Бог простирает к ним свою милость, вводя систему жертвоприношения, которые могли помочь при нарушении этих заповедей. И это сразу же показывает нам, что жертвенник являлся неизбежным и необходимым спутником закона. Но затем, в 21 главе книги «Исход» мы встречаем нечто, что, кажется, совершенно не соответствует контексту соседних глав, хотя и представляет собой одно из красивейших установлений Ветхого Завета. Мы находим это установление в начале 21 главы книги «Исход». Итак, закон был дан, и теперь Бог говорит Моисею. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Дело в том, что израильтяне не имели права держать у себя человека в качестве раба более 6 лет. «Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. В то время, если бы вы увидели человека с проткнутым ухом, вы сразу поняли бы, что он получил жену и навсегда заплатил за эту жену своей собственной свободой. Это было суровое и в то же самое время весьма замечательное установление закона Моисея. Но в чем состоял его смысл? Что ж, давайте попытаемся определить этот смысл. В 39-м псалме, в 7-м и 8-м стихах мы читаем следующие слова. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». А буквально написано «проткнул мне ухо шилом».
всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Здесь, в 10 главе послания к евреям, цитируются именно эти строки, однако используются они в отношении Господа Иисуса Христа. Здесь мы встречаем один из наиболее красивых образов в Священном Писании. Господь Иисус пришел на эту землю, вырос среди людей и в возрасте 33 лет начал свое земное служение. Когда он подошел к завершению своего служения, он мог сказать знавшим его людям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» И никто из знавших его людей не сумел ничего ответить на это. Господь был свят, не причастен злу, не порочен и отделен от грешников. Он мог уйти из этого мира в любой день, в который только захотел бы, и возвратиться на небеса. Он мог оставить этот греховный мир, оставив нас с вами в рабстве греха. Но Он любил нас, ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Но вместо того, чтобы проткнуть Господу ухо шилом, Бог дал ему тело. Для чего ему было необходимо тело? Для того, чтобы принять смерть, для того, чтобы умереть на кресте. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, говорит здесь автор. И мы можем опять возвратиться к тому закону, о котором рассказывается в книге Исход. Если хозяин давал своему рабу жену, и раб любил свою жену, он мог изъявить желание остаться в рабстве вместе с ней. Подобным же образом Господь Иисус Христос получил церковь в качестве своей невесты. Господь любит нас, Он заплатил за нас весьма высокую цену. Но самое интересное в том, что Сам Он не остался в рабстве. Он возвратился и воссел одесную величие на небесах. Однажды Он заберет и нас из этого рабства греха, чтобы мы смогли пребывать с Ним на небесах. Только Он один был способен на это, и как удивительно сознавать этот факт. Эту замечательную картину рисует нам здесь Священное Писание. И в нашей следующей передаче мы продолжим обсуждение данной темы. А сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: По следам публикаций. Мужа по-прежнему люблю. Благословенны вы в Господе, избранные Божии, благовестники Его любви, Его силы, Его надежды, Его прощения. Хочу поделиться радостью, которая пришла ко мне при чтении первого номера журнала «Вера и жизнь». Выписываю журнал давно. В каждом номере Бог отвечает на мои вопросы, утешает в скорби, укрепляет надежду. Моей маме 85 лет, ее сестре 83 года. Весь этот номер словно специально написан для них лично. Маме так хотелось узнать о Ярле Николаевиче Пейсте. Когда я была ребенком, она слушала проповеди Пейсте по радио, и тогда они были запрещены. Потом мы имели возможность читать брошюры с его проповедями. Мама и сейчас их постоянно перечитывает. И вот радость. В журнале статьи о Ярле Пейсте и Николае Водневском. Эти братья – образы удовлетворения жизнью для Бога и ожидания встречи с Ним без страха, с радостью. Какая великая награда нам, верующим по действию державной силы Его, встреча с Отцом нашим Небесным в вечной жизни. А еще я хотела бы поделиться своими мыслями по поводу статьи в третьем номере журнала «Порождая вседозволенность». Мой муж пьет с первого дня нашей совместной жизни, вот уже 40 лет. Два его младших брата умерли от чрезмерного употребления алкоголя. До того, как я приняла Иисуса Христа своим Спасителем, я желала, чтобы муж исчез из моей жизни любым способом. Но сейчас Господь дает мне силы непрестанно молиться за него. Я думаю, нет одного пути для всех жен, живущих с пьющими мужьями, как нет одинаковых путей для всех, идущих за Христом. Господь дает шанс всем, и только Он знает путь спасения. Героиня рассказа «Полечка», ее земной путь – это пример смиренного послушания Господу. И хотя ее муж не понял и не принял этого служения, ее жизнь не осталась незамеченной для тех, кто жил рядом. Если молиться о спасении погибающего и просить воли Божьей, Господь в сердце откроет, как поступать. Муж мой, когда напьется, становится агрессивным, но во мне нет страха перед ним, ибо в страхе нет любви отчей. Я противостою ему во имя Иисуса, как заповедал Господь. Ведь злые духи знают его и трепещут. А наша борьба не против людей, но против духов злобы. Когда человек поражен духом пьянства, не он, человек, действует, а злой дух. Увещевать любыми словами в таком состоянии бесполезно. Разум пьяного помрачен. И через это я прошла. Мужа я по-прежнему люблю. Я уверена, Господь даст ему дни жизни по моим молитвам. Милующий долготерпит. Не обратится ли муж мой с мольбой о прощении? Господь хранит меня, как каждого надеющегося на Него. Муж ни разу меня не ударил, хотя критические ситуации случаются. Но Господь за меня. Кто против меня? Господь творит силу. Имя Иисуса превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Почему же мы, верующие, боимся применять эту

и их учителей. Российский анклав, Калининградская область, уникален во многом. В географическом и экономическом положении, культуре и искусстве, национальном составе населения и его распределении в регионе. К сожалению, наша уникальность распространяется и на отрицательные явления, и на проблемы, поразившие общество. На территории самой маленькой области Российской Федерации расположены 5 тюрем, одна из которых для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, другая для больных туберкулезом. Еще есть женская колония и колония для несовершеннолетних, а также колония для детей с девиантным поведением. По количеству наркоманов и ВИЧ-инфицированных регион занимает первое место в стране. Курить и употреблять алкоголь подрастающее поколение начинает с начальных классов. Наркотики – с 5-6 классов. К сожалению, в школах, да и в обществе отсутствует система профилактической и разъяснительной работы среди детей и юношества. Но именно алкогольная и наркотическая зависимость является трамплином для подростков. Кому-то к тюремному сроку, кому-то к ранней смерти от передозировки, но в любом случае к гибели. Отсутствие просветительской учебной программы, уроков бесед, уроков лекций об опасности наркотиков, табака, алкоголя с каждым годом чувствуется все острее. Периодически различные общественные организации пытаются создать программы «анти», но результата практически нет. Главная причина неудач – в отсутствии у людей ответственности перед Творцом. Морально-нравственные стимулы и даже вопрос здоровья не могут удержать людей от дурманящего омута, а социальные и экономические проблемы, неизбежные в любом государстве, только подталкивают к краю пропасти. Поэтому так востребованы центры реабилитации. Но это уже исправление, лечение, спасение, а не предупреждение. Актуальность данной проблемы настолько остра, что двери школ открываются перед теми, кто готов рассказывать, увещевать, разъяснять школьникам всю опасность наркотического рая. Миссия «Свет на Востоке» в городе Калининграде уже третий год проводит лекции о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения. В школах и детских домах региона мы проводим уроки-лекции. С помощью яркого и наглядного материала увлекательно и просто ребятам рассказывается о психологических и физиологических изменениях в организме курильщика, алкоголика, наркомана. О рекламных уловках наркодилеров, о гибельных последствиях однажды сделанного выбора в пользу наркотических средств. Программа пользуется большим интересом. Учителя и классные руководители, побывавшие на таких лекциях, передают своим коллегам рекомендации о проведении уроков в других классах. А дети толпятся возле экспонатов, которые демонстрировались во время лекции, рассматривают их, задают вопросы, а потом бегут к друзьям, чтобы рассказать об услышанном и увиденном. В начале урока старшеклассники, уже узнавшие вкус спиртного и анаши, скептически улыбаются. В течение лекции улыбки исчезают, а лица становятся растерянными, фигуры по-детски беззащитными. Факты и демонстрации беспощадно правдивы и убедительны. Никому не хочется иметь обожженные легкие, язву желудка. Не прельщают и перспективу попасть в группу риска по онкологическим заболеваниям. Плакаты и курящая кукла позволяют заглянуть внутрь организма и увидеть то негативное воздействие, которому он подвергается из-за пагубных пристрастий. Каждый новый аргумент, наглядный материал вызывает бурю эмоций. Ребята дружно поворачиваются в сторону одноклассников-курильщиков или тех, кто употребляет наркотики и алкоголь, и восклицают: «Смотри, что внутри тебя происходит!» А объект всеобщего внимания старается сохранить невозмутимый вид, что не очень ему удается. Обычно наша лекция завершается такой демонстрацией. Лектор и его помощник скованы одними наручниками. Один заставляет другого выполнять движения: присесть, встать, поднять руку, опустить, идти за ним, тем самым показывая несамостоятельность и беспомощность зависимого человека. Для того, чтобы освободиться, нужен ключ, который снимает оковы. И задается главный вопрос: у кого же ключ от

0: рабство. Ответы детей оригинальны, непосредственны, интересны. Обсуждение может перерасти в дискуссию, но в конце всегда звучит правильный ответ – «У Бога». Наивно предполагать, что каждый, прослушавший лекцию, тут же оставит вредные привычки, выйдет из-под их влияния. Однако мы надеемся, что посеянное зерно даст всходы. Оно остановит тех, кто еще не взял в руки первую рюмку, первую сигарету, первый шприц, а взяв, вдруг положит назад, вспомнив то, о чем ему рассказывали на уроке. Несмотря на годы, прошедшие со времени перестройки, на то, что многие запреты сняты, а Библию можно купить в любом книжном магазине, религиозно-духовное невежество самих учителей поразительно. Разговор с директором школы о возможности проведения лекции. Настороженный взгляд и вопрос. «А кто вы по вероисповеданию?» «Протестанты». «А это христиане?» Несколько секунд растерянно молчу, отвечая вопросом. «А кто вы по специальности?» «Историк». «Что говорит учебник по истории для 7 класса о Мартине Лютере? Он христианин?»
1: «Конечно. Он выступал за упрощение церковной службы».
0: «И это не уникальный случай. Это типичные знания в области религии и христианства. Поэтому в начале 2008 года мы получили приглашение от Калининградского областного центра краеведения и экологии прочитать курс лекций по истории мировых религий для учителей, проходящих курсы повышения квалификации на базе этого центра. После 2-часовой лекции покинуть аудиторию нам удавалось только через 1-1.5 часа. Столько вопросов было у слушателей. Надеемся, что образовательные программы будут продолжены и для школьников, и для их учителей.
2: Свидетельство. Николай Вальков. «Сила прощения». Туров Кирилл на жизнь никогда не жаловался. Более того, считал себя ее баловнем. В начале 70-х, после окончания политехнического института, попал по распределению на работу в сантехмонтаж инженером. Но благодаря некоторой протекции в низовых звеньях долго не засиделся и спустя 3 года уже работал мастером, затем начальником участка. Еще через год начальником смены, а вскоре был назначен главным инженером. Все складывалось благополучно. Улучшенной планировки двушка в спальном районе Хабаровска, дачный домик на 8 сотках в его пригороде, новенькая темно-зеленая Нива, жена, преподаватель экономики в Институте народного хозяйства, дочь-школьница. Раз в 2 года всей семьей выбирались к морю, не к Черному, а на юг Приморья. На своей машине, но ощущение отпуска это отнюдь не портило, скорее наоборот. Как и большинство начальников своей эпохи, Туров вел двойную бухгалтерию, прикрывая тем самым частно-предпринимательскую деятельность на базе государственного предприятия, что попадало по старому Уголовному кодексу РСФСР под уголовную ответственность. Это сейчас открытая, по сути, спекуляция узаконена, а в то время очень даже запросто за коммерческую инициативу можно было схлопотать 5 лет с конфискацией имущества и без права занимать руководящие должности в качестве дополнительного наказания. Но тот, в ком есть жилка предпринимательства, не может спокойно наблюдать за нерочительностью расходования основных и оборотных средств, пусть они и являются государственной собственностью. Вот Туров и наладил подпольный цех по модификации неуклюжего совдеповского сантехнического оборудования на манер западного. Каким дефицитом была качественная сантехника в застой, никто из живших при нем не забыл. Обладателей германской, финской, югославской сантехники была лишь элита советского общества. Подавляющее же большинство простых смертных довольствовалось громоздкой, чугунной, которая к тому же имела правило постоянно засоряться и подтекать. Надо ли говорить, что левая продукция местного предприятия расхватывалась потребителями, еще не дойдя до прилавка магазинов? Правда, пришлось пойти на некоторую хитрость. Дабы не смущать обывателя тем, что и отечественная продукция может быть не хуже импортной, ее приходилось выпускать с пресловутой блямбой «made in». Но это были скорее издержки устоявшихся стереотипов общественного сознания. В общем, продукция расходилась с легкостью и быстротой ветром переворачиваемой страницы. Цех молотил в три смены. Туров только бабки считал, не забывая отстегивать при этом львиную долю директору, с молчаливого одобрения которого и состоялась вся эта концессия. Но все хорошее когда-либо заканчивается. Внезапная проверка из главка выявила подпольное производство. По шапке досталось всем, но больше всех, разумеется, Турову. Его исключили из рядов КПСС, а дело передали в прокуратуру. После полугода предварительного следствия и судебного разбирательства Турову присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процесс был показательным. Времени начала перестройки, так что и прокурор, и судья, и общественный обвинитель оторвались, что называется, в своих речах на славу. Узнав о случившемся, привыкшая к неге и роскоши жена подала на развод, разменяла квартиру и уехала с дочерью к своим родителям в Воронежскую область. Турову оставалось только смириться с судьбой. Сдержанный в своих эмоциях, он этот удар судьбы воспринял спокойно. Он ни в чем не раскаивался, не просил и не молил о снижении срока. Если уж суждено катку по тебе проехаться, значит, он проедется. В колонии Туров быстро попал на вид администрации как хороший организатор, в результате чего его определили мастером по подготовке производства на обслуживаемой деревообрабатывающей фабрике. В 1990 году оставшихся 2 года лишения свободы заменили условно-досрочным освобождением с обязательным привлечением к труду. В простонародье таких лиц называли химиками, и химичить пришлось на рубероидном заводе, но тоже ненадолго. В декабре 1991 года была отменена пресловутая 209-я статья УК РСФСР, предусматривающая наказание за занятие бродяжничеством, попрошайничеством и ведение иного паразитического образа жизни, в просторечии за тунеядство, а вместе с ней стало нецелесообразным дальнейшее использование труда химиков. По стране прокатилась волна первой официальной регистрации безработных. На воле Туров оказался в 1992 году, без жилья и прописки и средств к существованию. Помогли старые связи. На волне узаконенного к тому времени частного бизнеса, за занятие которым Туров как раз и поплатился свободой, удалось зарегистрировать некое подобие малого предприятия по производству пиломатериалов. Разыскал 3 старых знакомых, год как потерявших работу и уже чуть было не опустившихся на дно общества, и дело завертелось. Но едва только развернулись, как из-под земли выросли бравые, супер-сверх-наикрутейшие ребятишки. Речь и словарный запас известной людоедки Эллочки Дукиной из романа «12 стульев» по сравнению с их сленгом выглядели бы просто образцом русской словесности. Но чем действительно отличались ребятишки, так это пудовыми кулаками и рвущейся из самих глубин сердец яростью. Без каких-либо вступительных речей вполне конкретно предложили предпринимателям платить 3/4 от прибыли за так называемую «крышу». Воспитанный в лучших традициях советской эпохи, Туров к такой манере ведения делового разговора не привык и посоветовал ребятам поискать халявы в другом месте. Наивный. Он со своим совдеповским мировоззрением не понимал, что суперкрутость, в особенности если она исходит от немного начитанной молодежи, цивилизованного разговора не приемлет в принципе. И всему тому, что перед ее олигофреническое дикарским величием посмело бы забиться в угол, дальнейшее существование заказано, если, конечно, не иметь под рукой яйцеголовых братков, для которых связать узлом кованную подкову — пройденный этап физической подготовки. Но Туров благодушно верил охрану предприятия бывшему отставному военному, с помощью которого он, надо сказать, и выпроводил непрошенных гостей. Такую непочтительность олигофрены ему не простили. В ту же ночь новоиспеченное предприятие заполыхало огнем. Прибывшие на место происшествия пожарные только констатировали факт возгорания. Самого же Турова встретили уже знакомые случайные прохожие и грубо, но очень конкретно изувечили, отбив все жизненно важные органы и оставив доходить на ноябрьском морозе в луже собственной крови. На этом можно было бы и точку поставить, но воистину неисповедимы пути Господни. В палату, где Туров в тупой обреченности зализывал свои раны, поселили нового пациента, коим оказался диакон местной пятидесятнической церкви. «Брат Арсений», — представился он. Это был уже не молодой, крепко сбитый коротышка лет 60, с редкой проседью на висках. Без красивой вступительной патетики, чем зачастую пользуются начинающие, в особенности молодые проповедники, и потому заведомо проигрывают, он повел речь о том, что так нестерпимо жгло и томило измученную душу Турова, а именно о воздаянии. «Ибо сказал Господь, не мстите за себя, мне воздаяние», заключил в конце он свою краткую проповедь. «Извини, дорогой», — отвечал Туров, — «но понесут ли они свое наказание или нет, вопрос второй. У меня окончательно потеряно здоровье. И что ждет меня впереди? Дом инвалидов, как последняя инстанция перед кладбищем. А эти отморозки еще с десяток таких лохов, каким оказался я, покалечат. И во имя чего? Во имя самоутверждения? Где же она, твоя хваленая Божья справедливость?» «Но пока ты не принял Бога в свое сердце, в его глазах ты не меньше грешник, чем те, кто на тебя напал. Надобно тебе обратиться и покаяться. В противном случае тебя ждет рисуемая твоим воображением участь, возможно, даже более худшая. Разумей, не путем ли уничижения плоти Господь душу твою от гиены огненной спасает? В этом мире все бренны, и сильные, и слабые, и великие, и простолюдины. Всему приходит конец. Но сказано в слове, что если мы только в земной жизни надеемся на Господа, то мы несчастнее всех людей. Главной ошибкой людей является то, что они пытаются рассуждать о справедливости относительно земного бытия, совершенно игнорируя вечность, с позиции которой все земное меньше трухи и праха, и если кто не обратится от греховных дел своих, того постигнет участь вечного осуждения. Поразмысли, чего стоит покаяние. Это великий дар, не всякий его достигает». «А где же то воздаяние, о котором ты говорил?» — вопрошал Туров. «Не все сразу. Но говорю тебе, если ты отдашь сердце свое Господу и искренне станешь служить Ему, не оставит Он тебя без ответа, ибо ты уже чадо Его, а чад своих Он блюдет». О Боге, покаянии, силе любви и прощении Туров слушал сутками напролет, находя для себя ответы почти на все свои вопросы. Он понял, что Бог презрел конкретно его, если в сердце своем он не отмахнулся от слов брата Арсения. В конце концов Туров преклонил свои колени перед Небесным Отцом. Это произошло сразу же после того, как он выписался из больницы. С тех пор он регулярно начал посещать богослужения. А летом 1993 года брат Арсений с нескрываемым ликованием в сердце преподал Турову водное крещение. «Оставайся же семенем, упавшим на добрую почву, и приноси плод свой», — сказал он ему в наставлении. Вскоре после этого события Турову доверили и самому проповедовать. Подкрепляемые личным жизненным опытом, его проповеди вызывали немалый интерес. Редкое служение обходилось без его выступления. От прозябания в доме инвалидов Господь чудным образом избавил Турова. А от перенесенных травм практически не осталось и следа. По крайней мере, инвалидность через год с него сняли. Но главное событие, которое совершенным образом потрясло Турова, произошло в конце 2003 года. К К тому времени Туров был уже сам диаконом. Свою очередную проповедь он посвятил силе прощения. Только простив обидчика, простив без остатка, человек может с открытой душой сказать Богу: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Бог всегда прощает обращающихся к Нему, но прощает настолько, насколько вы сумели простить обижающих вас. И если вы, имея в сердце своем непотушенную обиду, взываете молитвой «Отче наш», знайте, что вы говорите этим самым: «Прости меня, Господи, ничуть не более того, чем я простил». И когда в конце проповеди был призыв к покаянию, изнеможенное лицом еще совсем не старая женщина выкатила вперед инвалидную коляску, в которой сидел парализованный молодой человек, на вид не старше 30 лет. «Бог поразил меня за злодейство», — рассказывал он. «Когда-то, еще в ранней молодости, я разбойничал вместе с такими же отморозками, каким был сам. Однажды мы зверски избили одного предпринимателя за то, что он отказался нам платить дань, и сожгли всю его фирму. Я не раскаялся, напротив, даже гордился тем, что я такой крутой, и меня все боятся. На самом же деле я был трусом, и один, без своих подельников, боялся подойти к одинокому прохожему. После того случая на меня упала большая арматурина, раздробив мне крестец, и с тех пор вот уже 11 лет я прикован к инвалидному креслу. Всех остальных, с кем я совершал нападение, уже нет в живых. Они погибли по-разному. Кто умер от передозировки наркотиков, кого-то зарезали в пьяной драке. А я не могу больше жить с этим бременем греха. Все эти годы у меня стоит перед глазами тот предприниматель, которого я тогда добивал железным прутом. Я не помню его лица. Может быть, Бог простит и избавит от мук угрызения совести, которые не оставляют меня ни на миг». Туров, конечно же, узнал того из крутых, но не открылся в ответ. Тем более, что давно простил его и всех тех, кто когда-либо делал ему больно. Он твердо знал, что только благодаря силе прощения Бог восстановил его самого как телесно, так и духовно. Знал он и то, что и саму силу дал ему Господь. Но Туров совершенно выпустил из поля зрения возмездие, которое совершает Бог. То, что его так особенно беспокоило вначале. Теперь Туров лично убедился, что Бог воздает каждому по делам его. Понял он и то, что чувство удовлетворенной мести — это горький привкус сладкого арбуза. Оно приносит плотское удовольствие в момент совершения, но потом навечно оставляет горечь и пустоту в душе. Только простив, как бы тяжело и томительно это ни было, обретаешь умиротворение. И только Бог, Бог справедливый и вечный, имеет силу и право воздавать и наказывать. И никто не останется безнаказанным, ведь Бог поругаем не бывает. Автор этого повествования изложил факт, основанный на реальных событиях, ибо лично знаком с его главным героем, но по этическим соображениям изменил его фамилию и место событий. Все остальное – чистая правда.
0: Письма читателей. Не оставляет равнодушной. Получаю ваши журналы с 1998 года, но пишу в первый раз. Я очень благодарна за эти журналы. Мне нравится все. Читаю, сопереживаю и всегда плачу. Ни одна статья, ни один стих, ни одно свидетельство не оставляют меня равнодушной. Верю, что и другие читатели вашего журнала испытывают то же самое. Вот и моя знакомая, прочитав «Веру и жизнь», загорелась его получать. У меня просьба подписать ее уже с этого года. Заранее благодарю. Пусть Бог благословит вас обильно по богатству славы своей во Христе Иисусе. Анна Семенова, город Казань. Устоять в пути. Приветствую вас, мои дорогие друзья.
1: Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь». Там столько хорошего для нас в нашей старости, когда за плечами трудное детство, тюрьмы, концлагеря. А с вашими журналами я живу, радуюсь и молюсь. Любимые друзья, я хочу спросить у вас о Жене Вавренюк-Солдатовой. Где она сейчас? Мы познакомились с ней в Смоленске, у моих родных. Она подарила нам всем свою книгу стихов «Исповедь». С тех пор с этой книгой никогда не расстаюсь. Во всех поездках она со мной. Все с удовольствием слушают стихи и просят переписать. Всю жизнь свою вылила она в этом сборнике. В прошлом в вашем журнале были ее статьи, рассказы, а сейчас нет. Я слышала, что она в Финляндии. Прошу ответить мне. Вы извините за любопытство, но хочется, чтобы мы устояли в пути к нашему Господу. Я часто молюсь о ней. Путь наш суров был. До встречи со Христом. Е. И. Уварова, Ставропольский край. От редакции. Евгения Вавренюк-Солдатова, по свидетельству ее дочери, проживающей в Кривом Роге, несколько лет назад в мире с людьми и Господом ушла к тому, кто ее принял и простил. «Мне и соседям будет плохо». Здравствуйте, дорогие! Большое спасибо вам за журналы, они «Луч во тьме». Я ведь почти не хожу даже в магазин за хлебом через три дома. Приходится просить кого-то. Журналы я потом отдаю соседям. От них вам большое спасибо и обильные молитвы с благодарением. Если я не буду получать эти журналы, мне и моим соседям будет очень плохо. Им по 70 лет. Очень прошу, если есть возможность, присылайте и на следующий год журналы «Вера и жизнь». Анна Солодарь, Донецкая область.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственность

0: Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
1: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
0: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу к

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Сила крови Иисуса Христа. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 7 стих. Однажды Мартин Лютер видел во сне, что пришел к нему сатана с большим свитком, который был заполнен письменами. Он начал разворачивать его перед глазами реформатора и сказал, чтобы тот читал написанное. Лютер стал читать и понял, что этот свиток содержал список всех его грехов. Напрасно он искал среди всех перечисленных грехов хотя бы один, в котором он был невиновен. Наоборот, он видел перед собой упоминание о тех грехах, о которых давно забыл. Когда Лютер внимательно прочитал список, то спросил у сатаны: «Все ли мои грехи в этом списке?» «Нет», — ответил сатана. «Покажи мне их все», — сказал Лютер. Сатана ушел и вскоре возвратился с новым списком, таким же большим и длинным. Опять Мартин Лютер просмотрел страшный лист. Когда он проверил, что все правильно, он опять спросил сатану: «Теперь все?» «Да», — ответил сатана, — «теперь все». «Тогда возьми мое перо», — сказал Лютер, — «и напиши красными чернилами через весь свиток. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И в то же мгновение сатана исчез вместе со своим свитком. «Вступить с нами в Новый Завет и скрепить его на вечные времена кровью Своею — вот та земная миссия Христа, которую Он полностью совершил. Кровь Иисуса Христа служит основанием нашего общения с Богом. Она приводит каждого из нас в присутствие Божие. Бог не видит наших грехов через кровь Иисуса Христа. Не кровь животных на алтарях убитых несет мир людям, счастье рая, но кровь Божественного Агнца дарует радость, грех смывая. Кровь тельцов и козлов давала временное очищение. Кровь Иисуса Христа дарует искупление вечное. Я не знаю другого средства против греховного яда, как кровь Иисуса Христа, Сына Бога Живого.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кроток и смирен сердцем. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Родители учили Лену не вступать в пререкания и споры, но, пользуясь христианской кротостью, располагать к себе противников. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Часто говорил папа, который на собственном опыте не раз познавал силу этого библейского выражения. Настал черед и для Лены испытать эти слова. Однажды, когда она в подъезде спускалась по лестнице вниз, то увидела двух мальчиков, которые делали из газеты большой самолет. Лене удалось заметить, как они открыли окно и потом запустили его. Когда девочка вышла из подъезда, на нее накинулся дворник, угрожая пожаловаться родителям за то, что она не уважает его труд и бросает из окна во двор целые газеты. При этом дворник в гневе скомкал газетный самолет и сунул его в карман девочки. «Извините, я не делала этого», — вспомнив наставление родителей, спокойно сказала Лена и, вытащив из кармана газету, отнесла ее в мусорный бак. А вечером дворник пришел к ним домой извиняться. «Я никогда еще не видел такого воспитанного ребенка. Ее спокойный ответ на мое возмущение заставил меня поверить в ее невиновность и искать действительного нарушителя», — говорил дворник родителям Лены. «Это оказалось совсем нетрудным делом. На газете был указан номер квартиры ее подписчиков. Там-то я и нашел этих сорванцов. Сейчас пойду разбираться с ними в присутствии родителей».
2: Поверьте, ребята, что многих неприятностей в жизни можно избежать, если научиться у Иисуса кротости и смирению.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

силы на сегодняшний день. У них не было детей, ибо Елисавета была бесплодна, и оба были уже в летах преклонных. Евангелие от Луки, 1 глава, 7 стих. Бездетность, которую познали Елисавета с мужем, не кажется нам слишком большим несчастьем. В наше время многие пары предпочитают не заводить детей. Но во времена Елисаветы иудейские раввины считали, что некоторых людей нельзя допускать в синагогу. Этот список начинался грозными словами: «Иудей, у которого нет жены», или «Иудей, у которого есть жена, но нет детей». У иудеев бесплодие было не только позорным, оно было еще и законным поводом для расторжения брака. Хотя мужья имели право разводиться с бесплодными женами, на сердце таких женщин был гораздо более тяжелый груз, чем страх развода. Дело в том, что каждая еврейская женщина надеялась, что родит долгожданного Мессию. Как верная, праведная и покорная иудейка, Елисавета, конечно, тоже мечтала удостоиться этого. Печально, но пламя в свече веры Елисавета умирала, потому что пролетали года, когда она могла родить. Как же справиться с унынием, несчастьями и разочарованием от угасания надежд, проводя время с Богом? Имя Елисавета означает «Бог моя клятва» или «служительница Бога». Она наверняка просила у него силы на каждый день, и вы должны просить того же. Почему нужна семейная молитва? Причина третья. Молитва придаст вам силы, чтобы перенести уныние, разочарование, неожиданные несчастья, а иногда и несбывшиеся надежды, выпавшие на вашу долю. Женщина, любящая Бога, видит не повседневные трудности, а Божью силу, способную помочь ей в этих трудностях. Просто тихая молитва Богу дает вам сил на сегодняшний день, сил, чтобы перенести уныние, неожиданные несчастья и несбывшиеся надежды, которые иногда могут выпасть на вашу долю. Свет, данный Господом, каждый день поддерживает нашу любовь к Нему, и пламя нашей надежды дает нам силы на каждый день, чтобы он не принес. Поэтому, подобно Елисавете, оставайтесь верны Богу, вне зависимости от обстоятельств, и продолжайте доверять Его словам. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда, Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господа. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчались с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

«Стих, надейся и уповай на Бога», автор Мира Губенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. К Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал, Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного, береги одежды, с благодарением каждый день встречай, с терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне, твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливее на земле того, в чем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих «В нашей жизни краткой есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды в миг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня вечера.

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной, краткой твоей, Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты, сегодня здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут, в дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба, скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг, безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность. Никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен. Он – надежда, мое упование. Призови его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука. Что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня. Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизавет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Когда мы с вами смотрим, вот в самом начале, первая глава, первый стих, мы с вами находим автора. Автор Сафония. Мы с вами немножко уже слышали этого исторического обзора. Интересный момент, интересный факт, что о Сафонии в этом пророчестве сказано и упомянуто 4 поколения. Самый больше, чем вот о других каких-то пророках. И действительно, скорее всего, он относится к княжескому роду, относится к царскому роду. И, как мы уже слышали, то пророчество, которое было, то, о чем говорит Сафония, или Господь через Сафонию, как раз происходило во время царствования Иосии. И если мы с вами вспоминаем этого молодого царя, который проводит огромную реформу в Иерусалиме, Дом Божий, вообще во всей Иудее, мы с вами вспоминаем тот случай, который произошел с ним. Они убирают Дом Божий, делают определенные работы, и вот Шафан находит книгу закона. И вот они приносят к царю, первосвященника вызывают, не знают, что это такое. Вот вы представьте такую ситуацию, когда народ Божий, когда первосвященник, когда тот, который должен иметь общение,

после. И мы здесь находим несколько таких вот моментов, которые подчеркивают это. Наверное, процесс очищения или процесс восстановления уже начался. Мы с вами читаем 4 стих 1 главы. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, и истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Остатки Ваала. То есть реформа уже началась. То, что Иосия начал, оно имело место. И Господь говорит: «Я остатки, все, что осталось, я истреблю». Еще один фактор, который мы здесь находим, в 13 стихе, брат уже читал, вот это вот слово, которое Сафония использует, скорее всего, он уже был знаком с книгой закона. Он, видимо, уже прочитал или слышал книгу закона, которую принесли к царю. 13 стих мы с вами читаем: «И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». И это очень близко, похоже, вот с этими словами закона или второзакония, 28 глава, 30-39 стих. Смотрите, что здесь сказано во второзаконии. «Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить. И не соберешь плодов их, потому что поест их червь». Поэтому, скорее всего, как раз вот в это время, после того, как началась реформа, после того, как царь Иосия начал эту реформу, скорее всего, это пророчество было сказано пророку Сафонии. Когда мы с вами смотрим вот на первую главу, мы с вами находим о том, что Бог говорит: «Я посещу, я накажу. Я по особенным образом приду, особенным образом накажу тех людей, которые были в израильском народе, которые были в Иудее». И здесь Бог говорит о некоторых особенных категориях людей. Я хотел бы, чтобы мы немножко посмотрели вот на эти категории людей. И Господь через пророка очень конкретно говорит об этих людях. Для чего? Почему нам это важно? Потому что Бог, Он не меняется. И Божий суд на людей, Он как был в прошлом, когда-то в народе израильском, Божий суд будет на людей, которые поступают так. И здесь несколько категорий. Мы с вами смотрим вот с 4 по 7 стих этой первой главы. Мы видим, что Бог по-особенному накажет тех, которые отступили от Бога, те, которые поклоняются идолам, те, которые поклоняются изделию человеческому. И мы с вами помним, на протяжении всей истории израильского народа Бог по-особенному говорил, Бог по-особенному предупреждал, что когда вы будете смотреть вот на эти народы, когда вы будете видеть этих идолов, смотрите, чтобы ничто к вам не прилепилось. Смотрите и помните, что есть один Бог. Читаю с 4 стиха. Господь говорит: «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господен, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». Господь по-особенному обращает внимание и говорит, что те из израильтян, те из иудей, которые поклонялись идолам, те, которые не служат Богу, Бог говорит: «Я по-особенному посещу, по-особенному накажу». Мы с вами возвращаемся в 4 книга Царств, 23 глава. Это как раз та глава, которая говорит о тех реформах, которые Иосия проводил в Иудее, которые он проводил в Доме Божьем. Вот посмотрите, насколько народ Божий отошел от Бога. Когда мы с вами читаем вот 23 глава 4 стиха, мы с вами видим, насколько народ Божий стал поклоняться идолам. Мы с вами читаем 23 глава 4 книга Царств 4 стиха. «И повелел царь Иосия, Хелкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из дома Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного,
и сжег их.

0: Иерусалимом, в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и оставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Читая эти слова, мы, наверное, задаем вопрос, как такое могло произойти с народом Божьим? И здесь не говорится, что где-то вот как-то кто-то в украдке, где-то у себя дома, где-то так вот угол отделил какой-то для того, чтобы поклоняться кому-то. Мы с вами считаем вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, для Астарты. Дом Господен превратили в место, где поклонялись идолам, где поклонялись бесам. И Бог говорит: за это я особенно посещу таких людей. Я особенно буду наказывать. Я особенно буду вести с ними вот это вот особое общение. И я буду особенно истреблять и наказывать таких людей. Есть еще одна категория людей. Мы с вами читаем 8 стих этой же первой главы. «И будет в день Господен я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Еще одна категория людей особенно относится к царям, особенно относится к князьям, особенно относится к сыновьям царя. И здесь не просто одежда, не просто вопрос одежды, одежды вот филистимской или других народов. Здесь, конечно же, имеет смысл, что все эти люди, они любили новое. Они начинали те ценности, которые были в народе Божьем, они начинали менять их. Менять на что-то другое, менять на ценности других народов. Наверное, самый яркий пример, который мы с вами можем читать, это царствование Ахаза или пример Ахаза. Вообще, когда мы с вами читаем вот книги Паралипоменон, книги царств, когда говорится о царях, наверное, в этой летописи оставляется только то, что больше всего запомнилось народу израильскому, народу иудейскому, что больше, или как американцы говорят, legacy, который оставил после себя вот тот или иной царь. Когда мы с вами читаем о царе Ахазе, помните, что о нем сказано? Целая глава уделена этому царю. 16 глава 4 книги царств. И там сказано три вещи. Первая вещь сказана, что он поклонялся идолам и сына своего через огонь провел, детей своих проводил через огонь. Второе, чем он запомнился, это тем, что он вынес драгоценности из дома Божьего, отдал их, отдал драгоценности для того, чтобы как-то вот эти вот цари, которые были неприятелями, чтобы они стали друзьями. И третий момент. Идет Ахаз в Сирию, в Дамаск, видит там жертвенник, не простой жертвенник, не такой жертвенник, который был в доме Божьем, а жертвенник резной. Он видит это, берет чертежи, присылает записку домой первосвященнику, говорит: вот мне такой построй. А тот, который Бог, вот по тем меркам, которые Бог сказал построить, ты его в сторонку поставь. И так первосвященник и сделал. И Бог говорит: я посещу князей и сыновей царя, и всех, кто меняет эти ценности, всех, кто одевается в одежду иноплеменников. Есть еще одна категория людей, мы с вами читаем 9 стих. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Особая такая вот специфика. Господь говорит через пророка тех, которые перепрыгивают через порог. Есть одно место, 1 книга царств, 5 глава, которая немножко открывает, что это означает. Вы помните, когда филистимляне захватили ковчег Божий, когда они его привезли вот к себе в Азот, в город Азот, и тогда, когда поставили его в капище Дагона, и вот что потом произошло. Мы с вами читаем вот Первая книга Царств, 5 глава, со 2 стиха, несколько стихов давайте прочитаем. «И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в дом, в храм Дагона, и поставили его подле Дагона, и встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним, и взяли они Дагона и опять поставили его на свое место, и встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагоновой и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге осталось только туловище Дагона». И смотрите, 5 стих. «Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня». То есть вот эти вот все жрецы, которые были в капище, они установили для себя такое правило, такое поверье, чтобы никто не ступал на порог вот с того случая, который произошел с ковчегом. История говорит, что они были очень тщательны к этому. Они ставили людей, несколько людей на каждых дверях, чтобы они смотрели. И если кто приходил и наступал на порог, они просили или требовали, чтобы такой человек заплатил в казну. И, скорее всего, это перешло и в народ Божий. Здесь Господь говорит всех тех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. То есть, скорее всего, эти люди были и в Доме Божьем, которые приняли это поверье, которые стояли и которые смотрели. И когда приходили люди в Дом Божий, и кто наступал на порог, они таких людей заставляли, чтобы они платили. И на этом наживались. Поэтому Господь говорит: насилие и обман в Доме Господнем. И Бог говорит: я таких людей посещу. Есть еще один момент. Господь говорит, 10-11 стих: «И будет в тот день, говорит Господь, в долю ворот рыбных, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Здесь не проблема в торговле, не проблема в купле, не проблема в продаже. Проблема в том, что эти люди, они обремененные серебром. Они становятся рабами серебру, рабами выгоде, рабами деньгам. И Господь говорит: я по-особенному посещу, я по-особенному буду наказывать таких людей. И еще одна категория, категория, которая отличается от всех этих категорий. И казалось бы, зачем? Зачем говорить об этой категории? Мы с вами уже слышали немного об этом. 12-13 стих. Господь говорит: «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Равнодушные. Еще одна категория людей. Те, которые сидят дома, те, которые сидят, как Господь говорит, на дрожжах своих и говорят в сердце своем: не делает Господь ничего. Ничего не происходит. И Господь говорит: я посещу равнодушных. Вы знаете, когда я размышлял вот над этими стихами, я вспомнил этот текст Откровения. «Ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». И Господь говорит: но ты не знаешь. Ты не знаешь, ты думаешь, у тебя все есть. Ты думаешь, ничего не происходит, ты беспечный. Господь говорит: ты не знаешь, что ты жалкий, что ты бедный. Когда мы с вами смотрим остальные, вот вторую главу, второй главе Господь больше говорит о наказании тем народам, которые были вокруг, те, которые угнетали народ Божий, те, которые всячески совершали набеги. Когда мы с вами смотрим о нашей основной теме, Христос, восстановитель остатка. Мы с вами приходим к третьей главе. И третья глава, в третьей главе, в середине этой главы, Господь говорит, что после его наказания будет остаток. Будут те, которые будут служить Богу. Вы знаете, в Иерусалиме есть стена плача. И многие люди, как паломники, гости, так и те люди, которые живут в Иерусалиме, очень часто приходят к этой стене плача, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы, может быть, оставить записку или молитву, и по правилам, по израильским правилам, никто не имеет права читать эти записки, потому что это разговор между человеком и Богом. Но вот интересный момент. Два раза в год все эти записки, которые оставлены вот между камнями, в расщелинах камней, всех их чистят, берут, собирают, и потом собирают в большие мешки, и они их хоронят. Хоронят на особенном кладбище на горе Елеонской, потому что они также понимают, что никакая вещь, на которой написано имя Бога, нельзя ее как-то уничтожить. Они должны быть погребены. Но несколько лет назад был опрос тех людей, которые возвращались вот со стены плача. Их спрашивали, о чем вы молились? Что особенного вы хотели сказать Богу? Или, может быть, записки, которые вы оставили? И больше половины людей говорят, мы молились, просили Бога, чтобы Бог восстановил царство Израиля, чтобы он восстановил Иерусалим, чтобы он прогнал врагов, чтобы он убрал всех врагов, которые окружают. И когда мы с вами смотрим на это пророческое слово и смотрим на историю, мы видим, что частично оно уже исполнилось. 1948 год. Маленькая страна образовывается, страна Израиль. Вокруг враги, вокруг те, которые старались уничтожить. И когда мы с вами смотрим немного исторических данных, то мы видим, что те люди, которые молились Богу по-особенному, которые приходили к Богу по-особенному, старались и говорили Богу, и просили, и Бог помог, Бог дал силы, Бог чудным образом сражался за народ свой. Мы с вами читаем 2 глава, 1 стих. Бог говорит, исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. И тогда, когда народ себя исследует, тогда, когда народ приходит к Богу, Бог восстанавливает. Бог восстанавливает, казалось бы, то, что невозможно восстановить. Тогда, когда народ израильский рассеян по всем царствам, по всему лицу земли, Бог собирает, Бог организовывает, Бог помогает, Бог защищает. Он является восстановителем остатка. И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами немножко посмотрели, мы смотрели на те характеристики людей, которые Господь говорит, что я особенно посещу, я особенно накажу. Я хотел бы, чтобы мы с вами немножко посмотрели на те характеристики остатка, о котором Слово Божие нам говорит вот в 3 главе. С одной стороны, мы с вами говорили об идолопоклонниках, те, которые отошли от Бога, которые поклонялись идолам. С другой стороны, характеристика остатка – это те, которые служат Господу. Мы с вами читаем Софонии, 3 глава, 9 стих, Господь говорит, «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». С одной стороны, те, которые поклоняются идолам, и Бог будет наказывать. С другой стороны, остаток. Остаток, который Бог будет восстанавливать, и которого Он восстановит. И Он говорит, чтобы все они призывали имя Господа, чтобы служили Ему единодушно. Еще одна характеристика. Мы с вами смотрим, что мы говорили о том, что Бог посетит князей, посетит сыновей царских, которые как-то старались менять ценности, которые старались обменивать те ценности. Характеристика остатка. Истинные поклонники Богу. Мы с вами читаем, тогда опять я дам народам уста чистые. Уста чистые, чтобы они с чистыми устами могли прославлять Бога, поклоняться Богу, могли служить Ему. Для чего мы это говорим? Я хотел бы, чтобы и сегодня мы могли для себя провести эту параллель, посмотреть, насколько важно и как Бог относится к одной категории людей и какая характеристика остатка. Еще одна характеристика, мы с вами говорим. С одной стороны, те, которые обманывали, которые являлись насильниками или обманщиками. Вторая категория – это те, которые творят правду. Мы с вами читаем 3 глава, 13 стих. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Не будут делать неправды. не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного». И это характеристика остатка, характеристика тех, которые Господь будет собирать в свое время. Смиренные, уповающие на Господа, еще одна характеристика. Мы читаем с вами 12 стих. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, они будут уповать на имя Господне». С одной стороны, мы с вами имеем тех, которые уповают на серебро, которые обремененные серебром. С другой стороны, простой народ, который уповает на имя Господа. И это характеристика этого остатка. И последнее. С одной стороны, мы с вами видим равнодушных, которые сидели, которые не беспокоились, которые говорили, что Господь ничего не делает, ни доброго, ни злого. Характеристика остатка мы с вами читаем, 18 стих. «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение». Характеристика остатка – сетующие, чающие избавление. Вы помните об одном человеке, о котором сказано, что он чаял утешение Израилева? Вы помните старца Симеона? Вы помните Анну, которые действительно ожидали, которые действительно готовились? И это и есть характеристика этого остатка. Смотря на Слово Божие, смотря на Новый Завет, смотря на слова Христа, мы с вами находим, что очень часто Христос говорит о том, что есть те, которые идут за Господом, есть те, которые идут своим путем. Мы с вами помним, что Иисус Христос говорит, образно говоря, вот есть узкий путь, есть широкий путь, и этим узким путем немногие идут. Христос говорит, чтобы мы и шли этим узким путем. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стиха, Христос еще одну аллегорию приводит и говорит: «Не бойся, малое стадо». Вот этот вот остаток, те, которые действительно идут за Христом, те, которые идут этим узким путем, и Христос говорит: «Не бойся, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те». Господь Иисус Христос является восстановителем остатка. Тогда, когда все разрушено, тогда, когда, возможно, нет никакой надежды, Он восстанавливает. И когда мы смотрим вот на окружающие нас мероприятия, то, что происходит, иногда руки опускаются. Иногда мы начинаем тревожиться, мы начинаем бояться. И слово, которое Христос говорит, Он обращается к нам, к этому остатку, и говорит: «Не бойся, Господь благоволил дать вам царство». Но не просто быть беспечными, не просто сидеть и ничего не делать. Он говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие, будьте готовы. Что бы ни случилось, будьте готовы. Придет время, и, как Христос говорит, Отец благоволил дать вам царство». Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Когда мы с вами смотрим на историю израильского народа, когда мы с вами смотрим и говорим о том, что Христос является восстановителем остатка, когда мы приводим пример 48-го года, или когда мы смотрим в будущее, когда Господь действительно соберет этот остаток, когда будет великое возрождение, когда мы думаем о том, что Господь силен сделать сегодня, мы должны понимать, что нет безвыходных ситуаций. Нет таких ситуаций, когда вот нечего больше делать. Все. Если мы обращаемся к Господу, если мы обращаемся ко Христу, мы должны понимать, Он восстанавливает. Он восстанавливает, когда мы к Нему приходим. Когда мы приходим и раскаиваемся пред Ним – Мы с вами прочитали этот стих. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». И дальше мы с вами читаем, Господь говорит, 3 стих 2 главы, «Взыщите Господа все смиренные земли». Когда мы приходим к Богу, когда мы смиряемся перед Ним, когда мы просим о том, чтобы Он помог, тогда Он возрождает, тогда Он дает нам выход из любой ситуации. Благослови нас, Господь, смотря на книги Ветхого Завета, смотря на книгу Софонии, увидеть Господа, увидеть того, кто восстанавливает, восстанавливает остаток, восстанавливает малое, и для этого необходима вера. Вы помните, во многих случаях Иисус Христос, будучи здесь на земле, когда или слепого давал ему зрение, или расслабленному, очень часто он приходил и говорил, чего ты хочешь? Казалось бы, наверное, такой вот непонятный вопрос. Вот сидит человек без глаз, вот сидит человек или принесли расслабленного. Для чего спрашивать? Господь хочет, чтобы мы могли прийти к Нему, могли сказать Ему наше желание, для того, чтобы мы могли открыть сердце перед Ним. И благослови нас, Господь, чтобы мы это делали и в Доме Божьем, и дома, понимая, что только Он является восстановителем остатка, только Он может поднять, только Он может вывести из любых ситуаций, какие бы ни происходили в жизни. Давайте склонимся, помолимся, поблагодарим Господа за этот день. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас и шалом. Сегодня мы продолжаем изучение великих пророков Израиля, и в нашем изучении мы пришли к 6 и 7 главам книги пророка Иезекииля. Этот великий пророк жил среди пленников, которые были забраны из Иерусалима. Они начинали пожинать возмездие за грех. Бог продолжает говорить своему народу израильскому относительно их состояния и о том, что позже будет происходить. Через пророка Бог давал своему народу наглядные уроки, но все это, казалось, происходило в молчании. Теперь, наконец, после серии странных действий, ярких иллюстраций, Бог повелевает пророку говорить: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога». Какое странное повеление! Проповедовать людям? Нет, проповедовать горам. Почему проповедовать горам? Горы были важными, потому что на этих высотах народ израильский участвовал в запрещенном поклонении, которое привело их на суд. Когда иудейский народ был выведен из Египта, они должны были занять страну и уничтожить все языческие места поклонения и построить жертвенники Господу. Инструкции были даны для постройки скинии, которая была местом, где Бог встречался со своим народом. Окончательно Бог назначил место, где Он будет пребывать посреди своего народа. Этим местом был Иерусалим. Но народ, который был призван для отделения для Бога, пошел на компромисс и начал приспосабливаться к высотам и к местам языческого поклонения. Бог говорит: «Поклоняйтесь в духе и истине». Человек устраивает места и жертвенники, и изображения, которые становятся символы, что совершенно противоположно истинному поклонению. Эти высоты увлекли людей от истинного поклонения живому Богу. Бог сказал: «Разрушьте высоты». Итак, Господь говорит действительно через Иезекииля: «Чего вы не хотели сделать, я сделаю. Я разрушу высоты ваши, я уничтожу вас, мертвые тела будут лежать на земле перед идолами, эти идолы Бога Солнца будут разрушены, и кости детей израильского будут разбросаны вокруг жертвенников». 4 раза в этой 6 главе книги пророка Иезекииля мы читаем эту фразу: «И узнаете, что я Господь». Бог всегда желает, чтобы его народ во всех веках знал без всякого сомнения, что он Господь. Здесь имеется великое различие в нашем отношении к Богу. Многие люди говорят: «Я верю в Бога». Многие люди говорят: «Я верю в Иисуса Христа как моего Мессию». Это может быть умственная вера. Это может быть соглашение относительно фактов о Боге. Но готовы ли вы признать, что Он Господь? Он Господь в выражениях вести и фактах, провозглашенных в Его Слове. Но Он должен быть Господом в выражениях вашей жизни и ваших действий и вашей речи. Теперь пророк говорит слова от Бога относительно суда и смерти от меча и голода. Город Иерусалим будет в опустошении. Все это так, для того, чтобы Израиль знал, что Господь действительно является Господом всего. Пророку повелено плескать руками и топтать ногами, чтобы обратить определенное полное внимание людей. Как если бы они больше нуждались во внимании, как бы стучи по кафедре для того, чтобы уже спящие могли проснуться. Весть была та же самая. День гнева приближается. Конец пришел, пришел конец. Дошла напасть на тебя. Приходит время, приближается день смятения. В 7 главе, 9 стихе Господь дает дальнейшее наставление: «И узнаете, что я Господь, каратель». Откровение Бога через пророков Израиля содержит разные составные имена Бога, которые являют разные аспекты Его и атрибуты, и характер. Здесь мы имеем составное имя Бога – Иегова Маке, Господь, который бьет. Перед этим люди слышали, что Бог есть Иегова Ире, Иегова Неси. Он Бог, который обеспечивает, и Он Бог, который защищает. Теперь Он Господь, который готов покарать. В таком равновесии в наших мыслях о характере Бога мы все нуждаемся. Мы любим видеть все светлым и красивым. Но все не всегда является светлым и красивым. Мы желаем знать Бога как обеспечителя и заместителя. Мы затем говорим о Боге любви, но есть Бог, который наказывает судом, есть Бог гнева и суда, есть любовь и негодование против греха. В остальных стихах 7 главы пророк Иезекииль открывает разрушение нравственной, финансовой и социальной жизни. Все, что люди считали важным, разрушится. Все, что казалось важным, исчезнет. Что, что казалось восхитительным, станет неприятным. В конце откроются реальные и истинные ценности. Сегодня мы живем в одни ложных ценностей. Материальное кажется преобладающим фактором в нашей жизни. Видимое и осязаемое захватывает контроль. Но Бог говорит своим людям, что вечные ценности имеют значение и действительно считается. Мессия Иисус Христос в Новом Завете говорит об истинном сокровище, которое нужно собирать на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ценности, невидимые человеческими глазами, видимы глазами веры. Мы смотрим на Него, который должен прийти. Мы смотрим глазами, как смотрел отец Авраам, который ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Языческие жертвенники и идолы наших жизней должны быть удалены. Они могут быть удалены нами сегодня, пока еще имеем время. Или они будут удалены Богом, который наказывает. Он совершит то, что Он повелел нам совершить. И в конце вся земля познает, что Он действительно есть Господь. Эта проповедь Иезекииля, направленная горам Израилевым, продолжалась 14 месяцев. Бог определенно долготерпелив, и Его нельзя обвинить в произнесении суда без достаточного предупреждения. После 14 месяцев этой странной и страшной проповеди старейшины Иуды собрались перед домом пророка. Почему они собрались, нам не сказано, но, вероятно, они подумали, что пришло время послушать Иезекииля. Может быть, они услышат дальнейшее слово от Бога. Когда они сидели перед пророком, что-то странное произошло. Рука Господня пала на пророка, и он был переправлен в видение и откровение от Бога. Пророк видел фигуру ангела или божественного существа, мы не знаем. Мы знаем, что видели эти старейшины. Но пророк был взят за волоса головы и поднят и переселен в Иерусалим. Он был переселен к северным вратам Иерусалима, которые были вблизи царского дворца. Это были важные врата, употребляемые самим царем. У этих ворот пророк видел идола ревность. Это должен был быть идол, представляющий разные фигуры мифологии или языческих богов. Бог явил самого себя, как бога-ревнителя, который не даст своего места другому. Он сказал, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Около этого идола, который был так отвратителен Господу, было присутствие славы Господней. Как могли люди иудеи позволить идолам языческих богов близко стоять в присутствии славы истинного Бога? Я действительно не знаю, но я знаю, что сердце человеческое развращенное и грех обманчив. Это сатана, который искажает наши ценности. Это сатана, который мотивирует человеческие существа поклоняться лжи и истине в то же самое время. Но Бог не имеет такого широкого взгляда. Он говорит, что Ему одному должны поклоняться. Нет других богов. Но сатана нам говорит, чтобы извлекли лучшее из всех религий. Сатанинская ложь говорит нам, что добро и истина находятся во всех религиях. Делай, что тебе кажется наилучшим, и будь искренним, и в конце все будет в порядке. Божественная личность, которая сопровождала Иезекииля в его обходе храма, обратила его внимание на идола мерзости. Это был такой отвратительный вид, что Бог должен был отступить от этого места. Теперь Иезекиилю показана скважина в стене и повелено прокопать стену и посмотреть дальше внутрь. Там он нашел секретную дверь, и когда открылась дверь, он увидел всякое изображение пресмыкающихся и нечистых животных и идолов. Они, вероятно, были родственные божествам Египта, поклонению змеям и пресмыкающимся животным. Все это происходило во тьме, в секретной комнате. Весть дана в 12 стихе 8 главы. «Видишь ли, Сын Человеческий, что делает старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Они говорят, что мы можем делать это во тьме. Они говорят, не видит нас Господь, оставил Господь сию землю. Итак, сегодня то же самое обманчивое сердце, говорящее нам, что мы можем тайно грешить и не быть пойманными». Дорогие друзья, Бог не мертвый, Он не спит, Он не оставил землю, Он не забыл вас, и Он не может не обращать внимания на ваши внутренние мысли и наружные действия. Бог говорит пророку: «Обратитесь, и еще увидишь большие мерзости». Но когда мы смотрим на этот грех и беззаконие, мы все должны видеть внутреннюю нечистоту, которую мы всем имеем. Бог говорит: «Обратитесь ко мне, покайтесь и поверьте в Бога и в Его Слово. Там вы найдете очищение и восстановление. Шалом».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: По следам публикаций. Мужа по-прежнему люблю. Благословенны вы в Господе, избранные Божии, благовестники Его любви, Его силы, Его надежды, Его прощения. Хочу поделиться радостью, которая пришла ко мне при чтении первого номера журнала «Вера и жизнь». Выписываю журнал давно. В каждом номере Бог отвечает на мои вопросы, утешает в скорби, укрепляет надежду. Моей маме 85 лет, ее сестре 83 года. Весь этот номер словно специально написан для них лично. Маме так хотелось узнать о Ярле Николаевиче Пейсте. Когда я была ребенком, она слушала проповеди Пейсте по радио, и тогда они были запрещены. Потом мы имели возможность читать брошюры с его проповедями. Мама и сейчас их постоянно перечитывает. И вот радость. В журнале статьи о Ярле Пейсте и Николае Водневском. Эти братья – образы удовлетворения жизнью для Бога и ожидания встречи с Ним без страха, с радостью. Какая великая награда нам, верующим по действию державной силы Его, встреча с Отцом нашим Небесным в вечной жизни. А еще я хотела бы поделиться своими мыслями по поводу статьи в третьем номере журнала «Порождая вседозволенность». Мой муж пьет с первого дня нашей совместной жизни, вот уже 40 лет. Два его младших брата умерли от чрезмерного употребления алкоголя. До того, как я приняла Иисуса Христа своим спасителем, я желала, чтобы муж исчез из моей жизни любым способом. Но сейчас Господь дает мне силы непрестанно молиться за него. Я думаю, нет одного пути для всех жен, живущих с пьющими мужьями, как нет одинаковых путей для всех, идущих за Христом. Господь дает шанс всем, и только Он знает путь спасения. Героиня рассказа Полечка, ее земной путь – это пример смиренного послушания Господу. И хотя ее муж не понял и не принял этого служения, ее жизнь не осталась незамеченной для тех, кто жил рядом. Если молиться о спасении погибающего и просить воли Божьей, Господь в сердце откроет, как поступать. Муж мой, когда напьется, становится агрессивным, но во мне нет страха перед ним, ибо в страхе нет любви отчей. Я противостою ему во имя Иисуса, как заповедал Господь. Ведь злые духи знают его и трепещут. А наша борьба не против людей, но против духов злобы. Когда человек поражен духом пьянства, не он, человек, действует, а злой дух. Увещевать любыми словами в таком состоянии бесполезно. Разум пьяного помрачен. И через это я прошла. Мужа я по-прежнему люблю. Я уверена, Господь даст ему дни жизни по моим молитвам. Милующий долготерпит. Не обратится ли муж мой с мольбой о прощении? Господь хранит меня, как каждого надеющегося на Него. Муж ни разу меня не ударил, хотя критические ситуации случаются. Но Господь за меня. Кто против меня? Господь творит силу. Имя Иисуса превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Почему же мы, верующие, боимся применять эту силу, когда Господь сам нам дал ее, чтобы имя Его прославлялось? Вверяйтесь Господу и просите воли Его. Господь нам помощник. Благодарю Господа за благословение Его для вашего служения. Ведь только с Его благословением приходит успех». Л.Д. Зинина, Костромская область. С миссионерских полей. Сергей и Надежда Орловы для школьников и их учителей. Российский анклав, Калининградская область, уникален во многом. В географическом и экономическом положении, культуре и искусстве, национальном составе населения и его распределении в регионе. К сожалению, наша уникальность распространяется и на отрицательные явления, и на проблемы, поразившие общество. На территории самой маленькой области Российской Федерации расположено 5 тюрем, одна из которых для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, другая – для больных туберкулезом. Еще есть женская колония и колония для несовершеннолетних, а также колония для детей с девиантным поведением. По количеству наркоманов и ВИЧ-инфицированных регион занимает первое место в стране. Курить и употреблять алкоголь подрастающее поколение начинает с начальных классов. Наркотики – с 5-6 классов. К сожалению, в школах, да и в обществе отсутствует система профилактической и разъяснительной работы среди детей и юношества. Но именно алкогольная и наркотическая зависимость является трамплином для подростков. Кому-то к тюремному сроку, кому-то к ранней смерти от передозировки, но в любом случае к гибели. Отсутствие просветительской учебной программы, уроков бесед, уроков лекций об опасности наркотиков, табака, алкоголя с каждым годом чувствуется все острее. Периодически различные общественные организации пытаются создать программы «анти», но результата практически нет. Главная причина неудач – в отсутствии у людей ответственности перед Творцом. Морально-нравственные стимулы и даже вопрос здоровья не могут удержать людей от дурманящего омута, а социальные и экономические проблемы, неизбежные в любом государстве, только подталкивают к краю пропасти. Поэтому так востребованы центры реабилитации. Но это уже исправление, лечение, спасение, а не предупреждение. Актуальность данной проблемы настолько остра, что двери школ открываются перед теми, кто готов рассказывать, увещевать, разъяснять школьникам всю опасность наркотического рая. Миссия «Свет на Востоке» в городе Калининграде уже третий год проводит

0: информация о проведении уроков в других классах. А дети толпятся возле экспонатов, которые демонстрировались во время лекции, рассматривают их, задают вопросы, а потом бегут к друзьям, чтобы рассказать об услышанном и увиденном. В начале урока старшеклассники, уже узнавшие вкус спиртного и анаши, скептически улыбаются. В течение лекции улыбки исчезают, а лица становятся растерянными, фигуры по-детски беззащитными. Факты и демонстрации беспощадно правдивы и убедительны. Никому не хочется иметь обожженные легкие, язву желудка. Не прельщают и перспективу попасть в группу риска по онкологическим заболеваниям. Плакаты и курящая кукла позволяют заглянуть внутрь организма и увидеть то негативное воздействие, которому он подвергается из-за пагубных пристрастий. Каждый новый аргумент, наглядный материал вызывает бурю эмоций. Ребята дружно поворачиваются в сторону одноклассников-курильщиков или тех, кто употребляет наркотики и алкоголь, и восклицают: «Смотри, что внутри тебя происходит!» А объект всеобщего внимания старается сохранить невозмутимый вид, что не очень ему удается. Обычно наша лекция завершается такой демонстрацией. Лектор и его помощник скованы одними наручниками. Один заставляет другого выполнять движения: присесть, встать, поднять руку, опустить, идти за ним, тем самым показывая несамостоятельность и беспомощность зависимого человека. Для того, чтобы освободиться, нужен ключ, который снимает оковы. И задается главный вопрос: у кого же ключ от рабства? Ответы детей оригинальны, непосредственны, интересны. Обсуждение может перерасти в дискуссию, но в конце всегда звучит правильный ответ – у Бога. Наивно предполагать, что каждый, прослушавший лекцию, тут же оставит вредные привычки, выйдет из-под их влияния. Однако мы надеемся, что посеянное зерно даст всходы. Оно остановит тех, кто еще не взял в руки первую рюмку, первую сигарету, первый шприц, а взяв, вдруг положит назад, вспомнив то, о чем ему рассказывали на уроке. Несмотря на годы, прошедшие со времени перестройки, на то, что многие запреты сняты, а Библию можно купить в любом книжном магазине, религиозно-духовное невежество самих учителей поразительно. Разговор с директором школы о возможности проведения лекции. Настороженный взгляд и вопрос: «А кто вы по вероисповеданию?» «Протестанты». «А это христиане?» Несколько секунд растерянно молчу, отвечая вопросом: «А кто вы по специальности?» «Историк». «Что говорит учебник по истории для 7 класса о Мартине Лютере? Он христианин?»
1: «Конечно, он выступал за упрощение церковной службы».
0: И это не уникальный случай, это типичные знания в области религии и христианства. Поэтому в начале 2008 года мы получили приглашение от Калининградского областного центра краеведения и экологии прочитать курс лекций по истории мировых религий для учителей, проходящих курсы повышения квалификации на базе этого центра. После двухчасовой лекции покинуть аудиторию нам удавалось только через час-полтора. Столько вопросов было у слушателей. Надеемся, что образовательные программы будут продолжены и для школьников, и для их учителей.
2: Свидетельство. Николай Вальков. «Сила прощения». Туров Кирилл на жизнь никогда не жаловался. Более того, считал себя ее баловнем. В начале 70-х, после окончания политехнического института, попал по распределению на работу в сантехмонтаж инженером. Но благодаря некоторой протекции в низовых звеньях долго не засиделся. И спустя 3 года уже работал мастером, затем начальником участка. Еще через год начальником смены, а вскоре был назначен главным инженером. Все складывалось благополучно. Улучшенной планировки двушка в спальном районе Хабаровска, дачный домик на 8 сотках в его пригороде, новенькая темно-зеленая Нива, жена, преподаватель экономики в Институте народного хозяйства, дочь-школьница. Раз в 2 года всей семьей выбирались к морю, не к Черному,

0: а на юг Приморья. На своей машине, но ощущение отпуска это отнюдь не портило, скорее наоборот. Как и большинство начальников своей эпохи, Туров вел двойную бухгалтерию, прикрывая тем самым частно-предпринимательскую деятельность на базе государственного предприятия, что попадало по старому Уголовному кодексу РСФСР под уголовную ответственность. Это сейчас открытая, по сути, спекуляция узаконена, а в то время очень даже запросто за коммерческую инициативу можно было схлопотать лет 5 с конфискацией имущества и без права занимать руководящие должности в качестве дополнительного наказания. Но тот, в ком есть жилка предпринимательства, не может спокойно наблюдать за нерочительностью расходования основных и оборотных средств, пусть они и являются государственной собственностью. Вот Туров и наладил подпольный цех по модификации неуклюжего совдеповского сантехнического оборудования на манер западного. Каким дефицитом была качественная сантехника в застой, никто из живших при нем не забыл. Обладателей германской, финской, югославской сантехники была лишь элита советского общества. Подавляющее же большинство простых смертных довольствовалось громоздкой чугунной, которая к тому же имела правило постоянно засоряться и подтекать. Надо ли говорить, что левая продукция местного предприятия расхватывалась потребителями, еще не дойдя до прилавка магазинов? Правда, пришлось пойти на некоторую хитрость. Дабы не смущать обывателя тем, что и отечественная продукция может быть не хуже импортной, ее приходилось выпускать с пресловутой блямбой «Made in». Но это были скорее издержки устоявшихся стереотипов общественного сознания. В общем, продукция расходилась с легкостью и быстротой ветром переворачиваемой страницы. Цех молотил в 3 смены. Туров только бабки считал, не забывая отстегивать при этом львиную долю директору, с молчаливого одобрения которого и состоялась вся эта концессия. Но все хорошее когда-либо заканчивается. Внезапная проверка из главка выявила подпольное производство. По шапке досталось всем, но больше всех, разумеется, Турову. Его исключили из рядов КПСС, а дело передали в прокуратуру. После полугода предварительного следствия и судебного разбирательства Турову присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процесс был показательным. Времени начала перестройки, так что и прокурор, и судья, и общественный обвинитель оторвались, что называется, в своих речах, на славу. Узнав о случившемся, привыкшая к неге и роскоши жена подала на развод, разменяла квартиру и уехала с дочерью к своим родителям в Воронежскую область. Турову оставалось только смириться с судьбой. Сдержанный в своих эмоциях, он этот удар судьбы воспринял спокойно. Он ни в чем не раскаивался, не просил и не молил о снижении срока. «Если уж суждено катку по тебе проехаться, значит, он проедется». В колонии Туров быстро попал на вид администрации как хороший организатор, в результате чего его определили мастером по подготовке производства на обслуживаемой деревообрабатывающей фабрике. В 1990 году оставшихся 2 года лишения свободы заменили условно-досрочным освобождением с обязательным привлечением к труду. В простонародье таких лиц называли химиками, и химичить пришлось на рубероидном заводе, но тоже ненадолго. В декабре 1991 года была отменена пресловутая 209-я статья УК РСФСР, предусматривающая наказание за занятие бродяжничеством, попрошайничеством и ведение иного паразитического образа жизни, в просторечии за тунеядство, а вместе с ней стало нецелесообразным дальнейшее использование труда химиков. По стране прокатилась волна первой официальной регистрации безработных. На воле Туров оказался в 1992 году, без жилья и прописки и средств к существованию. Помогли старые связи. На волне узаконенного к тому времени частного бизнеса, за занятие которым Туров как раз и поплатился свободой, удалось зарегистрировать некое подобие малого предприятия по производству пиломатериалов. Разыскал троих старых знакомых, год как потерявших работу и уже чуть было не опустившихся на дно общества, и дело завертелось. Но едва только развернулись, как из-под земли выросли бравые, супер-сверх-наикрутейшие ребятишки. Речь и словарный запас известной людоедки Эллочки Дукиной из романа «12 стульев» по сравнению с их сленгом выглядели бы просто образцом русской словесности. Но чем действительно отличались ребятишки, так это пудовыми кулаками и рвущейся из самих глубин сердец яростью. Без каких-либо вступительных речей вполне конкретно предложили предпринимателям платить 3/4 от прибыли за так называемую «крышу». Воспитанный в лучших традициях советской эпохи, Туров к такой манере ведения делового разговора не привык и посоветовал ребятам поискать халявы в другом месте. Наивный. Он со своим совдеповским мировоззрением не понимал, что суперкрутость, в особенности если она исходит от немного начитанной молодежи, цивилизованного разговора не приемлет в принципе. И всему тому, что перед ее олигофреническое дикарским величием посмело бы забиться в угол, дальнейшее существование заказано, если, конечно, не иметь под рукой яйцеголовых братков, для которых связать узлом кованную подкову – пройденный этап физической подготовки. Но Туров благодушно верил охрану предприятия бывшему отставному военному, с помощью которого он, надо сказать, и выпроводил непрошенных гостей. Такую непочтительность олигофрены ему не простили. В ту же ночь новоиспеченное предприятие заполыхало огнем. Прибывшие на место происшествия пожарные только констатировали факт возгорания. Самого же Турова встретили уже знакомые случайные прохожие и грубо, но очень конкретно изувечили, отбив все жизненно важные органы и оставив доходить на ноябрьском морозе в луже собственной крови. На это можно было бы и точку поставить, но воистину неисповедимы пути Господни. В палату, где Туров в тупой обреченности зализывал свои раны, поселили нового пациента, коим оказался диакон местной пятидесятнической церкви. «Брат Арсений», — представился он. Это был уже не молодой, крепко сбитый коротышка лет 60, с редкой проседью на висках. Без красивой вступительной патетики, чем зачастую пользуются начинающие, в особенности молодые проповедники, и потому заведомо проигрывают, он повел речь о том, что так нестерпимо жгло и томило измученную душу Турова, а именно о воздаянии. «Ибо сказал Господь, не мстите за себя, мне воздаяние», заключил в конце он свою краткую проповедь. «Извини, дорогой», — отвечал Туров, — «но понесут ли они свое наказание или нет, вопрос второй. У меня окончательно потеряно здоровье. И что ждет меня впереди? Дом инвалидов, как последняя инстанция перед кладбищем. А эти отморозки еще с десяток таких лохов, каким оказался я, покалечат. И во имя чего? Во имя самоутверждения? Где же она, твоя хваленая Божья справедливость?» «Но пока ты не принял Бога в свое сердце, в его глазах ты не меньше грешник, чем те, кто на тебя напал. Надобно тебе обратиться и покаяться. В противном случае тебя ждет рисуемая твоим воображением участь, возможно, даже более худшая. Разумей, не путем ли уничижения плоти Господь душу твою от гиены огненной спасает? В этом мире все бренны, и сильные, и слабые, и великие, и простолюдины. Всему приходит конец. Но сказано в слове, что если мы только в земной жизни надеемся на Господа, то мы несчастнее всех людей. Главной ошибкой людей является то, что они пытаются рассуждать о справедливости относительно земного бытия, совершенно игнорируя вечность, с позиции которой все земное меньше трухи и праха, и если кто не обратится от греховных дел своих, того постигнет участь вечного осуждения. Поразмысли, чего стоит покаяние. Это великий дар, не всякий его достигает». «А где же то воздаяние, о котором ты говорил?» — вопрошал Туров. «Не все сразу. Но говорю тебе, если ты отдашь сердце свое Господу и искренне станешь служить Ему, не оставит Он тебя без ответа, ибо ты уже чадо Его, а чад своих Он блюдет. О Боге, покаянии, силе любви и прощении Туров слушал сутками напролет, находя для себя ответы почти на все свои вопросы. Он понял, что Бог презрел конкретно его, если в сердце своем он не отмахнулся от слов брата Арсения. В конце концов, Туров преклонил свои колени перед Небесным Отцом. Это произошло сразу же после того, как он выписался из больницы. С тех пор он регулярно начал посещать богослужения. А летом 1993 года брат Арсений с нескрываемым ликованием в сердце преподал Турову водное крещение. «Оставайся же семенем, упавшим на добрую почву, и приноси плод свой», — сказал он ему в наставлении. Вскоре после этого события Турову доверили и самому проповедовать. Подкрепляемые личным жизненным опытом, его проповеди вызывали немалый интерес. Редкое служение обходилось без его выступления. От прозябания в доме инвалидов Господь чудным образом избавил Турова, а от перенесенных травм практически не осталось и следа. По крайней мере, инвалидность через год с него сняли. Но главное событие, которое совершенным образом потрясло Турова, произошло в конце 2003 года. К тому времени Туров был уже сам диаконом. Свою очередную проповедь он посвятил силе прощения. «Только простив обидчика, простив без остатка, человек может с открытой душой сказать Богу: „И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим“. Бог всегда прощает обращающихся к Нему, но прощает настолько, насколько вы сумели простить обижающих вас. И если вы, имея в сердце своем непотушенную обиду, взываете молитвой «Отче наш», знайте, что вы говорите этим самым «Прости меня, Господи», ничуть не более того, чем я простил. И когда в конце проповеди был призыв к покаянию, изнеможенное лицом еще совсем не старая женщина выкатила вперед инвалидную коляску, в которой сидел парализованный молодой человек, на вид не старше 30 лет. «Бог поразил меня за злодейство», — рассказывал он. «Когда-то, еще в ранней молодости, я разбойничал вместе с такими же отморозками, каким был сам. Однажды мы зверски избили одного предпринимателя за то, что он отказался нам платить дань, и сожгли всю его фирму. Я не раскаялся, напротив, даже гордился тем, что я такой крутой, и меня все боятся. На самом же деле я был трусом, и один, без своих подельников, боялся подойти к одинокому прохожему. После того случая на меня упала большая арматурина, раздробив мне крестец, и с тех пор вот уже 11 лет я прикован к инвалидному креслу. Всех остальных, с кем я совершал нападение, уже нет в живых. Они погибли по-разному. Кто умер от передозировки наркотиков, кого-то зарезали в пьяной драке. А я не могу больше жить с этим бременем греха. Все эти годы у меня стоит перед глазами тот предприниматель, которого я тогда добивал железным прутом. Я не помню его лица. Может быть, Бог простит и избавит от мук угрызения совести, которые не оставляют меня ни на миг». Туров, конечно же, узнал того из крутых, но не открылся в ответ. Тем более, что давно простил его и всех тех, кто когда-либо делал ему больно. Он твердо знал, что только благодаря силе прощения Бог восстановил его самого как телесно, так и духовно. Знал он и то, что и саму силу дал ему Господь. Но Туров совершенно выпустил из поля зрения возмездие, которое совершает Бог. То, что его так особенно беспокоило вначале. Теперь Туров лично убедился, что Бог воздает каждому по делам его. Понял он и то, что чувство удовлетворенной мести — это горький привкус сладкого арбуза. Оно приносит плотское удовольствие в момент совершения, но потом навечно оставляет горечь и пустоту в душе. Только простив, как бы тяжело и томительно это ни было, обретаешь умиротворение. И только Бог Бог справедливый и вечный имеет силу и право воздавать и наказывать. И никто не останется безнаказанным, ведь Бог поругаем не бывает. Автор этого повествования изложил факт, основанный на реальных событиях, ибо лично знаком с его главным героем, но по этическим соображениям изменил его фамилию и место событий. Все остальное – чистая правда.
1: Письма читателей. Не оставляет равнодушной. Получаю ваши журналы с 1998 года, но пишу в первый раз. Я очень благодарна за эти журналы. Мне нравится все. Читаю, сопереживаю и всегда плачу. Ни одна статья, ни один стих, ни одно свидетельство не оставляют меня равнодушной. Верю, что и другие читатели вашего журнала испытывают то же самое. Вот и моя знакомая, прочитав «Веру и жизнь», загорелась его получать. У меня просьба подписать ее уже с этого года. Заранее благодарю. Пусть Бог благословит вас обильно по богатству славы своей во Христе Иисусе. Анна Семенова, город Казань. Устоять в пути. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь». Там столько хорошего для нас в нашей старости, когда за плечами трудное детство, тюрьмы, концлагеря. А с вашими журналами я живу, радуюсь и молюсь. Любимые друзья, я хочу спросить у вас о Жене Вавренюк-Солдатовой. Где она сейчас? Мы познакомились с ней в Смоленске, у моих родных. Она подарила нам всем свою книгу стихов «Исповедь». С тех пор с этой книгой никогда не расстаюсь. Во всех поездках она со мной. Все с удовольствием слушают стихи и просят переписать. Всю жизнь свою вылила она в этом сборнике. В прошлом в вашем журнале были ее статьи, рассказы, а сейчас нет. Я слышала, что она в Финляндии. Прошу ответить мне. Вы извините за любопытство, но хочется, чтобы мы устояли в пути к нашему Господу. Я часто молюсь о ней. Путь наш суров был. До встречи со Христом. Е. И. Уварова, Ставропольский край. От редакции. Евгения Вавренюк-Солдатова, по свидетельству ее дочери, проживающей в Кривом Роге, несколько лет назад в мире с людьми и Господом ушла к тому, кто ее принял и простил. «Мне и соседям будет плохо». Здравствуйте, дорогие! Большое спасибо вам за журналы «Они – луч во тьме». Я ведь почти не хожу даже в магазин за хлебом через три дома. Приходится просить кого-то. Журналы я потом отдаю соседям. От них вам большое спасибо и обильные молитвы с благодарением. Если я не буду получать эти журналы, мне и моим соседям будет очень плохо. Им по 70 лет. Очень прошу, если есть возможность, присылайте и на следующий год журналы «Вера и жизнь». Анна Солодарь, Донецкая область.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь, подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм, но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Стих «Надейся и уповай на Бога». Автор Мира Кубенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал. Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного, береги одежды, с благодарением каждый день встречай, с терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне. Твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливей на земле того, в чем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих «В нашей жизни краткой есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды в миг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня.

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной, краткой твоей, Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты, сегодня здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут, в дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба, скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность, никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен, Он – надежда, мое упование. Призови Его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука, что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня, Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизавет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца покоренные.

Глава 18. Вы не должны предполагать, что этот первый вечер понедельника, который, кстати, завершился бутербродами и кофе, удался на славу. Все заинтересованные стороны говорили, что все последующее будет в розовом свете. К счастью, никто из работников не ожидал этого, и поэтому, когда не получалось, они были храбры и ободряли друг друга. Трудностей было много, и они были разнообразны. После того, как первая новизна прошла, порой требовались лишь самые незначительные предлоги, чтобы удержать мальчиков подальше. Иногда, когда они появлялись, их поведение было совсем не обнадеживающим. В мягких креслах они сидели в развалку. От них исходил сильный запах табака и алкоголя. Они нагло отказывались браться за любую предложенную работу и громко заявляли, что все это тягуче. Ребята с бесчисленными способами жестоко испытывали терпение как Альфреда, так и Грейси. Что касается остальных, то они ожидали этого, по крайней мере, джентльмены ожидали. Они знали, что будут двигаться медленно, даже иногда будет казаться, что они сдаются. Что касается миссис Робертс, то она работала в своеобразной манере, руководствуясь девизом «Это единственное, что я могу сделать», который, по-видимому, был присущ ей всегда. Каждый вечер был сам по себе особенным. Необходимо было приложить усилия и преодолеть препятствия. В конце она умела откладывать это в сторону, как нечто, с чем ее часть была выполнена, не пытаясь даже подсчитать результаты. А затем она была готова начать новый день и упорно над этим работать. Зима уходила, а Грейси Деннис медлила. Она вряд ли смогла бы сказать, почему, хотя очевидных причин было много. Миссис Робертс нуждалась в ней, радовалась за нее и искренне уговаривала всякий раз, когда упоминалась мысль о возвращении домой. Она работала с ними, поэтому, конечно, ей было интересно. «Я не представляю, как вы можете уехать на этой неделе», — говорил ей молодой Рид с озадаченным видом. «Вы же знаете, что мы запланировали на вечер следующего понедельника. Как мы можем осуществить этот план, если вас там не будет, чтобы исполнить свою роль?» Тогда Грейси смеялась, возражала и признавалась только самой себе, конечно, что очень приятно быть нужной. Она, несомненно, была нужна еще на один вечер. Так проходили дни. Ее работа заключалась в том, чтобы быть профессором ораторского искусства, как весело называл ее мистер Робертс, когда работники оставались наедине. Было обнаружено, что она может с успехом читать как прозу, так и стихи. И так был организован урок чтения. Для первого вечера они не выбрали ни одну из жемчужин Брайана или Уитера, ни отрывки из Мильтона или Шекспира, которые подошли бы части компании. Не взяли они и легкие чтения из какого-нибудь стандартного учебника, которые подошли бы наравне с остальными. С большой тщательностью и многими обсуждениями единогласно была выбрана одна из поэм Вилла Карлсона, написанная простым, но в то же время выразительным языком, полная пафоса и юмора. Первое вечернее чтение началось с орехов и яблок. Есть те, кто не видит никакой связи между этим и занятием. К счастью для персонажей, с которыми ей приходилось иметь дело, миссис Робертс не была одной из них. Пока остальные наслаждались прохладительными напитками, она взяла книгу и стала читать. С ее стороны это была тихая маленькая жертва. Ей было неприятно становиться публичным чтецом. Потребовалось мужество, чтобы закончить один куплет, когда ее внимательно слушали сидящий напротив доктор Эверетт и Грейси на низком сиденье рядом с ней и ее муж. Миссис Робертс не была хорошим чтецом и знала об этом. Слова она произнесла правильно, это правда. Но это все, что можно было сказать в похвалу ее усилиям. У нее было несколько раздражающих недостатков. Но она храбро прочла эти два стиха. Кое-кто из мальчиков слушал, и один из них рассмеялся. Он уловил в стихотворении отблеск веселья. Это, конечно же, был ловкий Дик. Затем Альфред Рид предпринял те же усилия над теми же куплетами. Его чтение было немногим лучше, и он это знал. Он умел писать, но ни в коем случае не был публичным чтецом. Это было его подношение общему благу. Если бы этих парней из-за его ошибок
можно было заставить смеяться, он был готов принести на алтарь свою гордость. Неважно, с помощью каких мелких ухищрений они были пойманы, но их действительно поймали. Затем настал черед Грейси, и ее собственный отец, каким бы успешным проповедником он ни был, мог бы к чести самого себя брать у нее уроки. Для такой молодой и непрофессиональной девушки она, безусловно, была великолепным чтецом. Такой же была и Мэриан, и ей нравилось учить Грейси. Поэма расцветала в ее устах. Щелканье орехов и хруст яблок полностью прекратился. Ребята сидели, выпрямившись, слушали, смеялись, краснели и подозрительно сглатывали из-за некоторого пафоса. Они никогда раньше не слышали ничего подобного и, очевидно, оценили это по достоинству. Она дочитала до конца. Тогда языки развязались. Они восклицали в восторге. «Какое это достижение!» – сказал мистер Робертс. «И как мало людей обладают им!» «Доктор, скольких по-настоящему замечательных чтецов вы слышали в своей жизни?» «Наверное, троих», – лаконично ответил доктор. «Что ж», — сказала миссис Робертс, — «давайте все будем исключениями». «Грейси, научи нас, как это делается. Я попробую еще раз». Она прочитала первый куплет стихотворения с большим успехом, чем раньше. Но она знала, насколько разителен контраст между ее чтением и чтением Грейси. Ей было нелегко читать. «Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что я знала людей, готовых на большие жертвы, но которые болезненно сторонились маленьких». При обсуждении программы на вечер возник вопрос. Когда каждый внесет свой вклад, как они смогут повлиять на мальчиков, чтобы они присоединились? Смогут ли они? Вероятно ли, что они достаточно умели читать, чтобы попытаться произнести слова стихотворения? В связи с этим препятствием было выбрано стихотворение, полное простых обиходных слов, таких, которые широко используются. Особенно в первом стихе не было того, что мистер Робертс назвал «мудрёными». Услышав этот стих, прочитанный несколько раз, можно было надеяться, что у кого-нибудь из семерых хватит смелости попытаться прочесть. Но Грейси не верила, что это произойдет. «Я не представляю, как мы можем предложить им и сделать это естественно», — сказал доктор Эверетт. «Это просто неслыханная вещь, и я боюсь, что как бы мы ни старались, это будет воспринято ими как покровительство. И это будет полным провалом. Люди, которые достаточно низки, чтобы нуждаться в покровительстве, это те самые, кто этого не выносит». После этого были обсуждены и отвергнуты различные способы. Внезапно миссис Робертс повернулась к своему молодому помощнику, который некоторое время молчал, и спросила: «Что вы об этом думаете, мистер Рид? Видите ли вы выход?» «Нет», — сказал он, — «у меня нет ни значений, ни навыков в таких вопросах, и мои мысли в тот момент

Мне кажется, я слышу ее голос, когда она говорит: «Мы ничего не должны с этим делать до завтра. Возможно, завтрашний день сам по себе прольет свет и укажет направление». «Спасибо», — сказала миссис Робертс. Ее глаза засветились благодарной улыбкой. «Мы не должны ничего предпринимать по этому поводу до вечера понедельника. И, возможно, в понедельник вечером мы поступим мудро». Трудно сказать, многие ли вспомнили об этом разговоре, когда наступил вечер понедельника. Но Альфред Рид и миссис Робертс наверняка вспомнили, потому что она взглянула на него и многозначительно улыбнулась. Доктор Эверетт, очевидно забыв, что речь идет о чем-то помимо их собственного удовольствия, вызвал Грейси на дискуссию относительно ударения на определенное слово во второй строке. Он никогда не слышал, чтобы его так читали, и потребовал анализа, который подтвердил бы прочитанное. Он получил его, но еще не был готов изложить суть, а прочитал стих так, как, по его мнению, его следовало читать. Затем Грейси, по предложению мистера Робертса, повторила его в ее чтении. Все присутствующие забыли о своей конечной цели в интересах обсуждения, пока их внезапно не призвал к этому прерывающий голос. «Так как ты», — сказал он, выразительно тряхнув копной спутанных волос. «Так как ты». Это был Дирк Колсон. На мгновение он забыл, что его кто-то слушает, кроме двух чтецов. Он смотрел прямо на Грейси. И кивки, очевидно, предназначались ей. «Конечно, как я», – взволнованно ответила она. Ее лицо вспыхнуло от торжества, которое не имело ничего общего с правильным ударением. «Прочти его ты и покажи всем, что мы правы». Позже миссис Робертс призналась, что невольно прижала руку к сердцу со смутной мыслью приглушить его биение, чтобы другие не услышали, настолько важным для нее оказался этот момент. Доктор Эверетт выглядел потрясенным. Наименее обнадеживающим из семерых казался Дирк. Никто из них не знал о его опасном таланте к подражанию. Никто из них не верил, что он предпримет попытку читать, но думали, что он еще больше замкнется в себе. Но все ошибались. Он потянулся за книгой, на мгновение пробежал взглядом по строчкам, а затем прочитал стих. Точно подражая Грейси и в то же время голосом и манерами, которые настолько соответствовали простым словам в описанной сцене, что эффект был лучше, чем когда читала Грейси. Инстинктивно образованная часть его аудитории приветствовала это усилие аплодисментами. Кровь, тем временем, темными волнами заливала лицо Дирка. Его и раньше подбадривали. Никто из его нынешних аплодирующих не мог себе представить, как часто зрители хлопали в ладоши из-за его удачных подражаний. Но Дирк, который любил аплодисменты так же, как и другие люди, никогда даже в самых смелых фантазиях не представлял себя перед такими людьми, которые слушали его сейчас, и не получал их одобрения. Велико было волнение и удовлетворение. Шестеро компаньонов, далекие от того, чтобы испытывать какие-либо чувства ревности, были в приподнятом настроении, полагая, что один из них – добился успеха и повысил их значимость. Больше никого не удалось найти, кто попытался бы прочесть этот стих. Ловкий Дик добродушно покачал головой и заявил, что он скорее возьмется перегонять паровоз в Калифорнию, чем попробует читать, и остальные были того же мнения. Затем Грейси снова вышла вперед. «Я скажу вам, что мы должны сделать. Мистер Робертс, я всю неделю экспериментировала с пишущей машинкой. Я обнаружила, что с использованием копировальной бумаги можно сделать много копий. Меня охватило желание испробовать ее возможности в этом направлении, и я выбрала для копирования именно этот стих. Так что у меня есть 15 хорошо отпечатанных экземпляров. Каждый из вас должен взять по экземпляру и читать этот стих до следующего понедельника. Затем я попрошу вас всех соревноваться в чтении». Старшие участники с таким удовлетворением восприняли это предложение, что оно сразу же стало популярным. Каждый мальчик машинально получил свой экземпляр и с любопытством уставился на него. Но мысли Дирка Колсона были направлены в новое русло. «Послушай», — сказал он, задержав Грейси властным наклоном головы, когда она протянула ему копию. «Как ты это сделала? Ты что, печатала их 15?

0: шесть раз? Я не поняла, что ты сказала?» «Нет», — возразила Грейси. «Все это за один раз. Я покажу вам. Подойдите к крайнему окну. Она стоит там, ожидая, когда ее покажут. И это маленькое чудо». Все столпились вокруг пишущей машинки. И Грейси, по-настоящему гордившаяся мастерством, приобретенным ею за неделю, продемонстрировал это маленькое чудо с большим успехом. Факт в том, что машинка была новинкой для большинства, так что они решительно ничего не знали о ее работе. Это увеличивало комфортность этого часа, избавляя от неловкого ощущения, что кто-то из них играет какую-то роль. Доктор Эверетт был знаком с пишущей машинкой не больше Дирка, и ему также не терпелось узнать о ней побольше. Каждый, по-видимому, испытывал одинаково сильное желание написать свое имя на чудесном маленьком механизме. Все по очереди садились перед ним и почти одинаково медленно водили своими неуклюжими пальцами по клавишам, выбирая волшебные буквы. Именно этот эпизод заставил работников во время их следующей конференции действовать по-новому. «Нам нужно что-то», — сказал доктор Эверетт, расхаживая взад-вперед по комнате, озадаченно раздумывая. «Нам нужно что-то, что представляло бы подлинный общий интерес, о котором мы все, кроме одного, в равной степени не осведомлены. Что-то, за что мы могли бы ухватиться с энтузиазмом при минимальных затратах. Мы должны встретиться на такой низкой платформе, какую самый невежественный из них видел. Я убедился в этом, когда увидел, с какой самозабвенностью мы все занялись машинкой. С естественностью и равноправием, которое в том, что касается чтения и письма, мы просто не в состоянии ощутить. Если бы машина была такой сложной, что нам требовалось бы 3 месяца или около того, чтобы освоить ее, это было бы замечательно. Что мы можем найти такого, что поставит нас на один уровень?» Глава 19. «Знаете, — сказал мистер Рид, — я бы хотел, чтобы кто-то из нашего числа был выше нашего уровня. Как насчет того, чтобы назначить вас, сэр, прочитать нам несколько лекций по гигиене? Полезные лекции о воздухе, физических упражнениях, вентиляции, купании, а также о всевозможных повседневных темах, о которых люди ничего не знают». «Прекрасная идея, Рид. Этим ребятам, безусловно, было бы полезно уделить немного внимания таким вопросам. Я уверен, что остальные из нас хотели бы услышать о принципах, которые управляют этими важными законами. Я думаю, что такие лекции, изложенные в доступной форме, определенно интересны. Давайте проголосуем за них». Это была сердечная поддержка мистера Робертса. Доктор только рассмеялся. «В этом есть неисполнимая сторона, которую вы не видите», — сказал он. «Представьте, что я рассказываю о важности вентиляции бедному парню из района, где отец и мать, а также куча детей обоего пола и всех возрастов живут в одной комнате. Зачастую это подвал, куда никогда не проникает солнце. Воздух, проникающий внутрь через единственное маленькое окошко, воняет еще большим количеством нечистот, чем находящийся внутри. Или говорить о купании с беднягами, у которых нет одежды, чтобы переодеться. У них едва хватает воды, которую приходится таскать на большие расстояния, чтобы удовлетворить свои самые насущные потребности. Тем не менее, Рид, я не спорю с вашей идеей. В этом есть разумная сторона. Есть вещи, которые я мог бы рассказать даже этим парням, которые могли бы их заинтересовать. И, безусловно, им было бы полезно знать. Эта тема может быть интересна даже для такой аудитории. Я буду пробовать это время от времени, если это покажется мне уместным. Но это не отвечает моим целям. Я хочу, чтобы мы все были на платформе, где начнем в равном неведении и будем продвигаться вперед вместе. Конечно, вы все более или менее знакомы со всеми фактами, которые я должен был бы представить. И мальчики знали бы это. Они сообразительные ребята, и мне потребовалось бы и часа, чтобы обнаружить, что мы их обводим. Если есть что-то, на что они в настоящее время настроены решительно, так это, вероятно, то, что им от этого нет никакой пользы. Что есть такого, что знает один из нас, о чем другие ничего не знают? Французский не подойдет, потому что мисс Деннис, я думаю, знакома с этим языком, и вы тоже, Рид, не так ли? Ну, я могу объясниться в нескольких предложениях. Я говорю на нем не как коренной житель, как вы это делаете. При этом откровении на щеках Грейси вспыхнул яркий румянец. Она вспомнила слова профессора Эллиса по-французски. Тогда доктор все понял, хотя его лицо было совершенно невозмутимым. Что он мог подумать о вежливости ее гостя? Тем временем у мистера Рида было озадаченное лицо. «Вы правы», — сказал он доктору. «Мы не на одном уровне. Я почувствовал наше преимущество вчера вечером, когда мисс Деннис объясняла, как работает пишущая машинка. Но я не вижу ясного пути. По какому предмету все, кроме одного из нас, могли ничего не знать, и этот один мог бы стать преподавателем?» Тут вмешался мистер Робертс, говоря кротким тоном. «Если бы я не был скромным человеком, я бы рискнул сделать предложение. А так я тоже не знаю, что делать». Доктор быстро повернулся к нему. «Мы вас слушаем. Если вы мастер профессии, ремесла или теории, неизвестны остальным из нас, вы обязаны своей честью как член этой уникальной организации представить это». В этот самый момент миссис Робертс пришла им на помощь. «О, Эва, научи нас стенографии!» После чего мистер Робертс испустил вздох облегчения и объявил, что его скромность сохранена. «Это то самое!» — сердечно сказал доктор. «Мне бы очень хотелось научиться этому, и Рид с дамами, возможно, сумеет сделать это полезным для себя. А что касается семерых, то если они действительно овладеют этим, оно может стать основой состояния для некоторых из них. Итак, не мудрствуя лукаво, было запланировано, что уже в следующий понедельник вечером предмет должен быть умело преподнесен. Они обсудили его важность и увлекательность, преподать ребятам первый урок, втиснув его между чрезвычайно важными уроками чтения и письма. Но это были только планы. В следующий же понедельник заговорщики, за исключением молодого Рида, собрались к 7 часам. По комнате поплыл слабый аромат кофе. Корзина с фруктами, наполненная апельсинами, стояла на видном месте на столе, и все это ждало гостей. Пока они ждали, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, на что, несомненно, были способны эти четверо, они были заметно встревожены. Прислушиваясь к шарканью неосторожных ног по ступенькам и звукам некультурных голосов в прихожей, они с нетерпением ждали. Когда прозвенит звонок, они будут вынужденными сообщить звонившим, что мистер и миссис Робертс заняты. Занятием этой четверки, казалось, было смотреть на часы и отмечать, что доктор немного поторопился. Они предполагали, не будет ли 7:30 более подходящим временем для мальчиков, и гадать, что могло задержать Рика. Наконец пробило 7:30, потом без 7:45, потом 9:50. Наконец дверь позвонили. Это был Альфред. Он был один. Один взгляд на его расстроенное лицо сказал всем, что что-то не так, еще до того, как он воскликнул. «Сегодня вы их не увидите». «Почему? Что случилось? Где они?» Звучал один и тот же вопрос различными способами. Похоже, один из партнеров Маккалума заинтересовался мальчиками и решил, что потребует сделать все, что в его силах, для их возвышения. Он начал с того, что подарил каждому из них билет в театр на Грин-стрит, и вот в этот момент они там. Это поразительное известие было воспринято по-разному. Доктор Эверетт воскликнул. «Неужели?» Грейси заметила, что это было примерно то, чего она ожидала. Миссис Робертс не произнесла ни слова, а мистер Робертс разразился смехом. Беднягу Рид, казалось, смех покорил больше, чем что-либо другое. Его лицо стало еще мрачнее, чем прежде. Он прикусил губу, чтобы сдержать раздраженные слова, которые вот-вот готовы были вырваться наружу, и сердито зашагал в дальний угол комнаты. Воцарилось смущенное молчание. По крайней мере, Грейси почувствовала смущение. Доктор выглядел выжидающим. Наконец, мистер Робертс выпрямился из своей ленивой позы и нарушил тишину. «Друзья мои, давайте не будем совершать серьезных ошибок. Иди к нам, мой дорогой юный брат. Давай посмотрим правде в глаза и спокойно все обсудим. Неужели мы дети, играющие в доброжелательность, чтобы при первом же разочаровании воскликнуть «все потеряно» и разойтись побежденными? Я рассмеялся, потому что на самом деле мне это не кажется таким серьезным, как кажется вам. Чего мы ожидали? Вот семеро мальчиков прямо из трущоб, каким-то образом они пришлись нам по сердцу, и мы согласились, чтобы помочь вести битву, которая происходит из-за них в этом мире. Христос умер, чтобы спасти их, а сатана хочет сказать, что жертва будет напрасной. Он использует все свои силы, чтобы воздействовать на них, и у него много разнообразных методов. И вот на сцену выходит человек с благожелательными намерениями. Не христианин, но в своем роде филантроп. Случайно он вступает в контакт с одним из мальчиков. Случайно он узнает, что что-то он не совсем понимает, что именно предпринимается, чтобы принести им пользу. Разве вы не можете отдать ему должное за честность? Единственное, что, по его мнению, он может сделать, чтобы помочь, это устроить им вечернее развлечение. В одном из приличных театров показывают то, что, кажется, на их языке называется моральной пьесой. Тогда он вручает каждому мальчику по билету. Итак, чего мы ожидали от этих мальчиков? На прошлой неделе леди и два джентльмена, которые были членами нашей церкви в течение многих лет, покинули обычное молитвенное собрание и отправились на концерт в филармонии. Должны ли мы ожидать, что нашим семерым парням вообще придет в голову отказаться от того, что для них является редким лакомством, ради удовольствия провести вечер с нами? Что же касается морального долга, то они, вероятно, никогда даже не слышали этих слов. Не пора ли нам узнать, к чему мы стремимся, чего мы добиваемся? Неплохо научить бедняк хорошо читать и писать, и помочь им подняться другими способами. Но наши усилия будут очень малы, если нам не удастся привести их к великому создателю человеческого общества. Если Христос не возьмется за это дело, мы потерпим неудачу. Итак, овладел ли Он ими? Заинтересован ли Он в них так же сильно, как и мы? Предшествует ли Его Святой Дух всем нашим усилиям и дополняет ли их? И если это так, разрушит ли вечер в театре Его планы? Задолго до того, как были закончены эти серьезные фразы, Рид вернулся из своего дальнего угла и сел рядом со своим работодателем. Глаза его были полны слез, а голос дрожал. «Прошу прощения, мистер Робертс, я невежественный. В какой-то момент мне действительно показалось, что все потеряно». «Мы начали не с того», — продолжал мистер Робертс. «Сегодня я читал об ошибке, которую миссионеры совершали в течение многих лет, пытаясь цивилизовать гренландцев. Какой совершенный провал они потерпели, пока однажды, почти случайно, человек не начал рассказывать им о Христе на кресте. Эта история растопила их. Я не уверен, что достаточно думал о нем в этом вопросе». «Я признаю себя виновным», — сказал доктор Эверетт. «Я полагаю, что совершил ту же ошибку во всех своих усилиях показаний помощи людям. Я молился за них. Это правда. Но теперь я чувствую, что слишком много полагался на человеческие сердца и недостаточно на Бога. Это как раз тот случай, о котором говорит Христос. Сие надлежало делать и того не оставлять». «Что ж», — сказал мистер Робертс, взглянув на часы, — «мы все виновны одинаково. Я полагаю, это самая распространенная и одна из самых пагубных ошибок, которые совершают христианские работники. Но выход есть. Мы рассчитывали провести с ребятами до 10 часов. Сейчас почти 9. Давайте проведем следующий час со Христом, прося силы Святого Духа для любых усилий, которые мы можем предпринять для них в будущем. Наша конечная цель – привести каждого из них к Иисусу, и Он это знает. Теперь, так как мы пошли неверным путем, нам остается только просить у Него прощения и постоянно обращаться к Нему за руководством. Что вы скажете, друзья? Не потратить ли нам час на то, чтобы отвести их к единственному, кто действительно может оказать им настоящую помощь? Мы читаем: «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Если он обращает гнев человека во славу себе, то в равной степени способен управлять глупостью человека. Если бы неразумный филантроп заглянул в ту комнату в тот вечер, то услышал бы молитвы, которые возносились к Богу за этих мальчиков. Если бы он понял силу молитвы, у него была бы иллюстрация того, как Бог управляет глупостью людей. Это было очень искреннее молитвенное собрание. Каждый из работников в одиночестве склонялся и с большей или меньшей серьезностью просил Божьего благословения на свои усилия. Но в тот вечер им пришло в голову, как это ни странно, что они никогда раньше не молились об этом месте. Поэтому во всех молитвах присутствовал элемент исповеди, который странным образом тронул Грейси. Особенно ее коснулось, когда она услышала, как ее старая знакомая Флосси изливает свои душевные чаяния. Хотя девушка была дочерью служителя Евангелия, сама христианка, она никогда прежде не слышала, чтобы леди молилась в присутствии джентльменов. Она слышала, что они так поступают, слышала, как их критиковали с острым сарказмом. Некоторые критические замечания, которые звучали остро и метко, когда она их слышала, вспомнились ей в этот момент. Каким-то образом, когда тихий, искренний голос Флосси исходил из ее сердца, они превратились в поверхностные и грубые. Тем не менее, их пагубное влияние сказалось на ней и помогло удержать ее от того, чтобы раскрыть рот, потому что критиком был профессор Эллис. Когда тот вечер хозяйка и ее юные гости остались наедине, у девушки возник вопрос. Флосси Шипли, имя, к которому она всегда возвращалась, когда была взволнована. «Я не знала, что ты участвуешь в молитве на людях. Ты во всем изменилась?» «На людях, моя дорогая?» — повторила она со спокойной улыбкой. «Да ведь я у себя дома». «Да, конечно, но ты понимаешь, что я имею в виду перед джентльменами. Ты действительно считаешь, что это необходимо?» «Что касается этого, Грейси, я даже не задумывалась по этому поводу. Я хотела помолиться за наших мальчиков, и поэтому я молилась». «И неужели ты на самом деле не чувствовала себя неловко? Как странно! Флосси, я думаю, что религия никогда никого так сильно не меняла, как тебя. Я не понимаю, в чем разница. Я тоже считаю себя христианкой, но я бы никогда не смогла сделать ничего подобного». «Даже если бы ты считала это своим долгом?» «Но я с этим не согласна», — возразила юная гостья, и ее лицо вспыхнуло. «Я думаю, это неуместно». «Прошу прощения, Флосси, я не имею в виду, что это прозвучало плохо в твоих устах. Но что касается меня, то это было бы ужасно, и я не смогла бы этого сделать». «Тогда о чем ты говоришь, моя дорогая? Если ты не считаешь это своим долгом, то ты, конечно, и не должна этого делать».
1: Глава 20. Этот спокойный взгляд на вопрос дал Грейси время оправиться от волнения и посмеяться над своей глупостью. Затем миссис Робертс сказала по-прежнему очень мягко. «Я не хочу спорить с тобой, дорогая, и не смогла бы, даже если бы и захотела. Ты знаешь, что я профан во всех подобных вещах. Но я просто хочу задать тебе маленький вопрос. Тебе не нужно отвечать мне, если ты сама не захочешь. Не сейчас, по крайней мере. Возможно, когда-нибудь. Возможно, мы захотим поговорить об этом. Я хотела бы знать, по каким причинам люди умирают, что женщине неуместно преклонять колени со своими друзьями-христианами и говорить с Иисусом о том, чего они все вместе желают и что, по их мнению, Он способен сделать для них. Если не подобает молиться перед ними, то почему подобает говорить с ними на ту же тему?» Этот вопрос Грейси оставила себе для размышлений. Тем временем, когда доктор Эверетт и юный Рид возвращались домой, у них состоялся свой разговор. «Когда я узнал, что наши ребята пошли сегодня вечером в театр, я был совершенно обескуражен», — заявил Рид. «Мне казалось, что наша работа провалилась. Я представлял, как сатана смеется над успехом своего плана. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким расстроенным. А теперь мне кажется, что, возможно, Господь использует это таким образом, чтобы все было для Его славы». На все это доктор Эверетт дал явно неуместный ответ. «Мистер Робертс и его жена на редкость хорошо сочетаются. Как идеально они вписываются в мысли друг друга. Рид, нам с тобой есть чему у них поучиться».
0: «Да», — кротко ответил Рид.
1: В этот вечер состоялась еще одна беседа. «Маккаламум подал мне идею», — сказал мистер Роберт жене, когда они сидели вместе и анализировали прошедший день.
0: «По-моему, неплохая идея. Интересно, когда мы сможем приступить к ней и посмотреть на результаты? Есть билеты и в другие места, помимо театров. Почему мы не могли бы приобрести их для какого-нибудь развлечения, лекции, концерта или чего-то в этом роде, что было бы действительно полезно? Единственная трудность заключается в том, что пока в пределах их возможностей находится лишь несколько полезных мест. Нужен исключительный гений, чтобы удержать таких слушателей».
1: Сияющим лицом и в экстазе восторга его жена всплеснула руками.
0: «Какая прекрасная мысль!» — воскликнула она. «И как приятно, что она пришла тебе в голову именно сейчас, когда представляется такая прекрасная возможность воплотить ее в жизнь. На следующей неделе выступает Гоф. Билеты 50 центов. На вечер три звенников тоже. Как замечательно! И, Эван, давай дадим каждому из них по два билета. Я хочу, чтобы Дирк Колсон пригласил свою сестру. Возможно, он этого не сделает. Но, может, и пригласит. Никогда нельзя сказать наверняка. О, Эван, разве это не будет здорово?»
1: «Ах», — сказал мистер Робертс, — «ты, как обычно, опережаешь меня. Я не подумал о двух билетах. Это намек на то, что они мужчины. Флосси, мы попробуем». А вот еще один отрывок разговора. В поздний час того самого вечера семеро ребят спускались вниз по лестнице из второразрядного зала. Для них это было глухо, хотя пьеса была захватывающей и не слишком нравственной, рассматривая с точки зрения христианина.
0: «В конце концов, — сказал ловкий Дик, нарушая молчание речью, как будто тема, о которой он говорил, обсуждалась среди них. В конце концов, это было довольно подло — сбежать и ничего не сказать. Я отчасти жалею, нам не следовало этого делать».
1: «Это то, что я говорил тебе с самого начала, — сказал Дирк Колсон, даже с большей угрюмостью.
0: Но ты пошел, а мы, глупцы, последовали за тобой.
1: Я готов поспорить, что у нее были устрицы или что-то в этом роде», — пробурчал Джерри Томпкинс.
0: «Вы, вероятно, не представляете, насколько он был голоден в тот момент».
1: «Сегодня вечером они собирались сделать что-то новенькое.
0: Эта девушка Деннис сказала мне об этом, когда я встретил ее вчера на улице. Она сказала, что нам бы это очень понравилось. Совершенно новая идея».
1: Это был вклад Стивена в общий дискомфорт.
0: «Что ж», — вздохнул ловкий Дик, и вздох, с которым он произнес это слово, тронул бы сердце миссис Робертс. «Полагаю, теперь все кончено. Я бы не удивился, если бы мы больше не получили приглашение. Я бы на их месте не стал, я это знаю. В конце концов, этот старый театр не был таким уж потрясающим. Мы были кучкой дураков, и я не против признать это». Дойдя до угла, они разделились и мрачно разошлись по своим домам. И это благодарность. Какая жалость, что мистер Маккаллум, который весь вечер улыбался своей добродетели, не мог их услышать. Недели последовали за этим вечером, были переполнены мелочами, от которых зависели важные и далеко идущие результаты. Мы в своей слепоте называем их мелочами, хотя постоянно открываем для себя их важность и постоянно удивляемся им. Помимо всего прочего, семеро мальчиков превратились в девятерых, взяв в свою компанию двух сорванцов, по-видимому, еще худших, чем они сами. Они появились в миссии Южного района со всей бравадой, которую ребята их круга склонны напускать на себя, когда им немного стыдно за себя. Следствием этого было то, что испытания, которые миссис Робертс пришлось вынести из-за них, хотя и были чуть менее очевидны для окружающих, были ничуть не менее мучительными, чем обычно. Но прежде чем урок был завершен, они испытали ощущение, которое почти 5 минут удерживало их в молчаливом изумлении. Любой человек, хорошо знакомый с Альфредом, мог бы сказать, что у него был на примете план. Он пытался осуществить его, несмотря на некоторую оппозицию. Он выглядел убежденным, а мистер Дюрант выглядел удивленным и обеспокоенным. Между ними был долгий и тихий разговор и покачивание головами.
1: По-видимому, мистер Рид вышел победителем, потому что его лоб прояснился. Вскоре он подошел к миссис Робертс и сказал несколько слов. Должно быть, он был удовлетворен внезапным просветлением ее лица и ее взволнованным взглядом. «О, какая приятная мысль! Даже если это не удастся, то не полностью, потому что предложение поможет им». Со временем новая идея вышла на первый план. Через несколько недель в миссии Южного района должен был состояться фестиваль, мероприятие или развлекательная программа, что-то вроде годовщины начала миссии. Среди других происходящих работ, связанных с украшением и помещения, включая развешивание картин, вымпелов, девизов, венков и так далее, требовались сильные руки и желание работать. Должны были быть сформированы комитеты. За 2 недели до этого учителям было поручено подготовить список комитетов. На долю Рида выпало организовать комитет по декорации. Когда его вызвали для доклада, он быстро выступил вперед, как человек, готовый к действию, и начал. Комитет из 4 человек был признан вполне достаточным для декорации. Для этой цели я назначаю следующих лиц: Ричарда Болтона, Морриса Бернса, мисс Грейси Деннис и мисс Энни Пауэлл. Учителя, которые уже давно работали в миссии, растерянно переводили взгляд с одного на другого. Они знали Морриса Бернса, молодого шотландца с ясными глазами, всегда готового выполнять поручения всех работников. Это был парень лет 19 или около того, которого все любили, добросердечного, бескорыстного и полностью заслуживающего доверия. Энни Пауэлл была одной из старших девочек в библейском классе мистера Дюранта. Миловидная, женственная, маленькая, фабричная девушка, которая прекрасно поработала бы с Моррисом Бернсом. Мисс Грейси Деннис была красивой юной подругой миссис Робертс. Все учителя знали ее, и все считали, что с ее стороны было очень любезно вкладывать свои силы и вкус приготовления так искренне, как будто она была одной из них. Но кто такой Ричард Болтон? Никто не знал. Однако их знание делового этикета подсказывало им, что он был председателем комитета по оформлению. Кто он такой? Конечно, не учитель, потому что они были близко знакомы друг с другом. Они не знали такого имени в единственном библейском классе, состоящем из заслуживающих доверия помощников. В классе миссис Робертс, за единственным исключением учительницы, было такое же невежество. 9 мальчиков прекратили свое неугомонное озорство, чтобы послушать, потому что во всех деталях хорошо организованного бизнеса есть что-то притягательное для ребят. Им нравилось слушать о назначенных встречах. Но кто такой Ричард Болтон, никому из них не приходило в голову. Джерри Томпкинс толкнул ловкого Дика локтем и пробормотал: «Похоже, у тебя есть тезка на этой работе». Но и он оставался в неведении. Мистер Дюрант был сильно озадачен совершенно новыми методами, внедряемыми среди мальчиков, которые до сих пор доводили его до отчаяния. Но на самом деле он был сообразительным человеком и, поддавшись этому дикому эксперименту, знал, как помочь провести его должным образом. Он быстро вышел вперед. Комитет Альфреда был последним в списке, и он приступил к своей работе. «Председатели этих различных комитетов будут достаточно любезны сообщить мне как можно скорее о времени и месте их первой встречи для консультаций, и я сделаю соответствующее объявление». Затем он подошел к классу миссис Робертс. «Болтон», — сказал он, наклоняясь к изумленному сорванцу и говоря так, словно это было обычным делом. «Я полагаю, вы председатель комитета по декорации. Где и когда вы назначите им встречу?» Представьте себе глаза ловкого Дика. Нет, представьте себе глаза и лица всех 9. Это был бы момент для художника. На мгновение ловкий Дик лишился дара речи. Затем ему удалось выпалить. «О чем вы говорите?» «О вашем комитете», — уточнил мистер Дюрант, вежливо игнорируя манеру собеседника. «Вы должны собрать их вместе, чтобы спланировать свою работу. Где это будет и когда?» «У меня нет никакого комитета, и мне негде ни с кем встретиться. Я не знаю, что вам нужно?» Тогда на помощь поспешила миссис Робертс. «Как же, мистер Болтон, вы можете встретиться в нашей гостиной. Это самое подходящее место, и для мисс Деннис будет так удобно». «Что значит встретиться и что потом делать?» – вызывающе спросил Дик. «Я не собираюсь ни с кем встречаться». «Да ведь это просто для того, чтобы развесить девизы и плакаты и украсить помещение к годовщине. Конечно, вы поможете. Я бы во что бы то ни стало организовала встречу там». «Очень хорошо», – быстро сказал мистер Дюрант, как будто получил ответ от самого председателя. «Теперь, что касается времени, вам следовало бы собраться завтра вечером, если можно. У нас много дел». «Мистер Болтон, не могли бы вы в этот раз прийти в 6 часов? Тогда вы могли бы закончить всю свою работу до начала нашего общения. Я могу устроить так, чтобы Энни Пэул была там в это время. И, мистер Дюрант, разве Морис Берн не работает у вас? Мог бы он присутствовать в 6 часов? Ну вот и замечательно. Ваша встреча прекрасно спланирована. Вы можете быть там в 6, не так ли, мистер Болтон?»
0: «Говорю вам, я понятия не имею, о чем вы говорите».
1: Ловкий Дик, который всегда был добродушным, был поражен запутанностью ситуации и стал почти таким же свирепым, каким обычно бывал Дирк Колсон. Изумление его приятелей, казалось, усиливало его раздражение. «Но ты поймешь», — весело сказала его учительница, — «это легко. Мисс Деннис разбирается в таких вещах, и я собираюсь помочь, хотя они и не удостоили меня назначением». По знаку леди мистер Дюрант вернулся на свое место и объявил: «Председатель комитета по художественному оформлению просит меня передать, что его комитет собирается завтра вечером в зале для молодых людей, доме номер 76 по Восточной 55-й улице, ровно в 6 часов, поскольку у председателя в 7 назначена другая встреча». «Мне пришлось придумать название для места встречи», — сказал он впоследствии миссис Робертс. «Прошу прощения, если это было неправильно. Но Рид восторженно рассказывал мне об этой комнате, и вы что-то говорили о том, что это гостиная для общения, не так ли?»
0: «Это подходящее название», — сказала миссис Робертс. «До сих пор мы называли ее новой комнатой. Завтра я повешу несколько занавесок по центру, чтобы сделать из нее 2 гостиные вместо одной. Я вижу, как вторую комнату можно сделать полезной тоже».
1: Так был создан сбивающий с толку комитет. Его председатель был настолько ошеломлен своим положением, что не пришло в себя до тех пор, пока смеющиеся ребята, которыми он был окружен, не уловили некоторую забавность ситуации. Они напали на него справа и слева с шутливыми поздравлениями, плохо подавленными стонами, шипением и тому подобным. Затем он повернулся к ним с новорожденным достоинством, которое подошло бы Дирку Колсону, и сказал: «Если вы, ребята, не заткнетесь и не будете вести себя прилично все оставшееся время, я превращу 30 из вас в котлеты, как только мы отсюда выберемся».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море. Ты сокрушил головы змиев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать

Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения. И поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи. А вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит вторая часть этой истории.
2: Мистер Тревор, вынужденный заканчивать свою конторскую работу и улаживать дела своей покойной тетушки, почти не бывал дома, за исключением вечеров. Эми, исполнявшая обязанности экономки своего отца, нашла сотни мелких дел, которые нужно было решить, прежде чем сделать шаг к таким полным переменам. Ее братья посещали частного репетитора в Лондоне и обычно ездили и возвращались тем же поездом, что и их отец. Если бы не компания дяди, Эми проводила бы большую часть своего времени в одиночестве. Капитан был веселым компаньоном и самым подходящим помощником своей юной племянницы. Он подсчитывал ее расходы, оплачивал счета, помогал ей решить, какую мебель перевести в новый дом, а какую лучше продать или подарить кому-нибудь. Нерасторопный Джон был поражен энергией, с которой морской офицер взбирался по лестнице, собственноручно снимал со стен семейные фотографии и заворачивал их в упаковочный материал, который должен был обеспечить их безопасное перемещение в Уилтшир.
3: «Капитан работает за троих. Потому как он обращается с инструментами, можно подумать, что он был в подмастерьях у плотника. По лестнице он сбегает, как кошка», – заметил Джон другому слуге.
2: Капитан Эрроуз сочувствовал своей племяннице. Он видел, может быть, яснее, чем кто-либо другой, как мучительно была для нее перемена, происходившая в ее жизни. Дядя уважал бескорыстные усилия Эми скрыть от отца свое нежелание покидать летнюю виллу и свое приятное окружение. Дядя замечал тень грусти на прекрасном лице Эми, когда она, как это часто бывало, принимала поздравления по случаю вступления отца в права собственности. Проницательный наблюдатель не мог не заметить, что приобретение мисс Корта не было для Эми источником гордости или удовольствия. Мисс Тревор постоянно помнила о своем предстоящем отъезде из дома, в котором ее жизнь была так похожа на летние каникулы. Она должна была нанести много визитов, и только несколько из них были без особой боли. У Эми было много друзей, и с некоторыми из них она не могла прощаться без острого сожаления. Даже неодушевленные предметы, связанные с определенными воспоминаниями, наполняли ее сердце печалью. Эми вздыхала, прощаясь со своим садом, и потратила много времени на заготовку черенков от своих любимых растений – герани, фуксии, мирты. С какими приятными воспоминаниями были связаны эти цветы в чуткой душе Эми. Летняя вилла и ее друзья казались милее, чем когда-либо, когда она собиралась с ними расстаться. Кроме капитана, Эми нашла лучшего помощника в лице Сьюзен. Деятельная, вдумчивая, аккуратнейшая из упаковщиков, умнейшая из горничных, Сьюзен, несомненно, была сокровищем для своей молодой госпожи.
3: «Тебе, похоже, нравится перемена», — сказала кухарка Сьюзен, которая весело мурлыча стояла на коленях возле ящика, упаковывая фарфор. Сьюзен, не отрываясь от работы, ответила:
4: «Я никогда не спрашиваю себя, нравится мне это или нет. Мое дело — быть готовой к переменам, и этого мне достаточно».
2: «Ох, как уныло выглядит дом, когда все в нем сдвинуто и перевернуто», — заметила кухарка, стоя спиной к стене. Она наблюдала, как Сьюзен заворачивает причудливый старинный фарфоровый чайник и кувшинчик для сливок в белую вату, с такой осторожностью, с какой укладывают младенца в колыбель.
3: «Зал весь загроможден багажом. Все помещение пропахло упаковочным материалом. Вещи стоят словно в очереди, чтобы их упаковывали, обвязывали веревками и наклеили ярлыки. Стены без картин выглядят как лица без глаз. В доме, в котором долго жили, есть что-то ужасное и неуютное, когда его вот-вот покинут навсегда. Я даже немного сожалею, что согласилась остаться еще на 2 недели, только потому, что это было удобно для семьи. Даже не представляю, что бы они делали, если бы мы с Энн ушли до того, как они уехали».
2: Сьюзен спокойно продолжала свое занятие, в то время как миссис Мулинс высказывала свои мысли.
3: «Возможно, хозяин поступил мудро, оставив слуг миссис Майерс. Он вряд ли смог бы заставить лондонцев переехать в его мрачный загородный дом, даже за 2 зарплаты. Не пройдет и 3 месяцев, как ты снова будешь искать себе работу».
4: «Время покажет», — коротко ответила Сьюзен.
3: «Люди в мисс Корти привыкли к образу жизни, который они там ведут», — продолжала болтливая миссис Мулинс. «Поэтому они не возражают. Лягушки любят свое болото, потому что никогда не знали ничего лучше. Я полагаю, что люди в доме с привидениями привыкают к призракам, как угри привыкают менять шкуру».
4: «Или научились не пугаться теней», — добавила Сьюзен.
3: «Я не боюсь! Неужели ты думаешь, что тени мешают мне поехать в мисс Корт?» — возмутилась кухарка. «Но я терпеть не могу, когда мясник, как говорит Джон, появляется зимой только 2 раза в неделю. Ни один повар не сможет с этим мириться».
4: «Но кухарка миссис Майерс мирилась», — заметила Сьюзен.
3: «Хм, она не повар», — воскликнула миссис Мулинс, фыркнув с презрением. «Ей нечего было делать, и она не может отличить суфле от птичьего молока. Ведь у миссис Майерс никогда не было гостей. Она никогда не приглашала друзей на обед. Джон говорит, что 5 дней из 7 — старушка питалась бараньим бульоном, а 2 других – ячменной кашей. Джон сказал мне, что он едва мог притронуться к обедам, которые готовила Ханна. Он привык к другой пище», – добавила миссис Мулинс с профессиональной гордостью.
4: «Если стряпня Ханны удовлетворила хозяина его сына, то и Джон мог бы быть доволен», – ответила Сьюзен.
3: «О, мистер Тревор никогда не был привередлив к еде. А что касается мистера Брюса, то Джон говорит, что он был так поглощен приготовлениями, переделками и усовершенствованиями, что не заметил бы, если бы рагу было приготовлено из старых башмаков. Но мистеру Виберту не так-то легко угодить. Он любит лакомства, соусы и сладости. Накормить его обедом доставляет даже удовольствие. Он скоро узнает, что эта Ханна знает о стряпне столько же, сколько я о дойке коров. И в доме начнутся проблемы».
2: Миссис Мулинс самодовольно сложила руки при мысли о том, как сильно будут сожалеть о ее собственных ценных услугах, а затем спросила изменившимся тоном.
4: «Капитан едет в Мисткорт вместе с остальными?»
3: «Нет, к сожалению. Капитан завтра уезжает», — сказала Сьюзен. «Скоро он отправится в очередной круиз. А так как у него много дел в порту, ему необходимо ненадолго задержаться в Лондоне. Экипаж, с которым едет капитан,

0: Наступил ноябрь с моросящим дождем по ночам и утренними туманами. Унылая погода снаружи усиливает ощущение дискомфорта в полупустом доме. Ковер с лестницы убрали, и больше не слышно, как бьют старые семейные часы. Гостиная сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была, когда читатель впервые попал в веселую обитель Треворов. Уже вечер, и все члены семьи собрались вместе, за исключением хозяина дома. Он занят в своем кабинете бумагами адвокатов и документами, лежащими перед ним. Свет лампы в гостиной падает на скудное количество мебели, так как диван, кресло и пианино уже упакованы для переезда в новый дом. Ни фарфоровый орнамент, ни изящная ваза не украшают больше белую каменную полку. Зеркало убрано, а от картин остались только следы квадратных отметин на стене. Гитары больше не видно. Аквариум с золотыми рыбками теперь принадлежит друзьям. А папоротники отправлены в оранжерею тетушки на Гроссвеннер-сквер. Эми сидит за столом с кружевом, но ее иголка бездействует. Самый активный из всех – Брюс. Он чертит планы коттеджей и записывает в записную книжку смету расходов. У капитана в руках книга, но ее содержание, по-видимому, его сейчас не интересует. Виберт просматривает журналы. Последние 10 минут в доме царила такая тишина, что отчетливо слышался стук ноябрьского дождя по оконным стеклам.
1: «Надеюсь, что погода будет другой, когда мы поедем в наш новый дом», — сказал Виберт, зевая и отбрасывая журнал. «То место нуждается, по крайней мере, в солнечном свете, чтобы выглядеть более приветливым, чем сумасшедший дом. К счастью, нашей странной старой двоюродной бабушке не пришло в голову покрасить дом в черный цвет снаружи и внутри. И она не написала в своем завещании, что он должен оставаться таким и впредь, как комплимент ее мужу, который умер 50 лет назад. Фух, подумать только, замуровать лучшую спальню!»
0: Такой поступок доказывает, что психика миссис Майерс была нарушена, — сказал капитан.
2: «Какое несчастье!» — заметила Эми.
1: «Несчастье? Я бы скорее назвал это безрассудством, абсурдом!» — сурово ответил Брюс, отрываясь от своего рисунка. «А я бы назвал это грехом, настоящим грехом!» — воскликнул Виберт. — «Какой позор превратить то, что могло бы быть веселым загородным домом, в нечто вроде сельской тюрьмы! Боюсь, что даже наши лучшие друзья не захотят навестить нас там. Сегодня я спросил хорошенькую маленькую Алису, приедет ли она, чтобы порадовать нас на Рождество. Она ответила, что очень боится домов с привидениями, особенно темными зимними ночами».
0: Брюс презрительно улыбнулся, а капитан предположил, что маленькая леди, возможно, шутит.
1: «Ничуть!» – ответил Виберт. «Алиса была так же серьезна, как и все наши слуги, когда они предупредили нас об уходе. Никто из них, кроме отважной Сьюзен, не поедет с нами в мисс Корт. Держу пари, что сама Эми дрожит от страха при мысли о том, что в доме водятся привидения. Она не согласится идти вечером по коридорам, чтобы не встретить какую-нибудь высокую фигуру в белом».
0: Эми покраснела и выглядела такой смущенной, что дядя, заметив ее неловкость, решил отвлечь от нее внимание, сменив тему разговора.
1: «Я мысленно провожу параллель», — заметил он, «между человеческой душой и так называемым обиталищем с привидениями. У большинства людей в глубочайшем тайнике духовного

0: умного человека есть некая тайная комната, где предрассудки закрывают свет, а самообман замуровывает дверь. В эту комнату сам обладатель в некоторых случаях никогда не входит, чтобы обнаружить и изгнать любимый грех, который, не будучи узнанным, возможно, скрывается там во тьме.
1: «Вы говорите о наших сердцах?» – спросила Эми.
0: «Да», – ответил дядя. «Я уверен, что ни один человек из 10 000 не знает всех ходов, закоулков, темных углов и потайных комнат, которые он носит в своей груди. Каждый христианин должен знать», – возразил Брюс. «Каждый христианин обязан проверять свое сердце».
1: «Надеюсь, вы не станете называть язычником или турком каждого, кто не делает этого», – воскликнул Виберт. «Вся эта ужасная охота за мелкими грешками и признание во всех их сразу – это, по крайней мере, на мой взгляд, подходящее занятие для отшельников и монахов».
0: «Мы говорим не об исповеди, а просто о самопознании», – заметил капитан.
1: «О, там, где невежество, есть блаженство!» – весело начал Виберт.
0: Но его брат прервал неверно употребленную цитату замечанием. «Невежество в отношении нас самих – ничто иное, как глупость!» Виберт снова взял журнал, который он положил на стол, и сделал вид, что снова рассматривает картинки. Если бы не присутствие капитана, юноша начал бы насвистывать, показывая, как мало его волнует намек Брюса. Виберт часто говорил Эми, что не намерен терпеть, чтобы его брат унижал его. «Ты думаешь, что самопознание делается легко?» – спросил Эрос, устремив проницательный взгляд на Брюса. Юноша смотрел на него со спокойной невозмутимостью, свойственной молодому человеку.
2: «Как и всякое другое знание, оно требует некоторого изучения», – ответил Брюс Тревор. «Но приобрести его не труднее, чем другие виды знания».
0: «В этом ты пришел к другому заключению, нежели автор этой книги», – заметил Эрос. И прочел вслух следующие строки из книги доктора Гаулберна «Размышления о личной религии», которую он держал в руках. «Одно из первых свойств личного греха, с которым нам предстоит познакомиться, чтобы сделать наш первый шаг в нашей духовной борьбе, это его свойство скрывать себя. Вследствие этого свойства часто случается, что человек, когда задевают его слабое место, отвечает, что какие бы другие недостатки у него ни были, этот недостаток, по крайней мере, не является частью его характера». Капитан читал цитату так выразительно, что Виберт снова отбросил журнал и стал слушать, в то время как Эрос продолжал. «Это обстоятельство может дать нам ключ к открытию. Если бы вас обвинили в чем-то, и вы были бы задеты и уязвлены очевидной несправедливостью обвинения, проверьте себя в этом. В этой части очень вероятно скрывается черное пятно тайного греха. Если кожа в какой-либо части чувствительна к давлению, вероятно, под поверхностью есть воспаление».
2: «Сомневаюсь, что автор прав», – заметил Брюс. «Тайные грехи не могут таким образом скрываться от тех, кто честно исследует свое собственное сердце».
1: «Может быть, кто-то обыскивает все, кроме замурованной комнаты», – предположил Виберт.
0: Капитан Эрос улыбнулся, соглашаясь с этим замечанием.
2: «Чтобы пролить свет на этот вопрос, — сказал он, — предположим, что каждый из вас запишет то, что вы считаете своим главным грехом, а я
1: наблюдавший за характером каждого из вас с детства, также напишу то, что я считаю искушением для каждого из вас. Вероятно ли, что ваши и мои заметки будут одинаковыми? Возможно ли, что одно и то же черное пятно будет затронуто вашими и моими руками? И мы укажем на ту же самую идентичную ошибку, которая легко и часто осаждает душу каждого из вас троих.
0: «Любопытно было бы сравнить эти две записи!» – воскликнул Виберт. «Мне бы хотелось, капитан, чтобы вы действительно записали все, что думаете обо всех нас. Это было бы похоже на консультацию с профессором френологии. Без необходимости в том, чтобы чужие пальцы читали наши характеры по шишкам на наших головах».
1: «Я говорю не о характере в целом, а об одном грехе, который чаще всего осаждает», — сказал капитан. «Согласен ли будет взгляд внимательного наблюдателя с тем, что признает человек, в чьем сердце он может таиться?»
2: «Может быть и нет», — сказал Брюс после некоторого раздумья. «Человек, пораженный грехом, знает о его существовании больше, чем самый проницательный наблюдатель, который может судить только по внешним признакам».
1: «Вот как раз в этом мы и расходимся», — заметил капитан Эрос. «Свойство любимого греха — скрывать себя, но только от того, для кого знание о его присутствии было бы очень важным».
2: «Я бы побоялся», — прибавил капитан с улыбкой, «даже моим племянникам и племяннице сказать, что я считаю главным грехом каждого из них. Боюсь, что они будут уязвлены и обижены, по их мнению, очевидной несправедливостью обвинения. Не почувствовали бы, хотя они и не сказали бы этого вслух.
1: Что какие бы другие недостатки у них ни были, этот недостаток, по крайней мере, не составляет части характера, о котором идет речь». Слушатели капитана очень удивились его словам. Виберт откровенно рассмеялся.
0: «Вы, должно быть, считаете нас ужасно плохими людьми!» – произнес он.
1: «Дядя, я бы хотела, чтобы вы записали то, что, по вашему мнению, является самым тяжким грехом каждого из нас», – сказала Эми. «Тихонько передайте эту маленькую бумажку тому, кого она касается. Разумеется, чтобы никто другой ее не читал. Я уверена, что меня не оскорбит то, что вы напишете. Мне было бы полезно узнать, что вы считаете моим самым большим искушением».
3: «Так как вы завтра уезжаете, то избежите гнева и ярости негодующей Эми, как бы она ни была уязвлена и обижена», – засмеялся Виберт.
1: «А теперь, Брюс», – саркастически добавил юноша, – «как ты смотришь на то, чтобы капитан конфиденциально сообщил тебе, что он считает крошечным черным пятном в твоем почти безупречном характере?»
2: «Я не возражаю против того, чтобы дядя написал то, что считает необходимым», — холодно ответил Брюс. «Я уверен, что ни он, ни кто-либо другой из людей не может сказать мне о моем собственном характере то, что я прекрасно не знал бы прежде».
1: «Если я напишу свои впечатления, то только для того, чтобы побудить вас всех серьезно задуматься над этим вопросом», — заметил капитан. «Не имеет большого значения, прав я или нет в своих выводах, но очень важно, чтобы никто не обманывался относительно самого себя. Я хочу, чтобы вы задумались».
0: «Ах, я не стану этого делать! Я ненавижу думать! Это скучно!» — весело воскликнул Виберт. «Я знаю, что я беспечный кутенок. Ах, я попал в черное пятно совершенно неожиданно! Легкомыслие — мой мучительный грех!»
1: «Для меня затруднительно выделить
2: один из моих многочисленных недостатков», — призналась Эми.
1: «Но это совершенный вздор! Ты это прекрасно знаешь!» — воскликнул ее младший брат. «У тебя нет никаких недостатков, кроме того, что ты слишком хорошая. Ты бы мне больше нравилась, если бы была такой же веселой и жизнерадостной, как Алиса».
2: «Дерзкий мальчишка», — сказала Эми и улыбнулась.
1: «Но, капитан», — продолжал Виберт, обращаясь к своему дяде, «хотя мы и готовы прочесть то, что вы напишете, мы не собираемся идти к исповеди. Вы можете сказать нам, каково ваше представление о том, что скрывается в наших тайных комнатах. Но мы не станем приглашать вас туда и говорить: вот мой мучительный грех».
2: «Мне не нужны никакие признания», — ответил капитан Эрроуз. «Я повторяю, что моя единственная цель состоит в том, чтобы побудить вас разрушить кирпичную кладку, раздвинуть шторы и проверить самих себя, отбросив метафоры и говоря простыми словами, побудить вас сделать открытие самого слабого места в ваших собственных характерах путем искреннего исследования и серьезного размышления». В какой-то степени этот результат был достигнут, хотя Виберт смеялся, а Брюс выглядел безразличным. Тема самопознания возвращалась в тот вечер не один раз.
1: «Не думаю, чтобы капитан мог заглянуть в душу дальше, чем кто-либо другой», — подумал Виберт. «Но у него необыкновенно острое зрение, и он очень наблюдательный. Без сомнения, он научился этой привычке в море. Я рад, что он может обнаружить некоторые недостатки в господине Брюсе, который является своего рода попом в нашем доме, хотя я, например, не верю в его непогрешимость. Интересно, что дядя назовет злым духом в моей тайной комнате? Я бы сказал: так, дайте-ка подумать. Я никогда не думал об этом раньше. Ну, да, я не так ревностно отношусь к вопросам веры, как папа и мои брат и сестра. По воскресеньям не хожу в церковь 2 раза. И, если уж говорить правду, не уделяю особого внимания службе, пока нахожусь там. Я всегда предпочитаю роман с серьезным книгам. По-моему, это самое худшее, что я могу сказать о себе. Капитан назвал бы это... Так, дай-ка подумать. Он назвал бы это безбожием? Нет. Это определение слишком жесткое. Признаюсь, я легкомыслен, но отнюдь не безбожен. Что, нечестивый? Нет, ведь это еще хуже. Я ни в малейшей степени не претендую на благочестие, но все же я был бы готов сбить с ног любого, кто назвал бы меня неблагочестивым. Я... нечто среднее между 2 полюсами. Ветренность? Ах, вот оно точное слово, чтобы описать мой коварный грех, если только можно назвать грехом простое легкомыслие. Я не враг никому, кроме самого себя. Да и себе я не враг тоже. Я щежу и потворствую себе всем, чем могу». «Легкомыслие может быть недостатком в 60 лет, но это вовсе не недостаток в 16. И я решительно возражал бы против того, чтобы быть таким же рассудительным, как Брюс. Он едет своей дорогой, как крепкая старая карета, а я – как велосипед». Когда это сравнение пришло ему в голову, Виберт рассмеялся. «Велосипед быстрый, легкий, не предназначен для перевозки большого багажа и редко разбивается. Да, я скольжу по миру, как велосипед, и легкомыслие – мой самый большой недостаток.
0: Зевая после непривычного усилия даже такого беглого самоанализа, Виберт теперь позволил своим мыслям свободно блуждать в любом направлении, удовлетворенный тем, что ничего серьезного в его характере не может быть обнаружено. Странно, что дядя воображает, будто может проникнуть в тайники чужого сердца, размышлял Брюс, поднимаясь в тот вечер по лестнице со свечой в руке. Капитан Эрос может судить о моем характере только по моему внешнему поведению. Он не видит в нем ничего предосудительного, чтобы найти какой-то недостаток. Я признаю, и с сожалением, что во многих отношениях не исполняю своего долга перед Создателем. Но это отношение между моей совестью и Богом. Тайна, в которую никто не может проникнуть и в которую никто не имеет права вмешиваться. Однако очевидно, что дядя обнаружил во мне какой-то видимый недостаток. Я осознаю, что у меня дурной характер, но в последнее время мне удалось взять под контроль то, что Кальвин называл неуправляемым зверем. Возможно, я и впрямь проявил некоторое нетерпение по отношению к Виберту в присутствии моего критически настроенного дяди. Такие были размышления Брюса, когда он вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Теперь я припоминаю, как дядя говорил мне, что я мог бы иметь большее влияние на брата, если бы проявлял к нему большую снисходительность. Но у кого хватит терпения на глупости Виберта? Брюс поставил свечу и бросился на стул. Виберт был избалованным ребенком от самой колыбели. Теперь, когда ему уже почти 17 лет, он все еще остается избалованным. Наша бедная дорогая матушка сделала своего младшего сына почти идолом. Отец слеп к его недостаткам. Эми ласкает и потакает ему до крайности. И все вокруг делают то же самое. Вибертом восхищаются, за ним ухаживают. Его приветствуют везде, где бы он ни появлялся. Девушки называют его красивым. И он может болтать любую чепуху, чтобы доставить им удовольствие. Виберт не прочь поиграть в дурака. И он играючи идет по жизни. Брюс сделал паузу, и совесть тихо предупредила старшего брата. «Боюсь, я слишком суров в своих суждениях. Недостаток милосердия. Вот, пожалуй, мой главный грех. Я слишком быстро замечаю ошибки и глупости других. Это качество, однако, не лишено своих преимуществ в таком мире, как наш. Меня не так-то легко обмануть. Простая облицовка и позолота не обманут моего взгляда. Я не могу закрывать глаза ни на свои собственные недостатки, ни на недостатки других». Брюсу казалось, что он знает себя досконально, и что в его сердце нет ни одного тайного уголка, который бы он смело не исследовал. Эми Тревор, сидя молча перед зеркалом, пока Сьюзен расчесывала длинные блестящие пряди волос своей молодой госпожи, размышляла о состоянии своего сердца. «Хотела бы я знать, что мой дорогой дядя считает моим главным грехом», задумчиво произнесла кроткая девушка. «Я была так глупа, что воображала, будто такой любящий и милый человек, как он, не заметит моих недостатков. Мне даже немного не по себе, что я ошибалась в этом. Какой изъян в моем характере поразил столь проницательного наблюдателя? Дядя не может знать, как часто мои мысли блуждают в молитве. Я бываю холодна и неблагодарна иногда даже к тому, кого я искренне люблю и перед кем преклоняюсь. Может быть, что-то в моем поведении не понравилось дяде? Возможно, тщеславие?
2: Эми подняла глаза к зеркалу. У нее не было причин быть недовольной лицом, которое она видела в зеркале.
4: «Да, я боюсь, что я тщеславна. Я действительно считаю себя хорошенькой и не могу не знать, что хорошо пою. Мне так часто это говорили. Люблю я, конечно, и похвалы. Дядя, возможно, заметил это. Мне очень приятно, когда мной восхищаются и хвалят те, кого я люблю, а может быть и другие. Это тщеславие и любовь к одобрению могут привести к ревности, совсем непростительному греху. Разве я не почувствовала некоторую досаду даже от игривых слов Виберта об Алисе? Он желает, чтобы я была больше похожа на эту веселую, легкомысленную девушку. Алиса, конечно, довольно милая компаньонка, но я никогда не приму ее за модель. Боюсь, что меня будет преследовать ревность, если обстоятельства дадут мне повод питать такую низменную, такую греховную страсть. Я часто думала, что для меня было бы большим испытанием, если бы папа надумал жениться снова. Мне невыносима даже мысль, что кто-то, пусть даже жена, будет для него дороже, чем я. Как бы я огорчилась, если бы он сделал то, что могло бы принести ему утешение. Ах, разве это не эгоистично? Отвратительно эгоистично. Это показывает, что при всей моей любви к моему единственному оставшемуся родителю я забочусь о его счастье меньше, чем о своем собственном. Конечно, эгоизм есть в моем характере. Он тоже скрывается в моей тайной комнате. Несомненно, дядя узнал об этом. Кроме того, разве я не сознаю, что часто бездельничаю и питаю своей волей? Есть обязанности, которые я знаю, что должна делать, и все же от исполнения которых я всегда уклоняюсь. Свое пренебрежение я всегда оправдываю, хотя совесть говорит мне об этом. Понимаю, у меня очень ущербный характер, и все же я склонна к самообману. Доброта и внимание всех окружающих помогают мне закрыть глаза на мои собственные недостатки. Возможно, это втягивает меня в небольшое лицемерие, чтобы сделать каждое черное пятно еще чернее. Нужно отметить, что Эми часто проводила самоанализ. Для девушки не было ничего нового в том, чтобы общаться со своим сердцем и быть спокойной.
3: «Ты прав, Брюс. Желательно, чтобы ты сегодня же отправился в Уилтшир, чтобы сделать все необходимые приготовления и подготовиться к нашему завтрашнему приезду», — сказал мистер Тревор сыну на следующее утро, когда вся семья сидела за завтраком. «Новым слугам понадобятся устные указания. Позаботься о том, чтобы распаковали мебель, которую послали отсюда, и расставь ее в нескольких комнатах мисс Корта». Джентльмен скатал салфетку и вдел ее в кольцо. «Твой поезд отправляется в 10:30», — добавил он, поднимаясь со своего места.
5: «А Виберт едет со мной?» — спросил Брюс, взглянув на брата, который, как обычно, спустился поздно и все еще был занят завтраком.
6: «Я не думаю, что от Виберта будет тебе большая помощь», — заметил мистер Тревор.
7: «Никакой помощи!» — быстро ответил Виберт. «Это как раз в духе Брюса — рассказывать и руководить. Следить, чтобы на кухне было достаточно кастрюли и сковородок, мяса в кладовой и огня по всему дому. Что же касается меня...»
6: «Ты считаешь, что вполне достаточно, чтобы есть пищу и наслаждаться огнем?» — сухо заметил капитан.
8: «Ну, сегодня вечером я непременно должен поехать в Альберт-Холл. Нерны попросили меня составить им компанию, и я не мог им отказать», — продолжал Виберт.
9: Мне совершенно необходимо немного развлечься, прежде чем отправиться в Улширские дебри. Как говорит поэт Мур, что бы ни принесло завтра, сегодня будь весел.
5: Это справедливо, снисходительно заметил отец. Брюс обменялся взглядом с дядей, который передал невысказанную мысль обоих.
9: Едва ли справедливо, чтобы один брат занимался всеми неприятностями, а другой – развлечениями.
5: Виберт заметил этот взгляд и рассмеялся.
9: «Сначала долг, потом удовольствие. Вот девиз, которому учат всех хороших маленьких детей», – произнес он. «Брюс, ты старший, и тебе нравится быть первым, поэтому тебе, естественно, достается долг. Я ж достаточно скромен, чтобы довольствоваться удовольствием».
5: Мистер Тревор улыбнулся шутке, хотя и покачал своей лысой головой с мягким упреком. Затем, повернувшись к Шурину, он сказал:
10: «Эдвард, у меня ранняя встреча в Лондоне, и я должен ехать на вокзал. Боюсь, что по возвращении я не застану тебя здесь».
11: «Я тоже уезжаю рано», — сказал капитан. «Эми приказала, чтобы экипаж был у дверей в 10. Я должен попрощаться с вами сейчас, поблагодарить вас за мой приятный визит на летней вилле. И надеюсь, следующей весной найти вас всех здоровыми и счастливыми в вашем новом доме».
5: Мужчины сердечно пожали друг другу руки и разошлись. Мистер Тревор, как обычно, отправился на вокзал пешком.
9: «Послушай, Брюс, — заметил Виберт, — если ты собираешься распределять комнаты в мисс Корти, то не забудь дать мне хорошую комнату. Мне нравится много воздуха и света, и веселый вид из окна. Я не хочу убогую маленькую конуру, ни чердака на самом верху дома. Длинные лестницы — ужасная скука.
10: В первую очередь я постараюсь устроить моего отца и сестру, — ответил Брюс. Они никогда не думают о себе.
9: «Предполагаю, попадание точное!
5: — добродушно воскликнул Виберт.
9: Это напоминает мне наш вчерашний разговор. Капитан, вы выследили призраков в наших тайных комнатах? — спросил юноша, поднимаясь из-за стола.
5: В ответ Эрус вытащил из кармана сюртюка записную книжку. Он вынул оттуда 3 маленьких листка бумаги, аккуратно сложенных и подписанных адресатом.
9: «Я пойду наверх за своим багажом», — сказал капитан. «А вам оставляю...» «Это 3 личных и конфиденциальных сообщения!» — воскликнул Виберт, игриво выхватывая бумаги из рук дяди. «Каждая из них, как я вижу, подписана. Вот твое, Эми. Твое, Брюс. А вот мое».
5: Капитан Эрос не стал ждать, чтобы понаблюдать за эффектом, произведенным его маленькими посланиями. Он вышел из комнаты, чтобы закончить приготовление к отъезду.
9: «Я человек откровенный», — сказал Виберт. «И мне все равно, что обо мне думает мой добрый дядюшка».
5: Развернув листок бумаги, который он держал в руках, юноша прочел вслух следующее.
9: «Будь настороже против гордыни, которая отвергает советы, обижается на упреки и отказывается признавать свою вину». «Я не узнаю свое сходство на этой фотографии», — воскликнул юноша. «И если бы портрет предназначался Брюсу...»
5: Виберт перевернул бумагу и взглянул на обратную сторону.
9: «Ну, конечно, он адресован Брюсу, и капитан попал в самую точку!»
10: «Ты нарочно это сделал!» — сказал Брюс с плохо скрываемым гневом.
5: Выхватив у Виберта бумагу, он бросил ее в огонь. Затем, бросив на стол нераспечатанную записку, которую ему вручили вначале, Брюс резко повернулся и вышел из столовой.
9: «Уязвленный и раздраженный! Разве он не вздрогнул?» —
11: — закричал Виберт, глядя вслед брату.
12: «Капитан, несомненно, коснулся самого больного места!»
4: «Мне неприятно, что ты прочел эту личную записку вслух», — сказала Эми. «Мы не должны были знать ее содержание».
12: «В ней не было ничего нового», — заметил Виберт. «Гордость Брюса так же очевидна, как нос на его лице. Только, как и нос, она слишком близка к нему. Слишком большая часть его самого, чтобы он мог ее увидеть».
4: «Брюс — благородный, бескорыстный, великодушный человек», — возразила Эми.
11: Виберта не интересовала похвала брату.
12: «А что в твоем листочке?»
11: — спросил он, взглянув на свой собственный.
12: «Эми, ты, кажется, удивлена тем, что написал дядя. Скажи мне, просто признайся, какое скрытое зло нашел в тебе наш остроглазый наставник? Какое-то скрытое желание совершить кражу со взломом? Или предумышленное убийство?»
4: «Я не совсем понимаю, что имеет в виду мой дядя», — сказала Эми, задумчиво глядя на маленькое послание, которое она держала в руке.
12: «Я помогу тебе понять. Я могу прояснить. Просто дай мне посмотреть, что написал оракул», — воскликнул Виберт.
11: И в его красивых темных глазах блеснули искорки веселья и любопытства.
12: «Эми, я скажу тебе в обмен, что он написал на моем клочке бумаги. Остерегайся эгоизма. Коротко, но не очень сладко и довольно несправедливо. Я легкомыслен и весел, и мне все равно, кто что говорит. Но что касается эгоизма, это клевета, совершенная клевета».
4: «Может быть, дядя опять коснулся чувствительного места?» — заметила Эми с улыбкой, но такой кроткой, что на нее нельзя было обидеться.
12: «Я хочу знать, что прозорливец приписывает вашему обвинению. Какое торжественное предостережение вызвало розы на этих прекрасных щеках?» —
11: воскликнул младший брат. Обняв одной рукой Эми, другой рукой Виберт завладел бумагой, едва сопротивлявшейся девушке. Взглянув на два слова, написанные на ней, он удивился не меньше ее. Эти слова были: «Победить недоверие».
12: «Недоверие? К чему или кому?» – спросил Виберт.
11: «Оракул предложил своего рода загадку. Поскольку вы собираетесь совершить поездку с капитаном наедине, то у вас будет возможность получить объяснение вашей проблемы.
12: Что касается моей, то она последует в огонь вслед за Брюсовой».
11: Виберт привел слова в действие. Примерно через полчаса экипаж, который должен был забрать капитана Эрроу с летней виллы, подъехал к дверям. Эми была готова, как и было условлено, сопровождать дядю часть пути. Джон передал его багаж на козлы кареты. Виберт подошел к двери, чтобы проводить гостя и попрощаться с ним.
12: «Я покажу ему», — сказал себе юноша, — «что не держу на него зла за предупреждение, которое было не очень необходимым и, конечно, не очень вежливым». «Прощайте, капитан!» — воскликнул Виберт, пожимая руку дяде. «Приезжайте весной в мисс Корт, и мы с вами совершим набег на комнату с привидениями».
11: «А где Брюс? Я не попрощался с ним», — сказал капитан, останавливаясь, чтобы подсадить племянницу в экипаж.
4: «Брюс!»
11: — зазвенел ясный голос Эми, когда она побежала к низу лестницы, чтобы сообщить брату, что гость уезжает.
12: «Брюс!»
11: — крикнул Виберт во всю мощь своих легких. Ответа на оба зова не последовало. Эми предположила, что ее брат, возможно, куда-то ушел, забыв, что карета была заказана на это время. Через несколько минут Эрус усадил ее в карету со словами:
13: «Ты передашь Брюсу мои прощальные слова, хорошо?»
14: «Никто так не глух, как те, кто не хочет слышать!» — пробормотал Виберт, когда карета отъехала от двери. «Брюс слышал, как мы звали его, но он в раздражении не захотел появляться. Он отвергает советы, обижается на упреки и все же не верит, что он гордый. Возможно, не больше, чем я считаю себя эгоистом».
15: «Я так рада, что у меня есть немного времени для спокойного разговора с вами, дорогой дядюшка», — сказала Эми, когда экипаж, в котором она сидела рядом с капитаном, тронулся с места.
16: «Я хотела спросить вас».
15: Она заколебалась, и в ее голосе послышалась легкая нервозность.
16: «Что вы имели в виду, когда написали мне «победить недоверие»?»
15: «Позволь мне направить тебя к нашему старому любимцу, путешествию пилигрима», — ответил капитан. «В чьем обществе сновидец представлял недоверие, когда тот бежал вниз по склону горы затруднений, чтобы напугать христианина о львах на пути?»
16: «В компании робкого», — ответила Эми.
15: «А ты не знакома с этим персонажем?» — спросил капитан.
16: «О, тогда вы только хотите сказать, что я немного робкая и нервная?» — сказала Эми с большим облегчением. «Это не серьезное обвинение. Вы слишком бережны со мной».
15: «Не спеши, дитя мое. Давай рассмотрим аллегорические образы более подробно. Робость и недоверие не только оказались вместе, но и очень тесно связаны между собой».
16: «Вы не хотите, чтобы я была смелой героиней?» — спросила Эми, улыбаясь.
15: «Я хотел бы, чтобы ты была такой, какая ты есть, кроткой английской девушкой. Но мне бы хотелось, чтобы ты была больше, чем сейчас, то есть доверчивой христианской девушкой», — ответил капитан Эрроуз.
16: «Бесспорно, смелость — это естественное качество, которое присуще не всем», — заметила Эми. «Кроме того, если это и достоинство, то скорее мужское, чем женское».
15: «Простая физическая храбрость, такая как пустая смелость в жерле пушки, не является христианской доблестью», — сказал капитан. «Она может быть проявлена язычником или атеистом. Мужество, которое является жертвенным, бескорыстным, нужно культивировать, и о нем нужно молиться. Это детская вера в мудрость и любовь отца, которой самая слабая женщина может прославить своего Создателя».
16: «Вера в Божью мудрость и любовь? Вы, конечно, не думаете, что я настолько безнравственна, чтобы сомневаться в них. Я знаю, что у меня много недостатков, но этот...»
15: Эми резко остановилась, с удивлением обнаружив, готовые сорваться почти те же самые слова, которые были даны в знак того, что запинающий грех был выслежен в своей тайной комнате. «Помнишь, — сказал капитан Эрроуз, — несколько дней назад ты пела прекрасный гимн, начинающийся строками: „Господи, мне все равно, умру я или останусь жить“?»
16: «Да, — ответила Эми. «И вы сказали мне, что, как бы вам ни нравился этот гимн, вы не находите его подходящим для моего исполнения. Я подумала, что вы посчитали его слишком низким для моего голоса».
15: «Нет, я думал, что он слишком высок для практики твоей жизни. Может ли его петь та, которая в то утро была в нервозном страхе от царапины котенка? Та, которая созналась, что едва ли осмелится ухаживать за своей лучшей подругой, больной ветрянкой? Та, которую даже в моем сопровождении не удалось уговорить пересечь поле, где паслись несколько коров?»
16: «Ах, дядюшка, как вы можете принимать всерьез такие пустяки?
11: воскликнула задетая за живое Эми.
17: «Потому что я хочу, чтобы ты отнеслась к ним более серьезно», ответил капитан Эрроуз.
11: «До сих пор ты считала беспричинный страх невинной слабостью, возможно, чем-то связанным с женской грациозностью, а не врагом, которому нужно противостать и победить. Я вижу, что страх бросает тень на твой путь. Ты была бы счастливее, если бы у тебя была сила полностью с ним расстаться».
17: «У меня нет такой силы», — сказала Эми.
11: Едва эти слова сорвались с ее губ, как она пожалела, что произнесла их. Ей было стыдно признаться в суеверном страхе.
17: «Тогда давай проследим происхождение беспричинного страха», — предложил капитан Эрроуз.
18: Сегодня прозвучала вторая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните ли вы, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Если нет, я напомню вам. Мы говорили о том, как Иаков возвратился на свою родину с женами и детьми, и как по пути встретил брата своего Исава, который не был больше злым на него. Иаков возвратился домой и еще застал в живых отца, который, однако, вскоре умер, и вместе с Исавом они похоронили его. Жена его, Рахиль, умерла в дороге, и он похоронил ее в Вифлееме. Запомните это название, потому что мы будем говорить о нем позже. В Вифлееме родился спустя много веков Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, но мы еще не дошли до этого времени и не будем забегать наперед, а перейдем к нашей сегодняшней истории. У Иакова было 12 сыновей, и из всех них он больше всех любил Иосифа. Он был 11-м ребенком у Иакова и старшим сыном Рахили. Братья ревновали Иосифа к отцу, который особенно любил его и сделал для него красивую пеструю одежду. Братья просто возненавидели Иосифа и готовы были причинить ему любое зло. Однажды Иосиф увидел, как его братья делали что-то плохое, и он немедленно доложил об этом отцу, и за это они еще больше не взлюбили его. Однажды 17-летний Иосиф имел интересный сон. Он поспешил рассказать об этом своим братьям. «Я видел во сне, — сказал он, — как мы все вместе собирали снопы в поле. Мой сноп стоял прямо, а ваши кланялись ему со всех сторон. О, как разозлились братья! Неужели ты воображаешь, что когда-то будешь властвовать над нами? — спросили они. Вскоре Иосифу снова приснился сон. Этот сон был еще замечательнее первого. Он рассказал отцу и братьям о нем. «Во сне я видел, как солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Иаков сказал: «Неужели ты думаешь, что твои отец и мать и братья поклонятся тебе?» Этот сон делал Иосифа лучшим, более мудрым и великим, чем все остальные в семье. Но Иаков не мог не задуматься над смыслом таких удивительных снов. Иаков жил со своей семьей в Хевроне, где раньше жил его дед Авраам. Его стада стали такими многочисленными, что сыновья уже не находили места для пастбища вблизи и должны были уводить стада далеко от дома, где была свежая трава и вода. Однажды Иаков отослал своих 10 сыновей в Сихем со стадом овец. Когда они не возвратились через несколько недель, Иаков послал Иосифа разузнать, что там с ними такое и почему их так долго нет. Иосиф отправился в путь один. Место, в котором были братья со стадами, было в 75 километрах от Сихема. Когда он пришел туда, он не мог найти братьев и стада. «Что теперь делать? Куда идти?» — спрашивал сам себя Иосиф. Человек из ближайшего селения сказал Иосифу, куда отправились его братья. Это место называлось Дофан, и там Иосиф нашел их, пройдя еще 25 километров. Уже издали можно было видеть шатер и стада, и Иосиф ускорил шаги. Когда братья увидели молодого человека в пестрой одежде, идущего через поля, они с насмешкой сказали друг другу: «Вот идет сновидец! Давайте убьем его и посмотрим, что будет с его снами». Старший брат Рувим не хотел обижать молодого Иосифа, но боялся, что другие не послушают его, если он предложит не убивать Иосифа, и осторожно сказал: «Не будем убивать его, а бросим вон в тот ров, и пусть он там лежит, пока не умрет сам». Все братья быстро согласились. Когда Иосиф приблизился, они набросились на него, сорвали с него пеструю одежду и бросили его в ров. Не обращая внимания на его крики, они сели обедать. Но Рувим же не собирался оставлять Иосифа в яме, пока тот умрет, и думал, что сможет вытащить его позже, когда другие уйдут к стадам. Но пока он сам отлучился на короткое время, пришел караван купцов из Египта на верблюдах. Некоторые из них назывались измаильтянами, потому что были потомками Исмаила. Они были на пути в Египет, чтобы продать там пряности и другие товары. «Теперь мы сможем избавиться от нашего брата и еще заработаем на этом», — сказал Иуда. «Не лучше ли продать его этим людям в рабы, чем оставлять во рву, пока он не умрет? Ведь, несмотря на то, что мы не можем его терпеть, он все же остается нашим братом». Все согласились с ним. Они вытащили Иосифа из рва и продали купцам из Египта, измаильтянам, за 20 серебряных монет. Бедный Иосиф! Теперь его уводили неведомо куда чужие люди. Его слезы и просьбы не производили никакого впечатления на братьев. Они разделили между собой деньги и решили, что навеки избавились от любимчика отца Иосифа. Когда измаильтяне ушли, братья, как ни в чем не бывало, взялись за свое дело. Рувим прибежал к яме, заглянул в нее, уверенный, что найдет там Иосифа и спасет от гибели. Ответа на оклик не было. Рувим звал и звал много раз, но Иосиф не отвечал. Тогда Рувим побежал к братьям. «Мальчика нет, что делать?» Будучи старшим братом, Рувим чувствовал ответственность за Иосифа. Братья рассказали Рувиму о своем поступке, но это не успокаивало его. «Что ж мы теперь скажем отцу?» — спросил он. Наконец они решили намочить одежду Иосифа в крови убитого животного и отнести отцу, сказать ему, что они вот так нашли ее в поле. Пусть отец думает, что дикие звери разодрали Иосифа. Иаков забеспокоился, когда увидел, что братья возвратились без Иосифа. Когда он увидел покрытую кровью одежду, он узнал в ней пеструю одежду любимого сыночка. Он сразу же решил, что дикие звери разодрали Иосифа. Яков разодрал одежды свои, что было обычаем в то время, когда большое горе постигало человека, и он надел на себя мешковину и посыпал голову пеплом и долго плакал о сыне своем Иосифе. Никто не мог утешить его, и никто не пытался сделать этого, потому что все сами были виноваты в горе отца, и им было стыдно подходить к нему, и хотя они уже жалели о своем злом поступке, исправить его было поздно. Однако на этом не кончается история Иосифа, а, можно сказать, только начинается, и вы еще многое услышите о нем. История об Иосифе — одна из самых интересных в Библии, и не только по содержанию, но по своему глубокому значению. Это символическая история, и потому нам так важно знать ее хорошо. Бог в своем слове передает нам ее рукою автора книги «Бытия» Моисея в виде прекрасной сказочной истории, и это помогает нам запомнить ее лучше. Но история об Иосифе далеко не сказка. История об Иосифе символизирует пришествие Спасителя Иисуса Христа в мир. И когда-нибудь, когда вы будете старше и сами будете изучать Слово Божие, вы поймете этот второй глубокий смысл истории Иосифа. А теперь я хочу рассказать вам рассказ о вере в живого Бога, о той вере, которую имел Иосиф и которая сохранила и спасла его в Египте. Наш рассказ сегодня будет об одной китайской девочке, молитва которой совершила чудо в ее доме. Она ходила одно время в миссионерскую школу, где миссионеры из Европы учили детей верить в живого Бога, и она поверила там в Него и приняла Иисуса Христа в свое сердечко. Ей было больно смотреть на то, как ее дедушка поклоняется мертвому Богу из камня и дерева, и она однажды сказала ему ласково, чтобы не обидеть его: «Дедушка, Будда из камня не слышит тебя и не может помочь тебе в беде. Миссионеры рассказали мне о живом Боге, пославшем сына своего на землю, чтобы он спас нас. Они научили нас замечательному стиху из Библии: „Я есмь путь, истина и жизнь“. Дедушка, ты должен начать молиться живому Богу, а не идолу». Старик был глубоко обижен словами девочки и на мгновение замер в оцепенении. Но потом его гнев дал о себе знать, и он толкнул девочку на пол и приказал ей замолчать и никогда больше не говорить о странном учении, иначе он заберет ее из этой школы. В той местности был бандит, у которого была подходящая к его характеру кличка «Белый волк». Он был хищным, злым и умел, как волк на снегу, подкрасться незаметно к селению и разграбить его до основания. Однажды

Дедушка, он слышит? Тогда скорее начинай молиться, потому что белый волк опять идет в наш город, и я знаю, что он снова придет к нам в дом. Пусть твой Бог не допустит до этого. Это было вызовом для веры девочки. Она побежала в свою комнату и начала молиться. «Боже, вот теперь возможность, не подведи меня!» Когда на другой день бандит подъехал к их дому на коне, конь вдруг встал на дыбы и не захотел переходить мостик, по которому нужно было ехать к воротам. Бандит бил коня, а тот упирался, и тогда его сообщники сказали, «Может быть, в этом доме злые духи, которых видит только твой конь, не иди туда!» Бандит был ужасно суеверным и в ужасе повернул назад. Девочка подошла к дедушке и тихонько сказала, «Дедушка, мой Бог ответил на твою молитву». «Я же говорила тебе, что он отвечает». Старик не знал, что ответить маленькой девочке, и все же он знал, что что-то остановило лошадь на мостике. Допустить мысль о том, что его дом полон злых духов, он не мог. Это было бы слишком глупым заключением. Он решил, что девочка, наверное, права. «Бог миссионеров», — ответил на молитву. Дедушка пошел в свою комнату подумать об этом. Христианский Бог совершил чудо. Тут было о чем подумать. На другой день он отправился сам к миссионеру и сказал, что хочет узнать больше о Боге, который творит чудеса и отвечает на молитвы. Вскоре он сам поверил в живого Бога и его Сына Иисуса Христа. Вот что могла сделать вера и молитва маленькой девочки.

0: Сегодня мы хотим вам рассказать одну удивительную историю, которая произошла с Витей. Однажды вечером, когда он собрался смотреть свои любимые мультики, Витя услышал, как мама говорит старшему брату Сереже.
1: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину».
0: Но Сергей не торопился выполнить мамино поручение. Он скорее к Вите.
2: «Витек, а ну сбегай за хлебом, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы».
3: «Нужны мне твои теоремы, сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне».
0: Но Серега не думал уступать. Он ударил Витю щелчком в лоб, сунул деньги в руки и вытолкал за дверь. Витя очень разозлился на него, но делать было нечего. И он побежал в магазин с надеждой, что он успеет к началу детской программы. Но в магазине стояла огромная очередь, и ему пришлось пристроиться в самом ее хвосте. Он стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Витя крутился, подпрыгивал. Ему даже замечания сделали, но, наконец, подошла его очередь. Он взял хлеб, расплатился и бросился бегом к выходу. Он так торопился, что не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Витя с разгону налетел на нее, корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Витя ужасно испугался и растерялся, а тут еще вся очередь на него накинулась. Одна женщина возмущалась больше всех.
4: «Что за ребенок? В очереди стоял, крутился, всем мешал? А теперь и бабушку чуть не сбил».
0: Витя стоял и только повторял:
3: «Простите, я нечаянно».
0: А бабушка подошла к Вите, погладила его по голове и сказала:
5: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем».
0: Витя быстро помог ей собрать яблоки и сложить в корзину. Подняв последнее, он протянул ей. Она взяла его и говорит:
5: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Оно такое же красивое, как и было. На, возьми его, только вымой его дома».
0: Она опять погладила Витю по голове. Он пошел не спеша домой. Мультики уже кончились. Да и к тому же ему уже не хотелось их смотреть. Он пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное, блестящее. И все это время он думал о бабушке. Какое доброе у нее было лицо и как она гладила его по голове.
3: «Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отругать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол, и она мне это простила».
0: И тут ему стало так стыдно за то, что он обиделся на брата, лишь за то, что он попросил его сходить за хлебом. Стыдно было и за то, что он придумывал Сергею страшную месть за пропущенные из-за него какие-то глупые мультики. Ох, как ему было стыдно! Он взял яблочко и пошел к Сергею. Услышав шаги, Сергей оторвался от своей геометрии.
2: «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини меня, но мне действительно надо заниматься».
3: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить вместо тебя сходить за хлебом. На, возьми это яблоко».
0: Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. Витя сел на диванчике в углу. Вдруг Сергей, отодвинув книжку, взял яблоко и направился на кухню. Витя потихонечку за ним. Сергей подошел к маме и сказал:
2: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебя вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. ты его не убирала.
1: Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Но надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь.
2: Хорошо, мамочка, вот, возьми яблочко.
0: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А Витя на кухне на табуреточку сел и наблюдает, что же будет дальше. Смотрит, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключик в дверях повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит к окошку, отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а папа так заработался, что забыл ее поздравить, а мама на него обиделась. Папа теперь уж каждый день носит цветы, уж вас не хватает. А мама все обижается. К окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется. И тут мама поворачивается и говорит:
1: «О, как здорово! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки!»
0: Папа аж расцвел.
6: Ты прости меня, родная.
1: Это ты меня прости. Нашла из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь.
0: И дает мама папе яблоко. Все сели за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом, все довольные и счастливые. И тут папа говорит Вите:
6: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий, но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
0: И папа дает Вите яблоко.

0: тот вечер Витя долго не мог уснуть. Он положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Он думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое их всех примирило. И он решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром Витя встал, умылся и побежал на улицу. Он решил найти ту бабушку. Он побежал к магазину. Почему-то он был уверен, что найдет ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Он ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Витя подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было, и в конце добавил.
1: Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй.
2: Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви. А добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.
0: И бабушка опять погладила Витю по голове.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о 10 главе этого послания. Но мы с вами можем заметить, что в 10 главе без всякого логического разрыва продолжается тема высшей жертвы Христа, начатая еще в 11 стихе 9 главы. Дело в том, что мы должны помнить, что изначально текст каждого произведения Священного Писания представлял собой единое целое, а разделение Библии на стихи и главы было сделано значительно позже. Поэтому разговор о содержании 10 главы мы должны начать с того, что было сказано в предшествующей главе этого произведения. Давайте прочтем 11 и 12 стихи 9 главы, где автор говорит о жертвоприношении за грех, совершенном однажды Иисусом Христом. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Далее посмотрим 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Теперь давайте прочтем последние два стиха 9 главы. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения». Фактически, в конце 9 главы автор говорит, что если при своем первом пришествии Христос не смог спасти человека посредством своей смерти, этого человека впереди не ждет ничего, кроме суда. Друзья мои, если вы отвергаете Христа как своего личного спасителя, у вас будут самые скорбные похороны, какие только можно себе представить. За годы своего служения мне довелось провести немало погребальных церемоний, и нередко это были похороны неспасенных людей. Могу с полной категоричностью заявить, что нет ничего подобного той скорби, которая царит на похоронах неспасенного человека среди его близких. И я должен сказать вам, что именно так и должно быть. Я вспоминаю сейчас именно такой случай, когда мы похоронили мужа одной женщины. Эта женщина, ее покойный муж, а также большинство собравшихся родственников были неверующими. К тому же, эта женщина явно страдала от пристрастия к алкоголю и очень сильно зависела от своего бывшего мужа. Поэтому данная утрата оказалась для нее очень тяжелой. Совершая погребальную церемонию, я попытался донести до близких покойного Божью весть, но не весть утешения, а благую весть, представив им Евангелие. После похорон эта женщина подошла ко мне, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Неужели больше нет никакой надежды?» Я ответил ей: «Нет, надежда есть всегда, но теперь уже только для вас. Для ее покойного мужа никакой надежды уже не было. Он был богохульником. И однажды открыто сказал мне, что ему не нужна никакая церковь, что ему не нужен никакой Иисус Христос и его жертва, а также, что ему не нужны никакие христиане». Такого человека впереди действительно не ждало ничего, кроме суда, ибо он отверг жертву Христа. И об этой самой жертве Христа говорится здесь, в начале 10 главы послания к евреям. Прочтем 1 и 2 стихи. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их,
потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Закон являлся лишь тенью будущей реальности, а вовсе не самой реальностью. Закон Моисея содействовал весьма благой цели, ибо он являлся образом, с помощью которого Бог учил израильский народ. И поскольку Бог весьма подробно рассказал все необходимые истины своему народу, он мог позволить себе судить этот народ весьма сурово. Когда Господь Иисус еще был на этой земле во плоти, Он сказал о Своем народе: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Мы читаем эти слова в Евангелии от Луки в 34 стихе 13 главы. Друзья мои, если вы не верите в то, что Божий суд действительно является суровым судом, отправляйтесь в Иерусалим и пройдитесь по улицам старого города. Пройдитесь по тем улицам, по которым в свое время ходил Иисус. Сегодня эти исторические места Иерусалима лежат в руинах. Почему? Потому что этот город подвергся Божьему суду. Как часто Господь пытался собрать свой избранный народ к себе. И для этого Он дал им Ветхий Завет, где содержалось вполне ясное учение, а также подробное описание ритуалов и жертв, которые указывали людям путь к Богу. Я сравниваю положение израильского народа и жизнь моих собственных далеких предков, которые проживали где-то в диких лесах Европы. В те времена мои предки были грязными и дикими варварами, но впоследствии евангельская весть добралась до них, и слава Богу, что некоторые из них доверились Христу. Вот почему я благодарен тем смелым людям, которые принесли евангельскую весть в Европу и изменили все лицо этого континента. Но народ Израиля имел Ветхий Завет, который был, да и по-прежнему является книгой образов. Можно сказать, что эта книга представляет собой азбуку начальных истин. Именно поэтому так много наших современников попросту упускают ее основной смысл. Когда богословы приступают к этой книге, они пытаются найти в ней что-то глубокое и неординарное, но на самом деле это весьма простая книга, подобная детской книге с иллюстрациями. Однако этими иллюстрациями являются не детские картинки, а образы, с помощью которых Бог пытается сказать всем нам, как своим маленьким детям, что Он умер за нас. И все это настолько просто, друзья мои. А также позвольте мне привлечь ваше внимание еще к одному очень важному моменту. Обратите внимание, что закон Ветхого Завета имел непосредственную связь со скинией и жертвоприношениями. Поэтому идея о том, что мы можем отделить Божьи заповеди от церемониального закона Ветхого Завета, в корне ошибочна. Если вы хотите возвратиться к системе законничества и сделать своей религией 10 заповедей, вам лучше сразу же построить для себя небольшую скинию и начать разводить овец и коз, потому что они, несомненно, понадобятся вам. На самом же деле израильская скиния была всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Кровь жертвенных животных лишь покрывала грех до тех пор, пока Божий Агнец не пришел, чтобы окончательно удалить грех из этого мира. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также духовное поклонение, и что мы можем поклоняться Ему в любом месте. Сегодня мы являемся священством верующих. И каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которые мы удостоились благодаря тому, что Христос разорвал завесу скинии надвое.
Иными словами, друзья мои, Христос уже довел до логического завершения все ветхозаветные постановления. Сегодня наша жизнь и взаимоотношения с Ним строятся на совершенно иных основаниях и происходят на гораздо более высоком уровне. Например, сегодня Бог хочет принести в вашу жизнь настоящую радость. Закон никогда не обещал людям радости. Наоборот, когда Бог давал людям закон, там раздавались громы и молнии, а люди попросту падали замертво. Но когда пришел Иисус, именно Его коснулась смерть, дабы мы с вами могли обрести жизнь. Итак, все жертвоприношения были неотъемлемой частью закона. Они приносились каждый год, но никогда не могли сделать совершенными приходящих. В противном случае их просто перестали бы приносить. Если жертвоприношения, которые совершали люди в храме, смогли бы снять с верующих их вину, одной такой жертвы было бы вполне достаточно. Очень интересно отметить, что после того, как Господь умер, прошло всего несколько лет, и храм был разрушен. С тех пор израильтянам так и не удалось возвести новый храм. Будучи в Иерусалиме, я видел миниатюрную модель израильского храма, которая специально была выставлена для туристов в помещении одной из гостиниц Иерусалима. Но самого храма у израильтян пока еще нет. И не похоже, чтобы в скором времени им удалось вновь отстроить этот храм. Но самое главное состоит в том, что когда Христос стал жертвоприношением, это положило конец самой необходимости иметь скинию или храм. И сегодня Израиль уже не приносит жертвоприношения. Во время своей поездки по Израилю я близко познакомился с одним жителем этой страны, который был нашим верным гидом и замечательным помощником в течение всей этой поездки. Собственно, это именно он водил меня смотреть модель израильского храма, о которой я только что говорил. Когда мы вместе с ним рассматривали этот макет, я спросил его, где будет находиться медный жертвенник. Хотя, возможно, мне не следовало задавать этот вопрос. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал, что все это уже в далеком прошлом, и что сегодня иудеи исповедуют этическую религию. Что ж, многие люди исповедуют этическую религию. Однако именно кровавая жертва была необходима, чтобы человеческий род мог получить прощение грехов. Прочтем 3 и 4 стихи. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, на самом деле, все эти жертвоприношения предназначались для того, чтобы напоминать Израилю, что вся их система жертвоприношений не является полной, совершенной и достаточной. В противном случае им не приходилось бы возвращаться и повторять эти жертвы каждый день. Все жертвоприношения были лишь тенью, по-гречески «ския», то есть расплывчатым и неясным образом, но никогда они не были истинной реальностью. Однако, друзья мои, одной лишь тени обычно оказывается недостаточно. Например, вы же не сможете жить в тени дома, вам нужен сам дом. Позвольте мне еще раз повторить, что все эти жертвоприношения не приходилось бы повторять, если бы они были завершенными и достаточными. Например, когда человек говорит, что он был исцелен от болезни, но в то же самое время продолжает каждый час принимать лекарства, это значит, что он вовсе не был исцелен. А когда человек каждый год продолжает приносить жертвоприношения, это значит, что этот человек еще не исцелился от греха. Именно Христос совершил жертвоприношение один единственный раз,
изо всех. А во всех израильских жертвоприношениях, повторяемых год за годом, содержалось лишь напоминание о грехе. Иудеи были вынуждены совершать день очищения каждый год. И что это означало? Ответа не было до тех пор, пока не произошли голгофские события, и пока Иисус не воскликнул «Тетелестай», то есть «свершилось». Друзья мои, именно тогда все это было завершено. А на следующий год уже не нужно было совершать день очищения. Более того, далее в этом послании автор недвусмысленно покажет нам, что сегодня, совершая жертвоприношение, люди фактически попирают кровь Иисуса Христа. Давайте теперь прочтем стихи с 5 по 10, где мы встречаем один замечательный отрывок. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Друзья мои, здесь я хотел бы ненадолго отвлечься от текста послания к евреям и посмотреть другой отрывок Священного Писания, который поможет нам сделать наше изучение послания к евреям более емким и осмысленным. Я предлагаю возвратиться к Ветхому Завету и обратиться к книге «Исход». Из 19 главы этой книги мы узнаем о подготовке к учреждению закона Моисея. Затем, в 20 главе, Израиль получает 10 заповедей, после чего Бог простирает к ним свою милость, вводя систему жертвоприношения, которые могли помочь при нарушении этих заповедей. И это сразу же показывает нам, что жертвенник являлся неизбежным и необходимым спутником закона. Но затем, в 21 главе книги «Исход» мы встречаем нечто, что, кажется, совершенно не соответствует контексту соседних глав, хотя и представляет собой одно из красивейших установлений Ветхого Завета. Мы находим это установление в начале 21 главы книги «Исход». Итак, закон был дан, и теперь Бог говорит Моисею. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Дело в том, что израильтяне не имели права держать у себя человека в качестве раба более 6 лет. «Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один». Но если раб скажет «люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. В то время, если бы вы увидели человека с проткнутым ухом, вы сразу поняли бы, что он получил жену и навсегда заплатил за эту жену своей собственной свободой. Это было суровое и в то же самое время весьма замечательное установление закона Моисея. Но в чем состоял его смысл? Что ж, давайте попытаемся определить этот смысл. В 39-м псалме, в 7-м и 8-м стихах мы читаем следующие слова. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». А буквально написано «проткнул мне ухо шилом».
всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Здесь, в 10 главе послания к евреям, цитируются именно эти строки. Однако используются они в отношении Господа Иисуса Христа. Здесь мы встречаем один из наиболее красивых образов в Священном Писании. Господь Иисус пришел на эту землю, вырос среди людей и в возрасте 33 лет начал свое земное служение. Когда Он подошел к завершению Своего служения, Он мог сказать знавшим Его людям, «Кто из вас обличит Меня в неправде?» И никто из знавших Его людей не сумел ничего ответить на это. Господь был свят, непричастен злу, непорочен и отделен от грешников. Он мог уйти из этого мира в любой день, в который только захотел бы, и возвратиться на небеса. Он мог оставить этот греховный мир, оставив нас с вами в рабстве греха. Но Он любил нас, ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Но вместо того, чтобы проткнуть Господу ухо шилом, Бог дал ему тело. Для чего ему было необходимо тело? Для того, чтобы принять смерть, для того, чтобы умереть на кресте. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, говорит здесь автор. И мы можем опять возвратиться к тому закону, о котором рассказывается в книге Исход. Если хозяин давал своему рабу жену, и раб любил свою жену, он мог изъявить желание остаться в рабстве вместе с ней. Подобным же образом Господь Иисус Христос получил церковь в качестве своей невесты. Господь любит нас, Он заплатил за нас весьма высокую цену. Но самое интересное в том, что сам Он не остался в рабстве. Он возвратился и воссел одесную величие на небесах. Однажды Он заберет и нас из этого рабства греха, чтобы мы смогли пребывать с Ним на небесах. Только Он один был способен на это, и как удивительно сознавать этот факт. Эту замечательную картину рисует нам здесь Священное Писание. И в нашей следующей передаче мы продолжим обсуждение данной темы. А сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: По следам публикаций. Мужа по-прежнему люблю. Благословенны вы в Господе, избранные Божии, благовестники Его любви, Его силы, Его надежды, Его прощения. Хочу поделиться радостью, которая пришла ко мне при чтении первого номера журнала «Вера и жизнь». Выписываю журнал давно. В каждом номере Бог отвечает на мои вопросы, утешает в скорби, укрепляет надежду. Моей маме 85 лет, ее сестре 83 года. Весь этот номер словно специально написан для них лично. Маме так хотелось узнать о Ярле Николаевиче Пейсте. Когда я была ребенком, она слушала проповеди Пейсте по радио, и тогда они были запрещены. Потом мы имели возможность читать брошюры с его проповедями. Мама и сейчас их постоянно перечитывает. И вот радость. В журнале статьи о Ярле Пейсте и Николае Водневском. Эти братья – образы удовлетворения жизнью для Бога и ожидания встречи с Ним без страха, с радостью. Какая великая награда нам, верующим по действию державной силы Его, встреча с Отцом нашим Небесным в вечной жизни. А еще я хотела бы поделиться своими мыслями по поводу статьи в третьем номере журнала «Порождая вседозволенность». Мой муж пьет с первого дня нашей совместной жизни, вот уже 40 лет. Два его младших брата умерли от чрезмерного употребления алкоголя. До того, как я приняла Иисуса Христа своим Спасителем, я желала, чтобы муж исчез из моей жизни любым способом. Но сейчас Господь дает мне силы непрестанно молиться за него. Я думаю, нет одного пути для всех жен, живущих с пьющими мужьями, как нет одинаковых путей для всех, идущих за Христом. Господь дает шанс всем, и только Он знает путь спасения. Героиня рассказа «Полечка», ее земной путь – это пример смиренного послушания Господу. И хотя ее муж не понял и не принял этого служения, ее жизнь не осталась незамеченной для тех, кто жил рядом. Если молиться о спасении погибающего и просить воли Божьей, Господь в сердце откроет, как поступать. Муж мой, когда напьется, становится агрессивным, но во мне нет страха перед ним, ибо в страхе нет любви отчей. Я противостою ему во имя Иисуса, как заповедал Господь. Ведь злые духи знают его и трепещут. А наша борьба не против людей, но против духов злобы. Когда человек поражен духом пьянства, не он, человек, действует, а злой дух. Увещевать любыми словами в таком состоянии бесполезно. Разум пьяного помрачен. И через это я прошла. Мужа я по-прежнему люблю. Я уверена, Господь даст ему дни жизни по моим молитвам. Милующий долготерпит, не обратится ли муж мой с мольбой о прощении? Господь хранит меня, как каждого надеющегося на Него. Муж ни разу меня не ударил, хотя критические ситуации случаются. Но Господь за меня. Кто против меня? Господь творит силу. Имя Иисуса превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Почему же мы, верующие, боимся применять эту силу, когда Господь сам нам дал ее, чтобы имя Его прославлялось? Вверяйтесь Господу и просите воли Его. Господь нам помощник. Благодарю Господа за благословение Его для вашего служения. Ведь только с Его благословением приходит успех». Л.Д. Зинина, Костромская область. С миссионерских полей. Сергей и Надежда Орловы для школьников и их учителей. Российский анклав, Калининградская область, уникален во многом. В географическом и экономическом положении, культуре и искусстве, национальном составе населения и его распределении в регионе. К сожалению, наша уникальность распространяется и на отрицательные явления, и на проблемы, поразившие общество. На территории самой маленькой области Российской Федерации расположено 5 тюрем, одна из которых для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, другая – для больных туберкулезом. Еще есть женская колония и колония для несовершеннолетних, а также колония для детей с девиантным поведением. По количеству наркоманов и ВИЧ-инфицированных регион занимает первое место в стране. Курить и употреблять алкоголь подрастающее поколение начинает с начальных классов. Наркотики – с 5-6 классов. К сожалению, в школах, да и в обществе отсутствует система профилактической и разъяснительной работы среди детей и юношества. Но именно алкогольная и наркотическая зависимость является трамплином для подростков. Кому-то к тюремному сроку, кому-то к ранней смерти от передозировки, но в любом случае к гибели. Отсутствие просветительской учебной программы, уроков бесед, уроков лекций об опасности наркотиков, табака, алкоголя с каждым годом чувствуется все острее. Периодически различные общественные организации пытаются создать программы «анти», но результата практически нет. Главная причина неудач – в отсутствии у людей ответственности перед Творцом. Морально-нравственные стимулы и даже вопрос здоровья не могут удержать людей от дурманящего омута, а социальные и экономические проблемы, неизбежные в любом государстве, только подталкивают к краю пропасти. Поэтому так востребованы центры реабилитации. Но это уже исправление, лечение, спасение, а не предупреждение. Актуальность данной проблемы настолько остра, что двери школ открываются перед теми, кто готов рассказывать, увещевать, разъяснять школьникам всю опасность наркотического рая. Миссия «Свет на Востоке» в городе Калининграде уже третий год проводит лекции о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения. В школах и детских домах региона мы проводим уроки-лекции. С помощью яркого и наглядного материала увлекательно и просто ребятам рассказывается о психологических и физиологических изменениях в организме курильщика, алкоголика, наркомана. О рекламных уловках наркодилеров, о гибельных последствиях однажды сделанного выбора в пользу наркотических средств. Программа пользуется большим интересом. Учителя и классные руководители, побывавшие на таких лекциях, передают своим коллегам рекомендации о проведении уроков в других классах. А дети толпятся возле экспонатов, которые демонстрировались во время лекции, рассматривают их, задают вопросы, а потом бегут к друзьям, чтобы рассказать об услышанном и увиденном. В начале урока старшеклассники, уже узнавшие вкус спиртного и анаши, скептически улыбаются. В течение лекции улыбки исчезают, а лица становятся растерянными, фигуры по-детски беззащитными. Факты и демонстрации беспощадно правдивы и убедительны. Никому не хочется иметь обожженные легкие, язву желудка. Не прельщают и перспективу попасть в группу риска по онкологическим заболеваниям. Плакаты и курящая кукла позволяют заглянуть внутрь организма и увидеть то негативное воздействие, которому он подвергается из-за пагубных пристрастий. Каждый новый аргумент, наглядный материал вызывает бурю эмоций. Ребята дружно поворачиваются в сторону одноклассников-курильщиков или тех, кто употребляет наркотики и алкоголь, и восклицают: «Смотри, что внутри тебя происходит!» А объект всеобщего внимания старается сохранить невозмутимый вид, что не очень ему удается. Обычно наша лекция завершается такой демонстрацией. Лектор и его помощник скованы одними наручниками. Один заставляет другого выполнять движение – присесть, встать, поднять руку, опустить, идти за ним, тем самым показывая несамостоятельность и беспомощность зависимого человека. Для того, чтобы освободиться, нужен ключ, который снимает оковы. И задается главный вопрос – у кого же ключ от рабства? Ответы детей оригинальны, непосредственны, интересны. Обсуждение может перерасти в дискуссию. Но в конце всегда звучит правильный ответ – «У Бога». Наивно предполагать, что каждый, прослушавший лекцию, тут же оставит вредные привычки, выйдет из-под их влияния. Однако мы надеемся, что посеянное зерно даст всходы. Оно остановит тех, кто еще не взял в руки первую рюмку, первую сигарету, первый шприц, а взяв, вдруг положит назад, вспомнив то, о чем ему рассказывали на уроке. Несмотря на годы, прошедшие со времени перестройки, на то, что многие запреты сняты, а Библию можно купить в любом книжном магазине, религиозно-духовное невежество самих учителей поразительно. Разговор с директором школы о возможности проведения лекции. Настороженный взгляд и вопрос. «А кто вы по вероисповеданию?» «Протестанты». «А это христиане?» Несколько секунд растерянно молчу, отвечаю вопросом: «А кто вы по специальности?» «Историк». «Что говорит учебник по истории для 7 класса о Мартине Лютере? Он христианин?» «Конечно, он выступал за упрощение церковной службы». «И это не уникальный случай, это типичные знания в области религии и христианства». Поэтому в начале 2008 года мы получили приглашение от Калининградского областного центра краеведения и экологии прочитать курс лекций по истории мировых религий для учителей, проходящих курсы повышения квалификации на базе этого центра. После двухчасовой лекции покинуть аудиторию нам удавалось только через час-полтора. Столько вопросов было у слушателей. Надеемся, что образовательные программы будут продолжены и для школьников,

затем начальником участка. Еще через год начальником смены, а вскоре был назначен главным инженером. Все складывалось благополучно. Улучшенной планировки двушка в спальном районе Хабаровска, дачный домик на 800-ках в его пригороде, новенькая темно-зеленая Нива, жена, преподаватель экономики в Институте народного хозяйства, дочь-школьница. Раз в два года всей семьей выбирались к морю, не к Черному, а на юг Приморья. На своей машине, но ощущение отпуска это отнюдь не портило, скорее наоборот. Как и большинство начальников своей эпохи, Туров вел двойную бухгалтерию, прикрывая тем самым частно-предпринимательскую деятельность на базе государственного предприятия, что попадало по старому Уголовному кодексу РСФСР под уголовную ответственность. Это сейчас открытая, по сути, спекуляция узаконена, а в то время очень даже запросто за коммерческую инициативу можно было схлопотать лет 5 с конфискацией имущества и без права занимать руководящие должности в качестве дополнительного наказания. Но тот, в ком есть жилка предпринимательства, не может спокойно наблюдать за нерочительностью расходования основных и оборотных средств, пусть они и являются государственной собственностью. Вот Туров и наладил подпольный цех по модификации неуклюжего совдеповского сантехнического оборудования на манер западного. Каким дефицитом была качественная сантехника в застой, никто из живших при нем не забыл. Обладателей германской, финской, югославской сантехники была лишь элита советского общества. Подавляющее же большинство простых смертных довольствовалось громоздкой чугунной, которая к тому же имела правило постоянно засоряться и подтекать. Надо ли говорить, что левая продукция местного предприятия расхватывалась потребителями, еще не дойдя до прилавка магазинов? Правда, пришлось пойти на некоторую хитрость. Дабы не смущать обывателя тем, что и отечественная продукция может быть не хуже импортной, ее приходилось выпускать с пресловутой блямбой «made in». Но это были скорее издержки устоявшихся стереотипов общественного сознания. В общем, продукция расходилась с легкостью и быстротой ветром переворачиваемой страницы. Цех молотил в 3 смены. Туров только бабки считал, не забывая отстегивать при этом львиную долю директору, с молчаливого одобрения которого и состоялась вся эта концессия. Но все хорошее когда-либо заканчивается. Внезапная проверка из главка выявила подпольное производство. По шапке досталось всем, но больше всех, разумеется, Турову. Его исключили из рядов КПСС, а дело передали в прокуратуру. После полугода предварительного следствия и судебного разбирательства Турову присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процесс был показательным. Времени начала перестройки, так что и прокурор, и судья, и общественный обвинитель оторвались, что называется, в своих речах на славу. Узнав о случившемся, привыкшая к неге и роскоши жена подала на развод, разменяла квартиру и уехала с дочерью к своим родителям в Воронежскую область. Турову оставалось только смириться с судьбой. Сдержанный в своих эмоциях, он этот удар судьбы воспринял спокойно. Он ни в чем не раскаивался, не просил и не молил о снижении срока. «Если уж суждено катку по тебе проехаться, значит, он проедется». В колонии Туров быстро попал на вид администрации как хороший организатор, в результате чего его определили мастером по подготовке производства на обслуживаемой деревообрабатывающей фабрике. В 1990 году оставшихся 2 года лишения свободы заменили условно-досрочным освобождением с обязательным привлечением к труду. В простонародье таких лиц называли химиками, и химичить пришлось на рубероидном заводе, но тоже ненадолго. В декабре 1991 года была отменена пресловутая 209-я статья УК РСФСР, предусматривающая наказание за занятие бродяжничеством, попрошайничеством и ведение иного паразитического образа жизни. В просторечии

0: и за тунеядство, а вместе с ней стало нецелесообразным дальнейшее использование труда химиков. По стране прокатилась волна первой официальной регистрации безработных. На воле Туров оказался в 1992 году, без жилья и прописки и средств к существованию. Помогли старые связи. На волне узаконенного к тому времени частного бизнеса, за занятие которым Туров как раз и поплатился свободой, удалось зарегистрировать некое подобие малого предприятия по производству пиломатериалов. Разыскал троих старых знакомых, год как потерявших работу и уже чуть было не опустившихся на дно общества, и дело завертелось. Но едва только развернулись, как из-под земли выросли бравые, супер-сверх-наикрутейшие ребятишки. Речь и словарный запас известной людоедки Эллочки Дукиной из романа «12 и стульев» по сравнению с их сленгом выглядели бы просто образцом русской словесности. Но чем действительно отличались ребятишки, так это пудовыми кулаками и рвущейся из самих глубин сердец яростью. Без каких-либо вступительных речей вполне конкретно предложили предпринимателям платить 3/4 от прибыли за так называемую «крышу». Воспитанный в лучших традициях советской эпохи, Туров к такой манере ведения делового разговора не привык и посоветовал ребятам поискать халявы в другом месте. Наивный. Он со своим совдеповским мировоззрением не понимал, что суперкрутость, в особенности если она исходит от немного начитанной молодежи, цивилизованного разговора не приемлет в принципе. И всему тому, что перед ее олигофреническое дикарским величием посмело бы забиться в угол, дальнейшее существование заказано, если, конечно, не иметь под рукой яйцеголовых братков, для которых связать узлом кованную подкову – пройденный этап физической подготовки. Но Туров благодушно верил охрану предприятия бывшему отставному военному, с помощью которого он, надо сказать, и выпроводил непрошенных гостей. Такую непочтительность олигофрены ему не простили. В ту же ночь новоиспеченное предприятие заполыхало огнем. Прибывшие на место происшествия пожарные только констатировали факт возгорания. Самого же Турова встретили уже знакомые случайные прохожие и грубо, но очень конкретно изувечили, отбив все жизненно важные органы и оставив доходить на ноябрьском морозе в луже собственной крови. На этом можно было бы и точку поставить, но воистину неисповедимы пути Господни. В палату, где Туров в тупой обреченности зализывал свои раны, поселили нового пациента, коим оказался диакон местной пятидесятнической церкви. «Брат Арсений», — представился он. Это был уже не молодой, крепко сбитый коротышка лет 60, с редкой проседью на висках. Без красивой вступительной патетики, чем зачастую пользуются начинающие, в особенности молодые проповедники, и потому заведомо проигрывают, он повел речь о том, что так нестерпимо жгло и томило измученную душу Турова, а именно о воздаянии. «Ибо сказал Господь, не мстите за себя, мне воздаяние», заключил в конце он свою краткую проповедь. «Извини, дорогой», — отвечал Туров, — «но понесут ли они свое наказание или нет, вопрос второй. У меня окончательно потеряно здоровье. И что ждет меня впереди? Дом инвалидов, как последняя инстанция перед кладбищем. А эти отморозки еще с десяток таких лохов, каким оказался я, покалечат. И во имя чего? Во имя самоутверждения? Где же она, твоя хваленая Божья справедливость?» «Но пока ты не принял Бога в свое сердце, в его глазах ты не меньше грешник, чем те, кто на тебя напал. Надо бы на тебя обратиться и покаяться. В противном случае тебя ждет рисуемая твоим воображением участь, возможно, даже более худшая. Разумей, не путем ли уничижения плоти Господь душу твою от гиены огненной спасает? В этом мире все бренны, и сильные, и слабые, и великие, и простолюдины. Всему приходит конец. Но сказано в слове, что если мы только в земной жизни надеемся на Господа, то мы несчастнее всех людей. главной ошибкой людей является то, что они пытаются рассуждать о справедливости относительно земного бытия, совершенно игнорируя вечность, с позиции которой все земное меньше трухи и праха. И если кто не обратится от греховных дел своих, того постигнет участь вечного осуждения. Поразмысли, чего стоит покаяние. Это великий дар, не всякий его достигает. «А где же то воздаяние, о котором ты говорил?» — вопрошал Туров. «Не все сразу. Но говорю тебе, если ты отдашь сердце свое Господу и искренне станешь служить Ему, не оставит Он тебя без ответа, ибо ты уже чадо Его, а чад своих Он блюдет». О Боге, покаянии, силе любви и прощении Туров слушал сутками напролет, находя для себя ответы почти на все свои вопросы. Он понял, что Бог презрел конкретно его, если в сердце своем он не отмахнулся от слов брата Арсения. В конце концов Туров преклонил свои колени перед Небесным Отцом. Это произошло сразу же после того, как он выписался из больницы. С тех пор он регулярно начал посещать богослужения, а летом 1993 года брат Арсений с нескрываемым ликованием в сердце преподал Турову водное крещение. «Оставайся же семенем, упавшим на добрую почву, и приноси плод свой», — сказал он ему в наставлении. Вскоре после этого события Турову доверили и самому проповедовать. Подкрепляемые личным жизненным опытом, его проповеди вызывали немалый интерес. Редкое служение обходилось без его выступления. От прозябания в доме инвалидов Господь чудным образом избавил Турова, а от перенесенных травм практически не осталось и следа. По крайней мере, инвалидность через год с него сняли. Но главное событие, которое совершенным образом потрясло Турова, произошло в конце 2003 года. К тому времени Туров был уже сам диаконом. Свою очередную проповедь он посвятил силе прощения. «Только простив обидчика, простив без остатка, человек может с открытой душой сказать Богу: „И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим“. Бог всегда прощает обращающихся к Нему, но прощает настолько, насколько вы сумели простить обижающих вас. И если вы, имея в сердце своем непотушенную обиду, взываете молитвой «Отче наш», знайте, что вы говорите этим самым «Прости меня, Господи», ничуть не более того, чем «Я простил». И когда в конце проповеди был призыв к покаянию, изнеможенное лицом еще совсем не старая женщина выкатила вперед инвалидную коляску, в которой сидел парализованный молодой человек, на вид не старше 30 лет. «Бог поразил меня за злодейство», — рассказывал он. «Когда-то, еще в ранней молодости, я разбойничал вместе с такими же отморозками, каким был сам. Однажды мы зверски избили одного предпринимателя за то, что он отказался нам платить дань, и сожгли всю его фирму. Я не раскаялся, напротив, даже гордился тем, что я такой крутой и меня все боятся. На самом же деле я был трусом, и один, без своих подельников, боялся подойти к одинокому прохожему. После того случая на меня упала большая арматурина, раздробив мне крестец, и с тех пор вот уже 11 лет я прикован к инвалидному креслу. Всех остальных, с кем я совершал нападение, уже нет в живых. Они погибли по-разному. Кто умер от передозировки наркотиков, кого-то зарезали в пьяной драке. А я не могу больше жить с этим бременем греха. Все эти годы у меня стоит перед глазами тот предприниматель, которого я тогда добивал железным прутом. Я не помню его лица. Может быть, Бог простит и избавит от мук угрызения совести, которые не оставляют меня ни на миг». Туров, конечно же, узнал того из крутых, но не открылся в ответ. Тем более, что давно простил его и всех тех, кто когда-либо делал ему больно. Он твердо знал, что только благодаря силе прощения Бог восстановил его самого как телесно, так и духовно. Знал он и то, что и саму силу дал ему Господь. Но Туров совершенно выпустил из поля зрения возмездие, которое совершает Бог. То, что его так особенно беспокоило вначале. Теперь Туров лично убедился, что Бог воздает каждому по делам его. Понял он и то, что чувство удовлетворенной мести — это горький привкус сладкого арбуза. Оно приносит плотское удовольствие в момент совершения, но потом навечно оставляет горечь и пустоту в душе. Только простив, как бы тяжело и томительно это ни было, обретаешь умиротворение. И только Бог, Бог справедливый и вечный, имеет силу и право воздавать и наказывать. И никто не останется безнаказанным, ведь Бог поругаем не бывает. Автор этого повествования изложил факт, основанный на реальных событиях, ибо лично знаком с его главным героем, но по этическим соображениям изменил его фамилию и место событий. Все остальное – чистая правда.
1: Письма читателей. Не оставляет равнодушной. Получаю ваши журналы с 1998 года, но пишу в первый раз. Я очень благодарна за эти журналы. Мне нравится все. Читаю, сопереживаю и всегда плачу. Ни одна статья, ни один стих, ни одно свидетельство не оставляют меня равнодушной. Верю, что и другие читатели вашего журнала испытывают то же самое. Вот и моя знакомая, прочитав «Веру и жизнь», загорелась его получать. У меня просьба подписать ее уже с этого года. Заранее благодарю. Пусть Бог благословит вас обильно по богатству славы своей во Христе Иисусе. Анна Семенова, город Казань. Устоять в пути. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь». Там столько хорошего для нас в нашей старости, когда за плечами трудное детство, тюрьмы, концлагеря. А с вашими журналами я живу, радуюсь и молюсь. Любимые друзья, я хочу спросить у вас о Жене Вавренюк-Солдатовой. Где она сейчас? Мы познакомились с ней в Смоленске, у моих родных. Она подарила нам всем свою книгу стихов «Исповедь». С тех пор с этой книгой никогда не расстаюсь. Во всех поездках она со мной. Все с удовольствием слушают стихи и просят переписать. Всю жизнь свою вылила она в этом сборнике. В прошлом в вашем журнале были ее статьи, рассказы, а сейчас нет. Я слышала, что она в Финляндии. Прошу ответить мне. Вы извините за любопытство, но хочется, чтобы мы устояли в пути к нашему Господу. Я часто молюсь о ней. Путь наш суров был. До встречи со Христом. Е. И. Уварова, Ставропольский край. От редакции. Евгения Вавренюк-Солдатова, по свидетельству ее дочери, проживающей в Кривом Роге, несколько лет назад в мире с людьми и Господом ушла к тому, кто ее принял и простил. «Мне и соседям будет плохо». Здравствуйте, дорогие! Большое спасибо вам за журналы, они «Луч во тьме». Я ведь почти не хожу даже в магазин за хлебом через три дома. Приходится просить кого-то. Журналы я потом отдаю соседям. От них вам большое спасибо и обильные молитвы с благодарением. Если я не буду получать эти журналы, мне и моим соседям будет очень плохо. Им по 70 лет. Очень прошу, если есть возможность, присылайте и на следующий год журналы «Вера и жизнь». Анна Солодарь, Донецкая область.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Сила крови Иисуса Христа. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 7 стих. Однажды Мартин Лютер видел во сне, что пришел к нему сатана с большим свитком, который был заполнен письменами. Он начал разворачивать его перед глазами реформатора и сказал, чтобы тот читал написанное. Лютер стал читать и понял, что этот свиток содержал список всех его грехов. Напрасно он искал среди всех перечисленных грехов хотя бы один, в котором он был невиновен. Наоборот, он видел перед собой упоминание о тех грехах, о которых давно забыл. Когда Лютер внимательно прочитал список, то спросил у сатаны: «Все ли мои грехи в этом списке?» «Нет», — ответил сатана. «Покажи мне их все», — сказал Лютер. Сатана ушел и вскоре возвратился с новым списком, таким же большим и длинным. Опять Мартин Лютер просмотрел страшный лист. Когда он проверил, что все правильно, он опять спросил сатану: «Теперь все?» «Да», — ответил сатана, — «теперь все». «Тогда возьми мое перо», — сказал Лютер, — «и напиши красными чернилами через весь свиток: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И в то же мгновение сатана исчез вместе со своим свитком. Вступить с нами в Новый Завет и скрепить его на вечные времена кровью Своею — вот та земная миссия Христа, которую Он полностью совершил. Кровь Иисуса Христа служит основанием нашего общения с Богом. Она приводит каждого из нас в присутствие Божие. Бог не видит наших грехов через кровь Иисуса Христа. Не кровь животных на алтарях убитых несет мир людям, счастье рая, но кровь Божественного Агнца дарует радость, грех смывая. Кровь тельцов и козлов давала временное очищение. Кровь Иисуса Христа дарует искупление вечное. Я не знаю другого средства против греховного яда, как кровь Иисуса Христа, Сына Бога Живого.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кроток и смирен сердцем. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Родители учили Лену не вступать в пререкания и споры, но, пользуясь христианской кротостью, располагать к себе противников. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Часто говорил папа, который на собственном опыте не раз познавал силу этого библейского выражения. Настал черед и для Лены испытать эти слова. Однажды, когда она в подъезде спускалась по лестнице вниз, то увидела двух мальчиков, которые делали из газеты большой самолет. Лене удалось заметить, как они открыли окно и потом запустили его. Когда девочка вышла из подъезда, на нее накинулся дворник, угрожая пожаловаться родителям за то, что она не уважает его труд и бросает из окна во двор целые газеты. При этом дворник в гневе скомкал газетный самолет и сунул его в карман девочки. «Извините, я не делала этого», — вспомнив наставление родителей, спокойно сказала Лена и, вытащив из кармана газету, отнесла ее в мусорный бак. А вечером дворник пришел к ним домой извиняться. «Я никогда еще не видел такого воспитанного ребенка. Ее спокойный ответ на мое возмущение заставил меня поверить в ее невиновность и искать действительного нарушителя», — говорил дворник родителям Лены. «Это оказалось совсем нетрудным делом. На газете был указан номер квартиры ее подписчиков. Там-то я и нашел этих сорванцов. Сейчас пойду разбираться с ними в присутствии родителей».
2: «Поверьте, ребята, что многих неприятностей в жизни можно избежать, если научиться у Иисуса кротости и смирению».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

силы на сегодняшний день. У них не было детей, ибо Елисавета была бесплодна, и оба были уже в летах преклонных. Евангелие от Луки, 1 глава, 7 стих. Бездетность, которую познали Елисавета с мужем, не кажется нам слишком большим несчастьем. В наше время многие пары предпочитают не заводить детей. Но во времена Елисаветы иудейские раввины считали, что некоторых людей нельзя допускать в синагогу. Этот список начинался грозными словами: «Иудей, у которого нет жены», или «Иудей, у которого есть жена, но нет детей». У иудеев бесплодие было не только позорным, оно было еще и законным поводом для расторжения брака. Хотя мужья имели право разводиться с бесплодными женами, на сердце таких женщин был гораздо более тяжелый груз, чем страх развода. Дело в том, что каждая еврейская женщина надеялась, что родит долгожданного Мессию. Как верная, праведная и покорная иудейка, Елисавета, конечно, тоже мечтала удостоиться этого. Печально, но пламя в свече веры Елисавета умирала, потому что пролетали года, когда она могла родить. Как же справиться с унынием, несчастьями и разочарованием от угасания надежд, проводя время с Богом? Имя Елисавета означает «Бог моя клятва» или «служительница Бога». Она наверняка просила у него силы на каждый день, и вы должны просить того же. Почему нужна семейная молитва? Причина третья. Молитва придаст вам силы, чтобы перенести уныние, разочарование, неожиданные несчастья, а иногда и несбывшиеся надежды, выпавшие на вашу долю. Женщина, любящая Бога, видит не повседневные трудности, а Божью силу, способную помочь ей в этих трудностях. Просто тихая молитва Богу дает вам сил на сегодняшний день, сил, чтобы перенести уныние, неожиданные несчастья и несбывшиеся надежды, которые иногда могут выпасть на вашу долю. Свет, данный Господом, каждый день поддерживает нашу любовь к Нему, и пламя нашей надежды дает нам силы на каждый день, чтобы Он не принес. Поэтому, подобно Елисавете, оставайтесь верны Богу, независимости от обстоятельств, и продолжайте доверять Его словам. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвеля. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

стих «Надейся и уповай на Бога», автор Мира Кубенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал. Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного. Береги одежды, с благодарением каждый день встречай, с терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне, твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливей на земле того, в чем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих в нашей жизни краткой «Есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды в миг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня, так же,

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной, краткой твоей, Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты, сегодня здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут, в дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба, скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность. Никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен. Он – надежда, мое упование. Призови его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука. Что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня. Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизавет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Когда мы с вами смотрим, вот в самом начале, первая глава, первый стих, мы с вами находим автора. Автор Сафония. Мы с вами немножко уже слышали этого исторического обзора. Интересный момент, интересный факт, что о Сафонии в этом пророчестве сказано и упомянуто 4 поколения. Самый больше, чем вот о других каких-то пророках. И действительно, скорее всего, он относится к княжескому роду, относится к царскому роду. И, как мы уже слышали, то пророчество, которое было, то, о чем говорит Сафония, или Господь через Сафонию, как раз происходило во время царствования Иосии. И если мы с вами вспоминаем этого молодого царя, который проводит огромную реформу в Иерусалиме, Дом Божий, вообще во всей Иудее, мы с вами вспоминаем тот случай, который произошел с ним. Они убирают Дом Божий, делают определенные работы, и вот Шафан находит книгу закона. И вот они приносят к царю, первосвященника вызывают, не знают, что это такое. Вот вы представьте такую ситуацию, когда народ Божий, когда первосвященник, когда тот, который должен иметь общение с Богом, когда царь, который поставлен Богом для того, чтобы управлять народом израильским, они не знают книгу закона. Именно в это время жил пророк Сафония. Именно в это время Бог говорит это пророчество. Бог говорит ему свое слово. Когда мы говорим, когда было написано вот это пророчество, большинство богословов придерживаются этого мнения, что, скорее всего, это было написано после 622 года или в тот год, когда найдена была эта книга закона. Скорее всего, это было после. И мы здесь находим несколько таких вот моментов, которые подчеркивают это. Наверное, процесс очищения или процесс восстановления уже начался. Мы с вами читаем 4 стих 1 главы. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, и истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Остатки Ваала. То есть реформа уже началась. То, что Иосия начал, оно имело место. И Господь говорит, я остатки, все, что осталось, я истреблю. Еще один фактор, который мы здесь находим, в 13 стихе, брат уже читал, вот это вот слово, которое Сафония использует, скорее всего, он уже был знаком с книгой закона. Он, видимо, уже прочитал или слышал книгу закона, которую принесли к царю. 13 стих мы с вами читаем. «И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». И это очень близко, похоже, вот с этими словами закона или второзакония, 28 глава, 30-39 стих. Смотрите, что здесь сказано во второзаконии. «Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить. И не соберешь плодов их, потому что поест их червь». Поэтому, скорее всего, как раз вот в это время, после того, как началась реформа, после того, как царь Иосия начал эту реформу, скорее всего, это пророчество было сказано пророку Сафонии. Когда мы с вами смотрим вот на первую главу, мы с вами находим о том, что Бог говорит, я посещу, я накажу. Я по особенным образом приду, особенным образом накажу тех людей, которые были в израильском народе, которые были в Иудее. И здесь Бог говорит о некоторых особенных категориях людей. Я хотел бы, чтобы мы немножко посмотрели вот на эти категории людей. И Господь через пророка очень конкретно говорит об этих людях. Для чего? Почему нам это важно? Потому что Бог, Он не меняется. И Божий суд на людей, Он как был в прошлом, когда-то в народе израильском, Божий суд будет на людей, которые поступают так. И здесь несколько категорий.
мы с вами смотрим вот с 4 по 7 стих этой первой главы, мы видим, что Бог по-особенному накажет тех, которые отступили от Бога, те, которые поклоняются идолам, те, которые поклоняются изделию человеческому. И мы с вами помним, на протяжении всей истории израильского народа Бог по-особенному говорил, Бог по-особенному предупреждал, что когда вы будете смотреть вот на эти народы, когда вы будете видеть этих идолов, смотрите, чтобы ничто к вам не прилепилось. Смотрите и помните, что есть один Бог. Читаю с 4 стиха. Господь говорит: «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем, умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господен, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». Господь по-особенному обращает внимание и говорит, что те из израильтян, те из иудей, которые поклонялись идолам, те, которые не служат Богу, Бог говорит: «Я по-особенному посещу, по-особенному накажу». Мы с вами возвращаемся в 4 книга Царств, 23 глава. Это как раз та глава, которая говорит о тех реформах, которые Иосия проводил в Иудее, которые он проводил в Доме Божьем. Вот посмотрите, насколько народ Божий отошел от Бога. Когда мы с вами читаем вот 23 глава 4 стиха, мы с вами видим, насколько народ Божий стал поклоняться идолам. Мы с вами читаем 23 глава 4 книга Царств 4 стиха. «И повелел царь Иосия, Хелкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из дома Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и оставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах, в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим, к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Читая эти слова, мы, наверное, задаем вопрос, как такое могло произойти с народом Божьим? И здесь не говорится, что где-то вот как-то кто-то в украдке, где-то у себя дома, где-то так вот угол отделил какой-то для того, чтобы поклоняться кому-то. Мы с вами считаем, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, для Астарты. Дом Господен превратили в место, где поклонялись идолам, где поклонялись бесам. И Бог говорит: за это я особенно посещу таких людей. Я особенно буду наказывать. Я особенно буду вести с ними вот это вот особое общение. И я буду особенно истреблять и наказывать таких людей. Есть еще одна категория людей. Мы с вами читаем 8 стих этой же первой главы. «И будет в день Господен я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Еще одна категория людей особенно относится к царям, особенно относится к князьям, особенно относится к сыновьям царя. И здесь не просто одежда –

говорится о царях. Наверное, в этой летописи оставляется только то, что больше всего запомнилось. Народу израильскому, народу иудейскому, что больше, или как американцы говорят, legacy, который оставил после себя вот тот или иной царь. Когда мы с вами читаем о царе Ахазе, помните, что о нем сказано? Целая глава уделена этому царю. 16 глава 4 книги царств. И там сказано три вещи. Первая вещь сказана, что он поклонялся идолам и сына своего через огонь провел, детей своих проводил через огонь. Второе, чем он запомнился, это тем, что он вынес драгоценности из дома Божьего, отдал их, отдал драгоценности для того, чтобы как-то вот эти вот цари, которые были неприятелями, чтобы они стали друзьями. И третий момент. Идет Ахаз в Сирию, в Дамаск, видит там жертвенник. Непростой жертвенник, не такой жертвенник, который был в Доме Божьем, а жертвенник резной. Он видит это, берет чертежи, присылает записку домой первосвященнику, говорит, вот мне такой построй. А тот, который Бог, вот по тем меркам, которые Бог сказал построить, ты его в сторонку поставь. И так первосвященник и сделал, и Бог говорит, я посещу князей и сыновей царя, и всех, кто меняет эти ценности, всех, кто одевается в одежду иноплеменников. Есть еще одна категория людей, мы с вами читаем 9 стих. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Особая такая вот специфика. Господь говорит через пророка тех, которые перепрыгивают через порог. Есть одно место, первая книга царств, 5 глава, которая немножко открывает, что это означает. Вы помните, когда филистимляне захватили ковчег Божий, когда они его привезли вот к себе в Азот, в город Азот, и тогда, когда поставили его в капище Дагона, и вот что потом произошло, мы с вами читаем вот первая книга царств, 5 глава, со второго стиха, несколько стихов давайте прочитаем. «И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в дом, в храм Дагона, и поставили его подле Дагона, и встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним, и взяли они Дагона и опять поставили его на свое место, и встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагоновой и обе руки его лежали отсеченные». Каждая особа на пороге осталось только туловище Дагона. И смотрите, 5 стих. «Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня». То есть вот эти вот все жрецы, которые были в капище, они установили для себя такое правило, такое поверье, чтобы никто не ступал на порог вот с того случая, который произошел с ковчегом. История говорит, что они были очень тщательны к этому. Они ставили людей, несколько людей на каждых дверях, чтобы они смотрели. И если кто приходил и наступал на порог, они просили или требовали, чтобы такой человек заплатил в казну. И, скорее всего, это перешло и в народ Божий. Здесь Господь говорит всех тех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. То есть, скорее всего, эти люди были и в Доме Божьем, которые приняли это поверье, которые стояли и которые смотрели. И когда приходили люди в Дом Божий, и кто наступал на порог, они таких людей заставляли, чтобы они платили. И на этом наживались. Поэтому Господь говорит, насилие и обман в Доме Господнем. И Бог говорит, я таких людей посещу. Есть еще один момент. Господь говорит, 10-11 стих, «И будет в тот день, говорит Господь, в долю ворот рыбных, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Здесь не проблема в торговле, не проблема в купле, не проблема в продаже. Проблема в том, что эти люди, они обремененные серебром.
они становятся рабами серебру.

0: рабами выгоде, рабами деньгам. И Господь говорит: «Я по-особенному посещу, я по-особенному буду наказывать таких людей». И еще одна категория, категория, которая отличается от всех этих категорий. И казалось бы, зачем? Зачем говорить об этой категории? Мы с вами уже слышали немного об этом. 12-13 стих Господь говорит: «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Равнодушные. Еще одна категория людей. Те, которые сидят дома, те, которые сидят, как Господь говорит, на дрожжах своих и говорят в сердце своем: не делает Господь ничего. Ничего не происходит. И Господь говорит: я посещу равнодушных. Вы знаете, когда я размышлял вот над этими стихами, я вспомнил этот текст Откровения. «Ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». И Господь говорит: но ты не знаешь. Ты не знаешь, ты думаешь, у тебя все есть. Ты думаешь, ничего не происходит, ты беспечный. Господь говорит: ты не знаешь, что ты жалкий, что ты бедный. Когда мы с вами смотрим остальные, вот вторую главу, второй главе Господь больше говорит о наказании тем народам, которые были вокруг, те, которые угнетали народ Божий, те, которые всячески совершали набеги. Когда мы с вами смотрим о нашей основной теме – Христос, восстановитель остатка, мы с вами приходим к третьей главе. И третья глава, в третьей главе, в середине этой главы, Господь говорит, что после Его наказания будет остаток, будут те, которые будут служить Богу. Вы знаете, в Иерусалиме есть стена плача. И многие люди, как паломники, гости, так и те люди, которые живут в Иерусалиме, очень часто приходят к этой стене плача для того, чтобы помолиться, для того, чтобы, может быть, оставить записку или молитву. И по правилам, по израильским правилам, никто не имеет права читать эти записки, потому что это разговор между человеком и Богом. Но вот интересный момент. Два раза в год все эти записки, которые оставлены вот между камнями, в расщелинах камней, всех их чистят, берут, собирают. И потом собирают в большие мешки, и они их хоронят. Хоронят на особенном кладбище на горе Елеонской. Потому что они также понимают, что никакая вещь, на которой написано имя Бога, нельзя ее как-то уничтожить. Они должны быть погребены. Но несколько лет назад был опрос тех людей, которые возвращались вот со стены плача, и их спрашивали: о чем вы молились? Что особенного вы хотели сказать Богу? Или, может быть, записки, которые вы оставили? И больше половины людей говорят: мы молились, просили Бога, чтобы Бог восстановил царство Израиля, чтобы Он восстановил Иерусалим, чтобы Он прогнал врагов, чтобы Он убрал всех врагов, которые окружают. И когда мы с вами смотрим на это пророческое слово и смотрим на историю, мы видим, что частично оно уже исполнилось. 1948 год. Маленькая страна образовывается, страна Израиль. Вокруг враги, вокруг те, которые старались уничтожить. И когда мы с вами смотрим немного исторических данных, то мы видим, что те люди, которые молились Богу по-особенному, которые приходили к Богу по-особенному, старались и говорили Богу, и просили, и Бог помог, Бог дал силы, Бог чудным образом сражался за народ свой. Мы с вами читаем 2 глава, 1 стих, Бог говорит: исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. И тогда, когда народ себя исследует, тогда, когда народ приходит к Богу, Бог восстанавливает. Бог восстанавливает, казалось бы, то, что невозможно восстановить. Тогда, когда народ израильский рассеян по всем царствам, по всему лицу земли, Бог собирает, Бог организовывает, Бог помогает, Бог защищает. Он является восстановителем остатка. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами немножко посмотрели, мы смотрели на те характеристики людей, которые Господь говорит, что я особенно посещу, я особенно накажу. Я хотел бы, чтобы мы с вами немножко посмотрели на те характеристики остатка, о котором Слово Божие нам говорит вот в 3 главе. С одной стороны, мы с вами говорили об идолопоклонниках, те, которые отошли от Бога, которые поклонялись идолам. С другой стороны, характеристика остатка – это те, которые служат Господу. Мы с вами читаем в Софонии, 3 глава, 9 стих, Господь говорит: «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». С одной стороны, те, которые поклоняются идолам, и Бог будет наказывать. С другой стороны, остаток. Остаток, который Бог будет восстанавливать, и которого Он восстановит. И Он говорит, чтобы все они призывали имя Господа, чтобы служили Ему единодушно. Еще одна характеристика. Мы с вами смотрим, что мы говорили о том, что Бог посетит князей, посетит сыновей царских, которые как-то старались менять ценности, которые старались обменивать те ценности. Характеристика остатка – истинные поклонники Богу. Мы с вами читаем: «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы они с чистыми устами могли прославлять Бога, поклоняться Богу, могли служить Ему». Для чего мы это говорим? Я хотел бы, чтобы и сегодня мы могли для себя провести эту параллель, посмотреть, насколько важно и как Бог относится к одной категории людей, и какая характеристика остатка. Еще одна характеристика, мы с вами говорим. С одной стороны, те, которые обманывали, которые являлись насильниками или обманщиками. Вторая категория – это те, которые творят правду. Мы с вами читаем 3 глава, 13 стих. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного. И это характеристика остатка, характеристика тех, которые Господь будет собирать в свое время. Смиренные, уповающие на Господа, еще одна характеристика. Мы читаем с вами 12 стих. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, они будут уповать на имя Господне». С одной стороны, мы с вами имеем тех, которые уповают на серебро, которые обремененные серебром. С другой стороны, простой народ, который уповает на имя Господа. И это характеристика этого остатка. И последнее. С одной стороны, мы с вами видим равнодушных, которые сидели, которые не беспокоились, которые говорили, что Господь ничего не делает, ни доброго, ни злого. Характеристика остатка мы с вами читаем, 18 стих. «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение». Характеристика остатка – сетующие, чающие избавление. Вы помните об одном человеке, о котором сказано, что он чаял утешение Израилева? Вы помните старца Симеона, вы помните Анну, которые действительно ожидали, которые действительно готовились. И это и есть характеристика этого остатка. Смотря на Слово Божие, смотря на Новый Завет, смотря на слова Христа, мы с вами находим, что очень часто Христос говорит о том, что есть те, которые идут за Господом, есть те, которые идут своим путем. Мы с вами помним, что Иисус Христос говорит, образно говоря, вот есть узкий путь, есть широкий путь, и этим узким путем немногие идут. Христос говорит, чтобы мы и шли этим узким путем. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стиха, Христос еще одну аллегорию приводит и говорит: «Не бойся, малое стадо». Вот этот вот остаток, те, которые действительно идут за Христом, те, которые идут этим узким путем. И Христос говорит: «Не бойся, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те». Господь Иисус Христос является восстановителем остатка. Тогда, когда все разрушено, тогда, когда, возможно, нет никакой надежды, Он восстанавливает. И когда мы смотрим вот на окружающие нас мероприятия, то, что происходит, иногда руки опускаются. Иногда мы начинаем тревожиться, мы начинаем бояться. И слово, которое Христос говорит, Он обращается к нам, к этому остатку, и говорит: «Не бойся, Господь благоволил дать вам царство». Но не просто быть беспечными, не просто сидеть и ничего не делать. Он говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие, будьте готовы. Что бы ни случилось, будьте готовы. Придет время, и, как Христос говорит, Отец благоволил дать вам царство». Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Когда мы с вами смотрим на историю израильского народа, когда мы с вами смотрим и говорим о том, что Христос является восстановителем остатка, когда мы приводим пример 48-го года, или когда мы смотрим в будущее, когда Господь действительно соберет этот остаток, когда будет великое возрождение, когда мы думаем о том, что Господь силен сделать сегодня, мы должны понимать, что нет безвыходных ситуаций. Нет таких ситуаций, когда вот нечего больше делать. Все. Если мы обращаемся к Господу, если мы обращаемся ко Христу, мы должны понимать, Он восстанавливает. Он восстанавливает, когда мы к Нему приходим. Когда мы приходим и раскаиваемся пред Ним. Мы с вами прочитали этот стих: «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». И дальше мы с вами читаем, Господь говорит, 3 стих 2 главы: «Взыщите Господа все смиренные земли». Когда мы приходим к Богу, когда мы смиряемся перед Ним, когда мы просим о том, чтобы Он помог, тогда Он возрождает, тогда Он дает нам выход из любой ситуации. Благослови нас, Господь, смотря на книги Ветхого Завета, смотря на книгу Сафонии, увидеть Господа, увидеть того, кто восстанавливает, восстанавливает остаток, восстанавливает малое. И для этого необходима вера. Вы помните, во многих случаях Иисус Христос, будучи здесь на земле, когда или слепого давал ему зрение, или расслабленному, очень часто он приходил и говорил: «Чего ты хочешь?» Казалось бы, наверное, такой вот непонятный вопрос. Вот сидит человек без глаз, вот сидит человек или принесли расслабленного. Для чего спрашивать? Господь хочет, чтобы мы могли прийти к Нему, могли сказать Ему наше желание, для того, чтобы мы могли открыть сердце перед Ним. И благослови нас, Господь, чтобы мы это делали и в Доме Божьем, и дома, понимая, что только Он является восстановителем остатка, только Он может поднять, только Он может вывести из любых ситуаций, какие бы ни происходили в жизни. Давайте склонимся, помолимся, поблагодарим Господа за этот день.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас и шалом. Сегодня мы продолжаем изучение великих пророков Израиля, и в нашем изучении мы пришли к 6 и 7 главам книги пророка Иезекииля. Этот великий пророк жил среди пленников, которые были забраны из Иерусалима. Они начинали пожинать возмездие за грех. Бог продолжает говорить своему народу израильскому относительно их состояния и о том, что позже будет происходить. Через пророка Бог давал своему народу наглядные уроки, но все это, казалось, происходило в молчании. Теперь, наконец, после серии странных действий, ярких иллюстраций, Бог повелевает пророку говорить. «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога». Какое странное повеление? Проповедовать людям? Нет. Проповедовать горам. Почему проповедовать горам? Горы были важными, потому что на этих высотах народ израильский участвовал в запрещенном поклонении, которое привело их на суд. Когда иудейский народ был выведен из Египта, они должны были занять страну и уничтожить все языческие места поклонения и построить жертвенники Господу. Инструкции были даны для постройки скинии, которая была местом, где Бог встречался со своим народом. Окончательно Бог назначил место, где Он будет пребывать посреди своего народа. Этим местом был Иерусалим. Но народ, который был призван для отделения для Бога, пошел на компромисс и начал приспосабливаться к высотам и к местам языческого поклонения. Бог говорит: «Поклоняйтесь в духе и истине». Человек устраивает места и жертвенники, и изображения, которые становятся символами, что совершенно противоположно истинному поклонению. Эти высоты увлекли людей от истинного поклонения живому Богу. Бог сказал: «Разрушьте высоты». Итак, Господь говорит действительно через Иезекииля: «Чего вы не хотели сделать, я сделаю. Я разрушу высоты ваши, я уничтожу вас, мертвые тела будут лежать на земле перед идолами, эти идолы Бога Солнца будут разрушены, и кости детей Израильского будут разбросаны вокруг жертвенников». 4 раза в этой 6 главе книги пророка Иезекииля мы читаем эту фразу: «И узнаете, что я Господь». Бог всегда желает, чтобы Его народ во всех веках знал без всякого сомнения, что Он Господь. Здесь имеется великое различие в нашем отношении к Богу. Многие люди говорят: «Я верю в Бога». Многие люди говорят: «Я верю в Иисуса Христа как моего Мессию». Это может быть умственная вера. Это может быть соглашение относительно факта о Боге. Но готовы ли вы признать, что Он Господь? Он Господь в выражениях вести и фактах, провозглашенных в Его Слове. Но Он должен быть Господом в выражениях вашей жизни и ваших действий и вашей речи. Теперь пророк говорит слова от Бога относительно суда и смерти от меча и голода. Город Иерусалим будет в опустошении. Все это так, для того, чтобы Израиль знал, что Господь действительно является Господом всего. Пророку повелено плескать руками и топтать ногами, чтобы обратить определенное полное внимание людей. Как если бы они больше нуждались во внимании, как бы стучи по кафедре для того, чтобы уже спящие могли проснуться. Весть была та же самая. День гнева приближается. Конец пришел, пришел конец. Дошла напасть на тебя. Приходит время, приближается день смятения. В 7 главе, 9 стихе Господь дает дальнейшее наставление: «И узнаете, что я Господь, каратель». Откровение Бога через пророков Израиля содержит разные составные имена Бога, которые являют разные аспекты Его и атрибуты, и характер. Здесь мы имеем составное имя Бога – Иегова Маке, Господь, который бьет. Перед этим люди слышали, что Бог есть Иегова Ире, Иегова Неси. Он Бог, который обеспечивает, и Он Бог, который защищает. Теперь Он Господь, который готов покарать. В таком равновесии в наших мыслях о характере Бога мы все нуждаемся. Мы любим видеть все светлым и красивым. Но все не всегда является светлым и красивым. Мы желаем знать Бога как обеспечителя и заместителя. Мы затем говорим о Боге любви, но есть Бог, который наказывает судом, есть Бог гнева и суда, есть любовь и негодование против греха. В остальных стихах 7 главы пророк Иезекииль открывает разрушение нравственной, финансовой и социальной жизни. Все, что люди считали важным, разрушится. Все, что казалось важным, исчезнет. Что, что казалось восхитительным, станет неприятным. В конце откроются реальные и истинные ценности. Сегодня мы живем в дни ложных ценностей. Материальное кажется преобладающим фактором в нашей жизни. Видимое и осязаемое захватывает контроль. Но Бог говорит своим людям, что вечные ценности имеют значение и действительно считаются. Мессия Иисус Христос в Новом Завете говорит об истинном сокровище, которое нужно собирать на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ценности, невидимые человеческими глазами, видимы глазами веры. Мы смотрим на Него, который должен прийти. Мы смотрим глазами, как смотрел отец Авраам, который ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Языческие жертвенники и идоли наших жизней должны быть удалены. Они могут быть удалены нами сегодня, пока еще имеем время. Или они будут удалены Богом, который наказывает. Он совершит то, что Он повелел нам совершить. И в конце вся земля познает, что Он действительно есть Господь. Эта проповедь Иезекииля, направленная горам Израилевым, продолжалась 14 месяцев. Бог определенно долготерпелив, и Его нельзя обвинить в произнесении суда без достаточного предупреждения. После 14 месяцев этой странной и страшной проповеди старейшины Иуды собрались перед домом пророка. Почему они собрались, нам не сказано, но, вероятно, они подумали, что пришло время послушать Иезекииля. Может быть, они услышат дальнейшее слово от Бога. Когда они сидели перед пророком, что-то странное произошло. Рука Господня пала на пророка, и он был переправлен в видение и откровение от Бога. Пророк видел фигуру ангела или божественного существа, мы не знаем. Мы знаем, что видели эти старейшины. Но пророк был взят за волоса головы и поднят и переселен в Иерусалим. Он был переселен к северным вратам Иерусалима, которые были вблизи царского дворца. Это были важные врата, употребляемые самим царем. У этих ворот пророк видел идола ревность. Это должен был быть идол, представляющий разные фигуры мифологии или языческих богов. Бог явил самого себя, как бога-ревнителя, который не даст своего места другому. Он сказал, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Около этого идола, который был так отвратителен Господу, было присутствие славы Господней. Как могли люди иудеи позволить идолам языческих богов близко стоять в присутствии славы истинного Бога? Я действительно не знаю, но я знаю, что сердце человеческое развращенное и грех обманчив. Это сатана, который искажает наши ценности. Это сатана, который мотивирует человеческие существа поклоняться лжи и истине в то же самое время. Но Бог не имеет такого широкого взгляда. Он говорит, что Ему одному должны поклоняться. Нет других богов. Но сатана нам говорит, чтобы извлекли лучшее из всех религий. Сатанинская ложь говорит нам, что добро и истина находятся во всех религиях. Делай, что тебе кажется наилучшим, и будь искренним, и в конце все будет в порядке. Божественная личность, которая сопровождала Иезекииля в его обходе храма, обратила его внимание на идола мерзости. Это был такой отвратительный вид, что Бог должен был отступить от этого места. Теперь Иезекиилю показана скважина в стене и повелено прокопать стену и посмотреть дальше внутрь. Там он нашел секретную дверь, и когда открылась дверь, он увидел всякое изображение пресмыкающихся и нечистых животных и идолов. Они, вероятно, были родственные божествам Египта, поклонению змеям и пресмыкающимся животным. Все это происходило во тьме, в секретной комнате. Весть дана в 12 стихе 8 главы. «Видишь ли, Сын Человеческий, что делает старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Они говорят, что мы можем делать это во тьме. Они говорят, не видит нас Господь, оставил Господь сию землю». Итак, сегодня то же самое обманчивое сердце, говорящее нам, что мы можем тайно грешить и не быть пойманными. Дорогие друзья, Бог не мертвый, Он не спит, Он не оставил землю, Он не забыл вас, и Он не может не обращать внимания на ваши внутренние мысли и наружные действия. Бог говорит пророку: «Обратитесь, и еще увидишь большие мерзости». Но когда мы смотрим на этот грех и беззаконие, мы все должны видеть внутреннюю нечистоту, которую мы всем имеем. Бог говорит: «Обратитесь ко мне, покайтесь и поверьте в Бога и в Его Слово. Там вы найдете очищение и восстановление. Шалом».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: По следам публикаций. Мужа по-прежнему люблю. Благословенны вы в Господе, избранные Божии, благовестники Его любви, Его силы, Его надежды, Его прощения. Хочу поделиться радостью, которая пришла ко мне при чтении первого номера журнала «Вера и жизнь». Выписываю журнал давно. В каждом номере Бог отвечает на мои вопросы, утешает в скорби, укрепляет надежду. Моей маме 85 лет, ее сестре 83 года. Весь этот номер словно специально написан для них лично. Маме так хотелось узнать о Ярле Николаевиче Пейсте. Когда я была ребенком, она слушала проповеди Пейсте по радио, и тогда они были запрещены. Потом мы имели возможность читать брошюры с его проповедями. Мама и сейчас их постоянно перечитывает. И вот радость. В журнале статьи о Ярле Пейсте и Николае Водневском. Эти братья – образы удовлетворения жизнью для Бога и ожидания встречи с Ним без страха, с радостью. Какая великая награда нам, верующим по действию державной силы Его, встреча с Отцом нашим Небесным в вечной жизни. А еще я хотела бы поделиться своими мыслями по поводу статьи в третьем номере журнала «Порождая вседозволенность». Мой муж пьет с первого дня нашей совместной жизни, вот уже 40 лет. Два его младших брата умерли от чрезмерного употребления алкоголя. До того, как я приняла Иисуса Христа своим Спасителем, я желала, чтобы муж исчез из моей жизни любым способом. Но сейчас Господь дает мне силы непрестанно молиться за него. Я думаю, нет одного пути для всех жен, живущих с пьющими мужьями, как нет одинаковых путей для всех, идущих за Христом. Господь дает шанс всем, и только Он знает путь спасения. Героиня рассказа «Полечка», ее земной путь – это пример смиренного послушания Господу. И хотя ее муж не понял и не принял этого служения, ее жизнь не осталась незамеченной для тех, кто жил рядом. Если молиться о спасении погибающего и просить воли Божьей, Господь в сердце откроет, как поступать. «Муж мой, когда напьется, становится агрессивным, но во мне нет страха перед ним, ибо в страхе нет любви отчей. Я противостою ему во имя Иисуса, как заповедал Господь, ведь злые духи знают его и трепещут. А наша борьба не против людей, но против духов злобы. Когда человек поражен духом пьянства, не он, человек, действует, а злой дух». Увещевать любыми словами в таком состоянии бесполезно. Разум пьяного помрачен. И через это я прошла. Мужа я по-прежнему люблю. Я уверена, Господь даст ему дни жизни по моим молитвам. Милующий долготерпит. Не обратится ли муж мой с мольбой о прощении? Господь хранит меня, как каждого надеющегося на Него. Муж ни разу меня не ударил, хотя критические ситуации случаются. Но Господь за меня. Кто против меня? Господь творит силу. Имя Иисуса превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Почему же мы, верующие, боимся применять эту силу, когда Господь сам нам дал ее, чтобы имя Его прославлялось? Вверяйтесь Господу и просите воли Его. Господь нам помощник. Благодарю Господа за благословение Его для вашего служения, ведь только с Его благословением приходит успех. Л. Д. Зинина, Костромская область. С миссионерских полей. Сергей и Надежда Орловы для школьников и их учителей. Российский анклав, Калининградская область, уникален во многом. В географическом и экономическом положении, культуре и искусстве, национальном составе населения и его распределении в регионе. К сожалению, наша уникальность распространяется и на отрицательные явления, и на проблемы, поразившие общество. На территории самой маленькой области Российской Федерации расположено 5 тюрем, одна из которых для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, другая для больных туберкулезом. Еще есть женская колония и колония для несовершеннолетних, а также колония для детей с девиантным поведением. По количеству наркоманов и ВИЧ-инфицированных регион занимает первое место в стране. Курить и употреблять алкоголь подрастающее поколение начинает с начальных классов. Наркотики – с 5-6 классов. К сожалению, в школах, да и в обществе отсутствует система профилактической и разъяснительной работы среди детей и юношества. Но именно алкогольная и наркотическая зависимость является трамплином для подростков. Кому-то к тюремному сроку, кому-то к ранней смерти от передозировки, но в любом случае к гибели. Отсутствие просветительской учебной программы, уроков бесед, уроков лекций об опасности наркотиков, табака, алкоголя с каждым годом чувствуется все острее. Периодически различные общественные организации пытаются создать программы «анти», но результата практически нет. Главная причина неудач – в отсутствии у людей ответственности перед Творцом. Морально-нравственные стимулы и даже вопрос здоровья не могут удержать людей от дурманящего омута, а социальные и экономические проблемы, неизбежные в любом государстве, только подталкивают к краю пропасти. Поэтому так востребованы центры реабилитации. Но это уже исправление, лечение, спасение, а не предупреждение. Актуальность данной проблемы настолько остра, что двери школ открываются перед теми, кто готов рассказывать, увещевать, разъяснять школьникам всю опасность наркотического рая. Миссия «Свет на Востоке» в городе Калининграде уже третий год проводит лекции о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения. В школах и детских домах региона мы проводим уроки-лекции. С помощью яркого и наглядного материала увлекательно и просто ребятам рассказывается о психологических и физиологических изменениях в организме курильщика, алкоголика, наркомана. О рекламных уловках наркодилеров, о гибельных последствиях однажды сделанного выбора в пользу наркотических средств. Программа пользуется большим интересом. Учителя и классные руководители, побывавшие на таких лекциях, передают своим коллегам рекомендации о проведении уроков в других классах. А дети толпятся возле экспонатов, которые демонстрировались во время лекции, рассматривают их, задают вопросы, а потом бегут к друзьям, чтобы рассказать об услышанном и увиденном. В начале урока старшеклассники, уже узнавшие вкус спиртного и анаши, скептически улыбаются. В течение лекции улыбки исчезают, а лица становятся растерянными, фигуры по-детски беззащитными. Факты и демонстрации беспощадно правдивы и убедительны. Никому не хочется иметь обожженные легкие, язву желудка. Не прельщают и перспективу попасть в группу риска по онкологическим заболеваниям. Плакаты и курящая кукла позволяют заглянуть внутрь организма и увидеть то негативное воздействие, которому он подвергается из-за пагубных пристрастий. Каждый новый аргумент, наглядный материал вызывает бурю эмоций. Ребята дружно поворачиваются в сторону одноклассников-курильщиков или тех, кто употребляет наркотики и алкоголь, и восклицают: «Смотри, что внутри тебя происходит!» А объект всеобщего внимания старается сохранить невозмутимый вид, что не очень ему удается. Обычно наша лекция завершается такой демонстрацией. Лектор и его помощник скованы одними наручниками. Один заставляет другого выполнять движения: присесть, встать, поднять руку, опустить, идти за ним, тем самым показывая несамостоятельность и беспомощность зависимого человека. Для того, чтобы освободиться, нужен ключ, который снимает оковы. И задается главный вопрос: у кого же ключ от рабства? Ответы детей оригинальны, непосредственны, интересны. Обсуждение может перерасти в дискуссию. Но в конце всегда звучит правильный ответ. «У Бога». Наивно предполагать, что каждый, прослушавший лекцию, тут же оставит вредные привычки, выйдет из-под их влияния. Однако мы надеемся, что посеянное зерно даст всходы. Оно остановит тех, кто еще не взял в руки первую рюмку, первую сигарету, первый шприц, а взяв, вдруг положит назад, вспомнив то, о чем ему рассказывали на уроке. Несмотря на годы, прошедшие со времени перестройки, на то, что многие запреты сняты, а Библию можно купить в любом книжном магазине, религиозно-духовное невежество самих учителей поразительно. Разговор с директором школы о возможности проведения лекции. Настороженный взгляд и вопрос. «А кто вы по вероисповеданию?» «Протестанты». «А это христиане?» Несколько секунд растерянно молчу, отвечаю вопросом. «А кто вы по специальности?» «Историк». «Что говорит учебник по истории для 7 класса о Мартине Лютере? Он христианин?» «Конечно. Он выступал за упрощение церковной службы». «И это не уникальный случай. Это типичные знания в области религии и христианства. Поэтому в начале 2008 года мы получили приглашение от Калининградского областного центра краеведения и экологии прочитать курс лекций по истории мировых религий для учителей, проходящих курсы повышения квалификации на базе этого центра. После двухчасовой лекции покинуть аудиторию нам удавалось только через час-полтора. Столько вопросов было у слушателей». Надеемся, что образовательные программы будут продолжены и для школьников, и для их учителей.
1: Свидетельство. Николай Вальков. «Сила прощения». Туров Кирилл на жизнь никогда не жаловался. Более того, считал себя ее баловнем. В начале 70-х, после окончания политехнического института, попал по распределению на работу в сантехмонтаж инженером. Но благодаря некоторой протекции в низовых звеньях долго не засиделся и спустя 3 года уже работал мастером, затем начальником участка. Еще через год начальником смены, а вскоре был назначен главным инженером. Все складывалось благополучно. Улучшенной планировки двушка в спальном районе Хабаровска, дачный домик на 8 сотках в его пригороде, новенькая темно-зеленая Нива, жена, преподаватель экономики в Институте народного хозяйства, дочь-школьница. Раз в 2 года всей семьей выбирались к морю, не к Черному, а на юг Приморья. На своей машине, но ощущение отпуска это отнюдь не портило, скорее наоборот. Как и большинство начальников своей эпохи, Туров вел двойную бухгалтерию, прикрывая тем самым частно-предпринимательскую деятельность на базе государственного предприятия, что попадало по старому Уголовному кодексу РСФСР под уголовную ответственность. Это сейчас открытая, по сути, спекуляция узаконена, а в то время очень даже запросто за коммерческую инициативу можно было схлопотать 5 лет с конфискацией имущества и без права занимать руководящие должности в качестве дополнительного наказания. Но тот, в ком есть жилка предпринимательства, не может спокойно наблюдать за нерочительностью расходования основных и оборотных средств, пусть они и являются государственной собственностью. Вот Туров и наладил подпольный цех по модификации неуклюжего совдеповского сантехнического оборудования на манер западного. Каким дефицитом была качественная сантехника в застой, никто из живших при нем не забыл. Обладателей германской, финской, югославской сантехники была лишь элита советского общества. Подавляющее же большинство простых смертных довольствовалось громоздкой чугунной, которая к тому же имела правило постоянно засоряться и подтекать. Надо ли говорить, что левая продукция местного предприятия расхватывалась потребителями, еще не дойдя до прилавка магазинов? Правда, пришлось пойти на некоторую хитрость.
3: Дабы не смущать обывателя тем, что и отечественная продукция может быть не хуже импортной, ее приходилось выпускать с пресловутой блямбой «Made in». Но это были скорее издержки у

Его исключили из рядов КПСС, а дело передали в прокуратуру. После полугода предварительного следствия и судебного разбирательства Турову присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процесс был показательным. Времени начала перестройки, так что и прокурор, и судья, и общественный обвинитель оторвались, что называется, в своих речах, на славу. Узнав о случившемся, привыкшая к неге и роскоши жена подала на развод, разменяла квартиру и уехала с дочерью к своим родителям в Воронежскую область. Турову оставалось только смириться с судьбой. Сдержанный в своих эмоциях, он этот удар судьбы воспринял спокойно. Он ни в чем не раскаивался, не просил и не молил о снижении срока. Если уж суждено катку по тебе проехаться, значит, он проедется. В колонии Туров быстро попал на вид администрации как хороший организатор, в результате чего его определили мастером по подготовке производства на обслуживаемой деревообрабатывающей фабрике. В 1990 году оставшихся 2 года лишения свободы заменили условно-досрочным освобождением с обязательным привлечением к труду. В простонародье таких лиц называли химиками, и химичить пришлось на рубероидном заводе, но тоже ненадолго. В декабре 1991 года была отменена пресловутая 209-я статья УК РСФСР, предусматривающая наказание за занятие бродяжничеством, попрошайничеством и ведение иного паразитического образа жизни, в просторечии за тунеядство, а вместе с ней стало нецелесообразным дальнейшее использование труда химиков. По стране прокатилась волна первой официальной регистрации безработных. На воле Туров оказался в 1992 году, без жилья и прописки и средств к существованию. Помогли старые связи. На волне узаконенного к тому времени частного бизнеса, за занятие которым Туров как раз и поплатился свободой, удалось зарегистрировать некое подобие малого предприятия по производству пиломатериалов. Разыскал 3 старых знакомых, год как потерявших работу и уже чуть было не опустившихся на дно общества, и дело завертелось. Но едва только развернулись, как из-под земли выросли бравые, супер-сверх-наикрутейшие ребятишки. Речь и словарный запас известной людоедки Эллочки Дукиной из романа «12 стульев» по сравнению с их сленгом выглядели бы просто образцом русской словесности. Но чем действительно отличались ребятишки, так это пудовыми кулаками и рвущейся из самих глубин сердец яростью. Без каких-либо вступительных речей вполне конкретно предложили предпринимателям платить 3/4 от прибыли за так называемую «крышу». Воспитанный в лучших традициях советской эпохи, Туров к такой манере ведения делового разговора не привык и посоветовал ребятам поискать халявы в другом месте. Наивный. Он со своим совдеповским мировоззрением не понимал, что суперкрутость, в особенности если она исходит от немного начитанной молодежи, цивилизованного разговора не приемлет в принципе. И всему тому, что перед ее олигофреническое дикарским величием посмело бы забиться в угол, дальнейшее существование заказано, если, конечно, не иметь под рукой яйцеголовых братков, для которых связать узлом кованную подкову – пройденный этап физической подготовки. Но Туров благодушно верил охрану предприятия бывшему отставному военному, с помощью которого он, надо сказать, и выпроводил непрошенных гостей. Такую непочтительность олигофрены ему не простили. В ту же ночь новоиспеченное предприятие заполыхало огнем. Прибывшие на место происшествия пожарные только констатировали факт возгорания. Самого же Турова встретили уже знакомые случайные прохожие и грубо, но очень конкретно изувечили, отбив все жизненно важные органы и оставив доходить на ноябрьском морозе в луже собственной крови. На это можно было бы и точку поставить, но воистину неисповедимы пути Господни. В палату, где Туров в тупой обреченности зализывал свои раны, поселили нового пациента, коим оказался диакон местной пятидесятнической церкви. Брат Арсений,

0: представился он. Это был уже не молодой, крепко сбитый коротышка лет 60, с редкой проседью на висках. Без красивой вступительной патетики, чем зачастую пользуются начинающие, в особенности молодые проповедники, и потому заведомо проигрывают, он повел речь о том, что так нестерпимо жгло и томило измученную душу Турова, а именно о воздаянии. «Ибо сказал Господь, не мстите за себя, мне воздаяние», заключил в конце он свою краткую проповедь. «Извини, дорогой», — отвечал Туров, — «но понесут ли они свое наказание или нет, вопрос второй. У меня окончательно потеряно здоровье. И что ждет меня впереди? Дом инвалидов, как последняя инстанция перед кладбищем. А эти отморозки еще с десяток таких лохов, каким оказался я, покалечат. И во имя чего? Во имя самоутверждения? Где же она, твоя хваленая Божья справедливость?» «Но пока ты не принял Бога в свое сердце, в его глазах ты не меньше грешник, чем те, кто на тебя напал. Надобно тебе обратиться и покаяться. В противном случае тебя ждет рисуемая твоим воображением участь, возможно, даже более худшая. Разумей, не путем ли уничижения плоти Господь душу твою от гиены огненной спасает? В этом мире все бренны, и сильные, и слабые, и великие, и простолюдины. Всему приходит конец. Но сказано в слове, что если мы только в земной жизни надеемся на Господа, то мы несчастнее всех людей. Главной ошибкой людей является то, что они пытаются рассуждать о справедливости относительно земного бытия, совершенно игнорируя вечность, с позиции которой все земное меньше трухи и праха. И если кто не обратится от греховных дел своих, того постигнет участь вечного осуждения. Поразмысли, чего стоит покаяние. Это великий дар, не всякий его достигает». «А где же то воздаяние, о котором ты говорил?» — вопрошал Туров. «Не все сразу. Но говорю тебе, если ты отдашь сердце свое Господу и искренне станешь служить Ему, не оставит Он тебя без ответа, ибо ты уже чадо Его, а чад своих Он блюдет». О Боге, покаянии, силе любви и прощении Туров слушал сутками напролет, находя для себя ответы почти на все свои вопросы. Он понял, что Бог презрел конкретно его, если в сердце своем он не отмахнулся от слов брата Арсения. В конце концов Туров преклонил свои колени перед Небесным Отцом. Это произошло сразу же после того, как он выписался из больницы. С тех пор он регулярно начал посещать богослужения. А летом 1993 года брат Арсений с нескрываемым ликованием в сердце преподал Турову водное крещение. «Оставайся же семенем, упавшим на добрую почву, и приноси плод свой», — сказал он ему в наставлении. Вскоре после этого события Турову доверили и самому проповедовать. Подкрепляемые личным жизненным опытом, его проповеди вызывали немалый интерес. Редкое служение обходилось без его выступления. От прозябания в доме инвалидов Господь чудным образом избавил Турова, а от перенесенных травм практически не осталось и следа. По крайней мере, инвалидность через год с него сняли. Но главное событие, которое совершенным образом потрясло Турова, произошло в конце 2003 года. К тому времени Туров был уже сам диаконом. Свою очередную проповедь он посвятил силе прощения. «Только простив обидчика, простив без остатка, человек может с открытой душой сказать Богу: „И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим“. Бог всегда прощает обращающихся к Нему, но прощает настолько, насколько вы сумели простить обижающих вас. И если вы, имея в сердце своем непотушенную обиду, взываете молитвой «Отче наш», знайте, что вы говорите этим самым «Прости меня, Господи», ничуть не более того, чем я простил. И когда в конце проповеди был призыв к покаянию, изнеможенная лицом еще совсем не старая женщина выкатила вперед инвалидную коляску, в которой сидел парализованный молодой человек, на вид не старше 30 лет. «Бог поразил меня за злодейство», — рассказывал он. «Когда-то, еще в ранней молодости, я разбойничал вместе с такими же отморозками, каким был сам. Однажды мы зверски избили одного предпринимателя за то, что он отказался нам платить дань, и сожгли всю его фирму. Я не раскаялся, напротив, даже гордился тем, что я такой крутой, и меня все боятся. На самом же деле я был трусом, и один, без своих подельников, боялся подойти к одинокому прохожему. После того случая на меня упала большая арматурина, раздробив мне крестец, и с тех пор вот уже 11 лет я прикован к инвалидному креслу. Всех остальных, с кем я совершал нападение, уже нет в живых. Они погибли по-разному. Кто умер от передозировки наркотиков, кого-то зарезали в пьяной драке. А я не могу больше жить с этим бременем греха. Все эти годы у меня стоит перед глазами тот предприниматель, которого я тогда добивал железным прутом. Я не помню его лица. Может быть, Бог простит и избавит от мук угрызения совести, которые не оставляют меня ни на миг». Туров, конечно же, узнал того из крутых, но не открылся в ответ. Тем более, что давно простил его и всех тех, кто когда-либо делал ему больно. Он твердо знал, что только благодаря силе прощения Бог восстановил его самого как телесно, так и духовно. Знал он и то, что и саму силу дал ему Господь. Но Туров совершенно выпустил из поля зрения возмездие, которое совершает Бог. То, что его так особенно беспокоило вначале. Теперь Туров лично убедился, что Бог воздает каждому по делам его. Понял он и то, что чувство удовлетворенной мести — это горький привкус сладкого арбуза. Оно приносит плотское удовольствие в момент совершения, но потом навечно оставляет горечь и пустоту в душе. Только простив, как бы тяжело и томительно это ни было, обретаешь умиротворение. И только Бог, Бог справедливый и вечный, имеет силу и право воздавать и наказывать. И никто не останется безнаказанным, ведь Бог поругаем не бывает. Автор этого повествования изложил факт, основанный на реальных событиях, ибо лично знаком с его главным героем, но по этическим соображениям изменил его фамилию и место событий. Все остальное – чистая правда.
1: Письма читателей. Не оставляет равнодушной. Получаю ваши журналы с 1998 года, но пишу в первый раз. Я очень благодарна за эти журналы. Мне нравится все. Читаю, сопереживаю и всегда плачу. Ни одна статья, ни один стих, ни одно свидетельство не оставляют меня равнодушной. Верю, что и другие читатели вашего журнала испытывают то же самое. Вот и моя знакомая, прочитав «Веру и жизнь», загорелась его получать. У меня просьба подписать ее уже с этого года. Заранее благодарю. Пусть Бог благословит вас обильно по богатству славы своей во Христе Иисусе. Анна Семенова, город Казань. Устоять в пути. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь». Там столько хорошего для нас в нашей старости, когда за плечами трудное детство, тюрьмы, концлагеря. А с вашими журналами я живу, радуюсь и молюсь. Любимые друзья, я хочу спросить у вас о Жене Вавренюк-Солдатовой. Где она сейчас? Мы познакомились с ней в Смоленске, у моих родных. Она подарила нам всем свою книгу стихов «Исповедь». С тех пор с этой книгой никогда не расстаюсь. Во всех поездках она со мной. Все с удовольствием слушают стихи и просят переписать. Всю жизнь свою вылила она в этом сборнике. В прошлом в вашем журнале были ее статьи, рассказы, а сейчас нет. Я слышала, что она в Финляндии. Прошу ответить мне. Вы извините за любопытство, но хочется, чтобы мы устояли в пути к нашему Господу. Я часто молюсь о ней. Путь наш суров был. До встречи со Христом. Е.И. Уварова, Ставропольский край. От редакции. Евгения Вавренюк-Солдатова, по свидетельству ее дочери, проживающей в Кривом Роге, несколько лет назад в мире с людьми и Господом ушла к тому, кто ее принял и простил. «Мне и соседям будет плохо». Здравствуйте, дорогие! Большое спасибо вам за журналы. Они – луч во тьме. Я ведь почти не хожу даже в магазин за хлебом через три дома. Приходится просить кого-то. Журналы я потом отдаю соседям. От них вам большое спасибо и обильные молитвы с благодарением. Если я не буду получать эти журналы, мне и моим соседям будет очень плохо. Им по 70 лет. Очень прошу, если есть возможность, присылайте и на следующий год журналы «Вера и жизнь». Анна Солодарь, Донецкая область.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В начале нашей передачи хочу прочитать первый стих из 124-го псалма. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Сегодня мы с вами услышим тему «Надежда в стихах и песнях». Звучит песня «Моя надежда, Иисус».

Сейчас прозвучит стих «Наша жизнь подобна часто морю», читает Александра Красавцева. И затем песня «Когда бушует жизнь».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господа. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

стих «Надейся и уповай на Бога», автор Мира Кубенко. Еще немного, да, совсем немного, уж слышны при дверях Христа шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Пускай ничто в пути сём не смущает, Христу лишь верной подвязайся быть. Что нам ко благу Он один лишь знает, нас учит, как детей от бед хранит. Голгофе чаще только устремляйся, где за тебя Спаситель умирал. Его святой любовью укрепляйся, чтоб свет твоей свечи всегда сиял. Еще немного. Береги одежды. С благодарением каждый день встречай. С терпением и верою, как прежде, к небесной цели путь свой продолжай. Еще немного. Да, совсем немного. Уж слышны при дверях креста шаги. Душа, надейся, уповай на Бога, в любви и правде путь свой береги. Звучит песня «Теряешь, друг, надежду».

Татьяна Соловей на тематику «Надежда» написала такие строки. «Моя надежда только на тебя. Ты – упование мое, моя защита. Моя ты путеводная звезда, перед тобой вся жизнь моя открыта. Ты – свет, и этот свет сияет мне, твой свет мне стал всего дороже. И нет счастливее на земле того, в чем сердце ты, мой Боже. Моя надежда только на тебя. Ты моя истина, мое дыхание. Быть верным истинам твоим – мое великое призвание». Звучит песня «Бывают в жизни трудные минуты».

Сейчас прозвучит стих в нашей жизни краткой «Есть одна надежда» и песня «Иерусалим 2000 лет назад». В нашей жизни краткой есть одна надежда для души усталой в мире от греха, что любовь Господня ласкова и нежна завтра и сегодня, как вчера. Опадают листья, увядают травы, в золоте закатном гаснут вечера, а любовь Господня этим миром правит завтра и сегодня, так же, как вчера. Обмелеют реки, обветшают горы, звезды вмиг последний вспыхнут и сгорят, а любовь Господня нас утешит в горе завтра и сегодня.

Стих «Надейся на Бога», автор Вера Перегудова. Не надейся на силу коня, если даже в загоне их много, ночью, утром, в течение дня, лишь надейся, надейся на Бога. Не надейся на лучших друзей, можешь встретить ты в людях измену, в жизни временной, краткой твоей, Иисус – лучший друг неизменный. На князей и на разных людей не надейся, они лишь обманут. Их не делай опорой своей, для тебя они соблазном станут. Не надейся на силу твою, если жив ты, сегодня здоровый, посылает Бог милость свою и поток сил дает тебе новых. Ты надеешься, дети твои в годы старости помощь окажут. В дни болезни, тяжелые дни, утешенья слова тебе скажут. Обольщает богатство тебя, ты его целью жизни считаешь. Иисус смотрит с неба, скорбя, вечность ты на земное меняешь. И не знаешь, богатство твое улетит, может, вмиг, безвозвратно. Возложи упование свое лишь на Бога в земле безотрадной. Ты заполнил амбары свои и добром, и насущным хлебом, о земном помышления твои дорожи вечной жизнью и небом. Знаешь ли, кто опора твоя? Есть на свете надежная личность. Никогда не забудет тебя, если б ты повстречался с ним лично. Иисус – это имя имен – Он – надежда, мое упование. Призови его, будешь спасен и наследуешь обетование. Звучит песня «Ты моя истина».

Я надеюсь на милость Твою, мой Иисус Христос дорогой. Пред Тобой я в смиренье стою, ощущаю Тебя я душой. Моя жизнь — это милость Твоя. До сих пор Ты хранил и хранишь. Твоя милость меня берегла. Чудеса со мною творишь. Я живу, люблю и дышу, наслаждаюсь Твоей красотой. Я восхищаться не перестаю Твоей милостью, Боже, благой. Уповаю, Иисус, на Тебя, и хочу уповать я и дальше. Меня ведет Твоя ведь рука, что нужно мне еще больше? Твоя милость так велика, ей нету границ и края. Посмотри, Иисус, на меня, Твоего жду я нежного взгляда. И пусть дни идут и года, я хочу, Иисус, лишь одно, чтоб не остыло на пути никогда на Тебя упование мое.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизавет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

Глава 21. Доктор Эверетт быстро ехал по городу. По крайней мере, настолько быстро, насколько позволяла многолюдность улицы. Он был на рабочем месте и только что поздравил себя с тем, что его обычные посещения теперь были сделаны. Если не произойдет чего-то непредвиденного, у него должна быть пара свободных часов для переулков. Это также означало профессиональный долг и, как можно предположить, самого тяжелого характера. Это приводило его к соприкосновению не только с болезнью некоторых из ее наиболее отталкивающих форм, но и с крайней нищетой и слишком часто с отвратительными формами греха. Тем не менее, он выполнял эту работу с чувством наслаждения, которое не доставляла его обычная практика. Это делалось исключительно ради Иисуса и с явным стремлением прославить Его. Он уже выбрал один переулок и планировал, когда его лошади будут надежно поставлены в стойло, он сможет срезать к нему путь. Неожиданно его взгляд привлекли два человека, которые поднимались по лестнице, ведущей в один из общественных залов. Увидев их, его лицо потемнело. Очевидно, они были поглощены друг другом и не обращали на него внимания. Но были причины, по которым он особенно хотел держать их в поле зрения. В этот момент ему преградила путь вереница экипажей и повозок, обычных для многолюдных перекрестков, и это продлило его возможность наблюдать за этими двумя. Они неторопливо поднимались по длинной лестнице, постоянно пропуская мимо себя других, более торопливых. Вскоре они присоединились к группе, которая проверяла входные билеты. Доктор подал знак полицейскому и вступил в разговор. «Что происходит в Зельцер-холле?» «Ну, сэр, я полагаю, это что-то вроде концерта. Говорят, они играют на стаканах, обычных стеклянных стаканах, и создают прекрасную музыку». «Дневное развлечение?» «Да, сэр, в качестве своего рода представления. Знаете ли, они рассчитывают таким образом собрать народ на вечер. Вы не знаете, где можно приобрести билеты?» Полицейский указал большим пальцем на книжный магазин слева от себя и сказал: «Вот здесь», и предложил купить их. Он знал доктора Эверетта, как и многие полицейские. Его предложение было принято с благодарностью, и вскоре доктор выехал из пробки с двумя зелеными билетами в кармане. Его планы на вторую половину дня внезапно изменились. Вместо того, чтобы проводить время в аллее, он решил посетить музыкальное представление, где инструментами были стаканы. Теперь он должен был мчаться со всей возможной скоростью, поэтому он покинул людную улицу и, петляя по нескольким закоулкам, направился к конюшням. «Нет смысла держать лошадь, она побоялась бы проезжать через такую толпу», — объяснил он себе, «а я побоялся бы оставить экипаж стоять». Выбежав из конюшни, он сел в нужный трамвай и через короткое время уже звонил в дверь мистера Робертса. Грейси стояла в прихожей, одетая для прогулки. «Ах», — произнес доктор, — «интересно, мне повезло или не повезло? Я очень хотел, чтобы вы были моим компаньоном в том, что, как мне кажется, может стать уникальным развлечением. Есть ли на пути какая-нибудь преграда? Я знаю, что это самый неподходящий метод, но врач никогда не уверен в своем времени». Но Грейси к этому времени уже была хорошо знакома с доктором Эверетт. Она была слишком молода и готова к удовольствиям, чтобы беспокоиться об условностях. Она весело заявила о своей готовности пойти на любое развлечение, которое предложит доктор. Миссис Робертс уехала со своим мужем по делам, связанным с церковью. Она намеревалась всего лишь пройтись пару кварталов, чтобы подышать свежим воздухом. По дороге доктор был рассеян. Грейси приходилось в основном говорить самой. По правде говоря, он пытался вспомнить лица людей, которых видел, толпящимися на ступеньках, чтобы убедиться, что он не ведет Грейси к людям, с которыми ему не хотелось бы ее знакомить. Очевидно, пара, чьи передвижения изменили все его дневные планы, не была достаточной гарантией респектабельности. Однако его лицо прояснилось, когда он вспомнил, что они были в толпе, ищущей допуска. Возможно, они и не принадлежали к тому классу, с которым Грейси привыкла общаться, которые были респектабельными людьми.
Грейси была в веселом настроении. Она достаточно разбиралась в напряженной жизни доктора, чтобы быть уверенной, что это внезапное решение развлечься было совершенно необычным для него, и само по себе делало этот час исключительным. «Он чувствует потребность в небольшом ежедневном развлечении», — сказала она себе, — «и я помогу ему в этом, если смогу». Бедняга, должно быть это печально, все время находиться среди больных и умирающих людей. Они опоздали, концерт был в самом разгаре, но свободных мест было предостаточно. Доктор Эверетт обвел взглядом зал, затем указал билетеру, какое именно место он хотел бы занять. Это было место, которое открывало вид на молодых мужчину и женщину, которые, казалось, оказали такое таинственное влияние на его планы. Он с облегчением обнаружил, что программа действительно уникальна в своем роде и стоила того, чтобы ее послушать. Если бы обстановка была приятной, он легко мог бы предаться наслаждению. Однако они просидели всего несколько мгновений, когда по испуганным глазам Грейси он понял, что она увидела и узнала, по крайней мере, одного из пары слева от них. Профессор Эллис в своем обычном безупречном наряде грациозно развалился на сиденье таким образом, что было отчетливо видно его лицо сбоку. Он положил красивую руку на спинку соседнего сиденья, и его рука в изящной перчатке, почти если не совсем, касалась плеча его спутницы. И он, и дама, сидевшая рядом с ним, не уделяли ни малейшего внимания происходящему развлечению. Очевидно, они пришли туда с целью побеседовать. Они непрерывно переговаривались в полголоса, время от времени перемежаясь веселым смехом. Они были настолько поглощены друг другом, что временами забывали, что в зале полно народу и что внимание многих обращено на них. Девушка была хорошенькой, чрезвычайно хорошенькой, с совершенно иным стилем красоты, чем у Грейси Деннис. Что-то неописуемое в ее лице и манерах подсказало бы даже самому случайному наблюдателю, что она вращается в другом кругу. На ней было неподходящее платье. Оно было слишком броским для этого места и часа. Но совсем юные леди в хорошем обществе иногда совершают подобную ошибку. Ее манеры также не были предосудительными до такой степени, что можно было бы указать на что-либо как на оскорбительное. И все же, если понаблюдать за ней, можно понять, что она была вне рамок того, что мы называем обществом. Грейси наблюдала за ней как зачарованная. Наконец, она настолько увлеклась наблюдением и явно тревожными мыслями, которые из этого вытекали, что почти не обращала внимания на случайные замечания доктора Эверетта. И, казалось, не заметила, что в конце концов он погрузился в полное молчание. Однажды молодая женщина случайно взглянула в их сторону. Небрежный кивок и свободная улыбка, которыми она подтвердила присутствие доктора Эверетта, привлекли удивленный взгляд Грейси, который на мгновение задержался на нем. «Теперь я жалею, что у меня нет моих лошадей», — сказал доктор, когда они наконец направились по проходу. «Мне нужно проехать милю по городу, и я думаю, что это упражнение пойдет вам на пользу». Грейси ухватилась за это предложение и умоляла разрешить ей остаться в книжном магазине, пока он пойдет за лошадьми. «Я хочу прокатиться и хочу поговорить с вами», — просто сказала она. Поскольку это было именно то, чего доктор хотел, он без промедления отправился за лошадьми. Тем временем Грейси стояла у одного из окон книжного магазина и, как предполагалось, была занята последней книгой. Но на самом деле она наблюдала за парой, которая переходила улицу, или скорее ждала возможности сделать это. Казалось, они никуда не спешили, но даже на многолюдной улице бросался в глаза их интерес друг к другу. Полицейский не раз бросал на них взгляд и пристально рассматривал, пока профессор Эллис стоял, склонив голову к леди, увлеченной оживленной беседой. Это было выражение поглощенного интереса, с которым он так часто слушал Грейси. Правда, не на улице, а в каком-нибудь переполненном зале, и это ей льстило. Сегодня это заставило ее нахмуриться. Они пошли через улицу. Он взял свою спутницу за руку, готовясь перепрыгнуть через грязный бордюр. Грейси видела, что в этом пожатии не было необходимости, и для улицы оно было необычным. Его лицо тоже было отчетливо видно,
и выражение на нем было таким, какое Грейси видела раньше. Но, конечно, она предполагала, что ни к кому другому он его не обращал. В целом, вероятно, для душевного спокойствия профессора Эллиса было хорошо, что он не обернулся в тот момент и не взглянул мельком на молодую леди в книжном магазине. Вместо этого он вел свою даму, и они затерялись в толпе. Доктор Эверетт, спешивший со своими лошадьми, все же имел время для тревожных размышлений. Был ли его эксперимент слишком суровым по отношению к Грейси? Возможно ли, что ее интерес к этому мужчине был настолько велик, что пережитое было смешано как с отвращением, так и с болью? Он не мог поверить, что эта наивная молодая девушка неравнодушна к такому человеку, как профессор Эллис. И все же на ее лице было выражение, когда она видела их, которое поразило и ранило его. Усевшись поудобнее в своем экипаже, он не произнес ни слова, пока они не проехали вереницу фургонов и не выбрались на открытую дорогу. Но даже тогда он только произнес: «А теперь прибавим скорости», и дал лошадям волю, пока толпа не осталась позади. Они ехали по широкому проспекту, по обе стороны которого выстроились большие, но тихие на вид дома. Затем он натянул поводья и заставил лошадей идти шагом. К этому времени он решил прощупать рану, если таковая была. «Хотел бы я знать, насколько этот человек подлец!» Это были несколько неожиданные слова, нарушавшие его молчание. «Какой человек?» Однако сам тон Грейси указывал на то, что она знала, о ком он говорит. «Эллис. Кажется, его называют профессором. У меня есть основания относиться к нему с большим подозрением. Кстати, мисс Грейси, я думаю, он ваш знакомый. Вы ему доверяете?» Как быстро и с негодованием на такой вопрос был бы дан утвердительный ответ двумя месяцами ранее. Но что она могла сказать сейчас? «В каком отношении?» – промолвила она, больше для того, чтобы выиграть время, чем потому, что не поняла вопроса. «Ну, я почти готов сказать, что во всех отношениях. Я не имею чести быть знакомым с ним лично. Но все, что я слышу о нем или вижу в нем, мне не нравится. Я не доверяю ему. Как раз в настоящее время его поведение особенно тревожит. Я думаю, вы заметили его сегодня? Молодая девушка в его компании из моей воскресной школы. Я испытываю к ней глубокий интерес. Отчасти потому, что она из тех девушек, которые всегда в большей или меньшей степени подвергаются опасности в этом порочном мире. А отчасти потому, что она способна сильно повлиять на другого человека, который является моим особым протеже. Кто эта девушка?» Манеры Грейси были резкими, а голос напряженным. Было очевидно, что она прилагает огромные усилия, чтобы держать себя в руках и казаться ко всему безразличной. Доктор не обратил внимания на ее напряженность. Ее фамилия Мейсон, Эстер Мейсон. Она посещает воскресную школу на Паккард Плейс, которую, как вы знаете, я руковожу. У нее нет матери, и даже хуже, чем без отца. Она работает продавщицей в одном из магазинов на 4-й авеню и склонна или была склонна к тому, что называют веселой. Я не знаю, имеет ли этот термин для вас какое-то особое значение. Я думаю, что у молодых людей они называют ту же линию поведения «быстрой». Я надеюсь и верю, что вы не очень хорошо понимаете ни один из этих терминов. И все же, я думаю, возможно, что наблюдение за ней сегодня в общественном зале дало вам некоторое представление о том, какая дистанция существует между вами и ней. Глава 22. Если бы доктор Эверетт захотел в нескольких словах показать Грейси пропасть между ней и мужчиной, который был компаньоном девушки, возможно, он не смог бы сформулировать свое предложение лучше. Она заметно задрожала, и доктор поплотнее закутал ее в накидку, продолжая: «Я бы не хотел дать вам неверную оценку, Эстер Мейсон, или заставить вас на мгновение вообразить, что я считаю, что девушка, которая обслуживает за прилавком, не может быть настоящей леди. Скорее, я хотел объяснить вам, что ее возможности были ограничены. Я думаю, она хочет быть хорошей девушкой, и могу сказать, что полностью уверен в ее намерениях. Она не христианка,
но несколько недель назад у меня в записной книжке было ее имя как человека, которого почти убедили. Она уже некоторое время борется с вопросом личного отношения с Господом. Ее большим камнем преткновения является то, что она сообразительна и имеет довольно ясное представление о том, как должны жить христиане. Она может найти очень немногих, кто, по ее мнению, живет так, как они исповедуют. Однако, как я уже сказал, я очень надеялся, что она последует за Господом. Но в течение нескольких недель она вступила в контакт с этим человеком, и я переживаю за ее будущее. Он неотступен в своем внимании, и она явно польщена. Как давно он ее знает? Как они познакомились?

догнать ее и вернуть пакет, так как он собирался выйти из вагона. Мисс Мейсон была девушкой, о которой шла речь, и профессор Эллис предположил, что этот очень незначительный случай поможет завязать знакомство. Я узнал, что он упомянул мое имя в связи с инцидентом, и с того дня был в чрезвычайных близких отношениях с Эстер. Грейси была удивлена до глубины души. «Я прекрасно помню этот инцидент, но девушка, которую я видела сегодня, не может быть той, которая была в трамвае». «Да, сегодня она была в праздничном наряде, а тогда она была в рабочей одежде. Я помню чувство сожаления из-за того, что профессор Эллис так быстро вызвался выполнить ваше поручение. И все же я не знал, чего я боялся. Я просто избавился от этого человека и хотел, чтобы другие поступили так же». «Доктор Эверетт, каковы его мотивы проявлять к ней внимание?» «Хотел бы я знать. Я могу сказать вам, чего я очень боюсь. Он хочет поиграть с человеческим сердцем, видеть, до какой степени он может получить власть над ним. И в данном случае это самая жестокая вещь. У девушки нет друзей, нет отца или матери, которые могли бы дать ей совет или помочь. Она яркая и хорошенькая, и ей показывают блески мира, который кажется ей сказочной страной. Она ослеплена, и никто не может винить ее, потому что у нее нет ни тщательно сформированных суждений, ни надежных друзей, на которых можно опереться. Мисс Деннис, вы можете судить по ее сегодняшнему поведению, насколько она осведомлена о приличиях обычного общества? Я не думаю, что у нее есть представление о том, что она бросалась в глаза не из-за своей красоты и приятной внешности ее сопровождающего. Она не из тех, кто уклоняется от общественного восхищения, и это, как вы можете видеть, только увеличивает ее опасность. Но, доктор Эверетт, вы же не думаете, вы же не можете иметь в виду, что он намерен уделять ей особое внимание, что он имеет в виду что-то помимо желания доставить ей немного удовольствия. Но, медленно, но твердо произнес доктор. Вы можете судить, мисс Деннис, что я думаю, что думает любой порядочный человек, о человеке, который оказывает на публике знаки внимания такого рода, какие мы видели сегодня, они бы вас оскорбили. Единственная причина, по которой этой бедной девушке не было стыдно, заключается в том, что она не знает ничего лучшего. Вы заметили, как блеснуло у нее на пальце кольцо? У меня есть основания опасаться, что оно принадлежит ему, и что она считает для себя особой честью, что ее попросили надеть его. Щеки бедняжки Грейси теперь пылали. Она не обратила внимания на кольцо, но хорошо его знала. Однажды на один короткий вечер она надела его, а затем вернула владельцу с заверением, что не сможет заставить себя носить его без согласия отца. Она вспомнила, какую рану, как ей казалось, нанесла ему, когда он посмотрел на нее своими выразительными, полными упрека глазами. Он ответил, что если бы она чувствовала к нему то же, что и он к ней, она не позволила бы даже отцу встать между ними. А теперь он отдал это же кольцо той девушке. Дальше они ехали в молчании. Доктор дал волю лошадям, чтобы они ехали быстро. Он испытывал большие сомнения и сердечную боль. Возможно ли, чтобы эта тщательно оберегаемая молодая девушка попала в лапы человека, которого он считал беспринципным злодеем? Если да, то был ли он излишне жесток в своих откровениях? Должен ли он отвезти ее домой или проехать дальше и дать ей время прийти в себя? Если бы он мог понять, что творится у нее в голове, он бы лучше знал, что сказать дальше. Простая истина заключалась в следующем. До того, как она попала к миссис Робертс, девочка считала себя мученицей из-за неразумных предрассудков своей мачехи. У нее сложилось впечатление, что отец отвернулся от нее исключительно из-за влияния на него своей жены. Она думала, что жена была задета тем, что профессор Эллис не уделял ей достаточного внимания в дни ее девичества. Профессору удалось внушить это Грейси, и это было единственной причиной такого отношения к нему. С ним плохо обращались, и поэтому ее сердце преисполнилось к нему сочувствия. Поначалу это чувство не было сильнее, чем сочувствие. Но польщенная его вниманием, гораздо более заметным и утонченным,

0: когда-либо оказывалась молодой девушке прежде, она поверила ему. Если бы не горечь ее отца, она могла бы быть для профессора Элиса всем. Он деликатно и туманно заверил ее, что никто другой не сможет заполнить место, которое до сих пор в его одинокой жизни оставалось пустым. Она не обручалась с ним. Более того, он никогда на словах не просил ее об этом. Но для молодых, невинных и хорошо воспитанных есть язык, который говорит так же ясно, как слова, и считается священным. Грейси позволила, чтобы на нее смотрели как на ту, кого другие удерживают от того, чтобы быть для профессора Элиса кем-то большим, чем она есть на самом деле. Возможно, ее всегда будут сдерживать, потому что в своем печальном сердце она решила, что никогда не выйдет замуж против согласия своего отца. Нет, даже не в том случае, если бы она была вдвое старше. В последнее время ей приходили в голову странные мысли. Она сравнивала профессора Элис с другими мужчинами, христианами, и он оказался в невыгодном положении. Кроме того, она сравнивала себя с другими христианскими работниками и тоже оказалась в невыгодном положении. В ней росло смутное беспокойство и неудовлетворенность своим состоянием. Более того, у нее рос интерес к этим мальчикам. Она совершенно не верила, что это возможно, когда впервые увидела их. Она начала верить, что, по крайней мере, некоторые из них будут спасены. Она хотела помочь спасти их и помочь другим. Ее мученичество быстро отошло на второй план. Стали проходить целые дни, в течение которых она ни разу не вспомнила о том, что была несчастной. Наконец, всего за неделю или две до сегодняшнего дня, она подумала об их отношениях и попыталась трезво взглянуть на них. Результатом ее многочасовых размышлений и молитв стало то, что она была связана с профессором Элис. То есть при условии, что в туманном и отдаленном будущем наступит время, когда ее отец даст свое согласие. Ее долгом и удовольствием, учитывая то, что произошло между ними, будет выйти за него замуж. К этому времени она начала меньше удивляться мнению своего отца о нем, меньше злиться из-за этого. Она начала говорить себе тихо и жалобно: «Бедный одинокий человек! У него нет никого, кто мог бы стать его другом. Он не христианин, и именно это так сильно отличает его от других. Это то, что папа не учитывает, но я не должна покидать его. Не должна все время молиться за него и работать над его обращением. Тогда он станет таким человеком, который может понравиться папе. И все будет хорошо». Говоря это, она смутно ощущала чувство удовлетворения при мысли о том, что она очень молода, и что пройдет еще много-много времени, прежде чем что-либо удастся уладить. Тем временем ей определенно не следовало иметь ничего общего с профессором Элис, кроме как молиться за него. Возможно, отец позволит ей осуществить проект, который с восторгом обсуждался в семье Робертс, а именно остаться в городе в качестве ученицы знаменитой школы Гринлоун. Она не знала, маленькая глупышка, что даже в том, что касалось ее сердца, все было неправильно. Возможно, было бы трудно объяснить, в какое смятение повергло ее сегодняшнее происшествие. Она была еще далека от осознания того, что даже сейчас самым сильным чувством была не попранная любовью, а уязвленная гордость. Из какого жалкого материала она делала героя? Ничто и никогда раньше так не открывало ей глаза. Возможно ли, чтобы она проводила целые вечера с мужчиной, который опускался до того, чтобы выставлять в неприятном, даже подозрительном свете не только свой характер, но и характер невежественной молодой девушки? Не годилось бы ссылаться на недостаток знаний в качестве оправдания для него. Он мог быть несведущ в обычаях христианского мира, но никто лучше него не понимал правил, принятых обществом. Часть дня она была очень зла на девушку, но после того, как послушала доктора Эверетта, до нее начало доходить, что ее друг играл с невежеством девушки, которая, вероятно, полностью ему доверяла. Нужно иметь в виду, что Грейси была из тех девушек, которых такое подозрение очень разозлило бы. Румянец на ее щеках был вызван не только свежим воздухом весеннего дня. Доктор Эверетт. — сказала она, наконец нарушая молчание. «Как вы думаете, что он имеет в виду, когда просит девушку надеть это кольцо или позволяет ей носить его?» «Он... Вы полагаете, что он обручился с ней?»
1: «Хотел бы я знать, что он имел в виду», — снова повторил доктор Эверетт. Его захлестнула волна негодования. «Если бы он действительно имел в виду что-то столь благородное, это было бы достаточно скверным делом для бедной Эстер. Но, как я уже сказал, я совершенно не доверяю этому человеку. Из моего опыта общения с миром у меня есть на то основание. Исходя из того, что вы о нем знаете, мисс Деннис, могли бы вы предположить, что он был честен и серьезен в своих ухаживаниях за этой девушкой?» Это был очень простой вопрос. Для доктора Эверетт это значило больше, чем понимал даже Грейси. Но она увидела достаточно, чтобы понять, что признается в такой близости, которая заставила ее покраснеть. Однако она твердо ответила. «Нет, я не могу думать, что он честен или благороден».
0: «Этого я и боюсь. Сегодня мы были свидетели. Джентльмены не выставляют на показ свою дружбу на всеобщее обозрение. И этот человек это знает».
1: Голос доктора был очень жестким. Теперь он был уверен, что рана есть и что она обозначена. Он верил в тщательную работу даже с ранами. После этого было бы больше надежды на подлинное исцеление. Следующий вопрос Грейси, если бы ее спутник только знал об этом, был необычным. Почему люди, которые являются ее друзьями, не предостерегли ее от него и не удержали от такого ложного шага, если она делает это по неведению? О, Грейси! Как зачастую воспринимаются предупреждения даже тщательно воспитанными девушками, у которых есть все основания доверять любви, которая защитила бы их. «Некоторых людей очень трудно предупредить», — сказал доктор. «Я пробовал это. И у меня есть друг, который пытался помочь ей. Но, бедная девушка, вы должны помнить, что она не воспитывалась в христианской атмосфере. У нее никогда не было друга-христианина, который пришел бы с братским авторитетом. Если бы у нее был хороший отец, все было бы проще. Как бы то ни было, разве вы не видите, насколько естественно она не доверяет остальным из нас в пользу человека, который особо клянется в дружбе? Я не удивляюсь, Эстер. Мне только жаль ее». Если бы доктор был тщательно проинформирован обо всех обстоятельствах, связанных с близостью Грейси с профессором, он не смог бы подобрать слов, которые больше затронули бы ее совесть. Разве ее добрый отец нежно и терпеливо не предостерегал ее? Разве она не предпочла закрыть глаза на все его слова и верить скорее профессору Элис, чем ему?
2: Глава 23. «Я должен заехать в этот дом», — сказал доктор, внезапно натягивая поводья перед тихим маленьким домиком у края широкой лужайки. «У привратника этого американского замка больной ребенок, которого я обещал навестить. Вы можете подержать лошадей, мисс Деннис, или мне их привязать? Это тихое место, и они смирные».
1: «Я ничего не боюсь», — сказала Грейси. Ее глаза горели так же, как и щеки. Доктор направился в дом. Гадая, не испугался бы ее профессор Элис, если бы мог увидеть ее сейчас. Оказавшись внутри, он вздрогнул от удивления, почти от испуга, потому что лицо, появившееся в открытой двери комнаты больной, принадлежало Джой Сондерс. «Вы здесь?» — произнес он, пытаясь сдержать волнение в голосе. Она тихо ответила. «Я приехала на трамвае. Вы на лошадях?»
0: «Да», — отрывисто ответил он.
1: «Но я не один. Как ребенок».
0: И он сразу же приступил к своим профессиональным обязанностям, оставив ее в недоумении о его поведении. Оно было странным. Джой Сондерс привыкла к резкости этого человека, но сегодня в нем было что-то такое, чего она не распознала. Она подошла и взглянула в окно. Грейси Деннис держала поводья лошадей. Она заметила ее раскрасневшиеся щеки, сверкающие глаза и странную, надменную посадку головы, с которой мачеха дома была хорошо знакома. Джой не знала Грейси иначе, как заочно. Однажды доктор Эверетт предложил ей зайти к миссис Робертс, и заставил ее почувствовать, что она поступила неразумно, отказавшись от этого. Как она может узнать себя согласно правилам, которые существуют в обществе? Должен быть какой-то способ, позволяющий христианам освободиться от условностей. Таков был его комментарий, но он больше не предлагал ей, и она никогда не встречалась ни с миссис Робертс, ни с Грейси. И все же она знала ее очень хорошо и часто наблюдала за ней, когда девушка проходила мимо. Она мгновенно поняла, кто она такая, когда та сидела во всей своей надменной красоте, решительной рукой сдерживая нетерпение лошадей. О, она знала больше, чем это. Теперь было совершенно очевидно, почему доктор Эверетт был особенно резок и, ну да, смущен. Она подумала, что так называется это чувство, только оно казалось таким абсурдным. И тогда Джой высоко подняла свою кроткую головку и сказала себе, что ему не нужно бояться ее присутствия. Она может уехать так же, как приехала, на трамвае. Доктор подошел к ней, говоря, как обычно, быстро. «Джой, ребенок очень болен. Ночью здесь должен быть опытный человек. Не вы. Мне жаль, что вы приехали. Как вы думаете, ваша мама могла бы прийти? Вы поедете со мной? У меня в карете мисс Деннис, но я думаю, что втроем мы поместимся». Высоко подняв голову, Джой отвернулась и сказала: «Нет, благодарю вас. Я поеду на трамвае». И этот несообразительный доктор натянул перчатки, сказав себе: «Я не знаю, но так будет лучше». И вышел, задержавшись только, чтобы сказать Джой: «Вы спросите об этом свою мать? Я заеду, как только освобожусь. Хорошо было бы, чтобы вы отправились отсюда прямо домой». Затем он приподнял перед ней шляпу, вскочил в свой экипаж и уехал с Грейси Деннис. Джой Сондерс дождалась трамвая, вошла в него и всю дорогу до конца города говорила себе, что жалеет, что не осталась в маленьком домике, присматривая всю ночь за больным ребенком. Мыслей, которым доктор Эверетт уделил по этому поводу, было немного. Они промчались примерно таким образом: «Джой здесь, но я боюсь лихорадки, судя по всему, что я слышал. Я отвезу Грейси домой как можно скорее. Интересно, как эта бедная девочка в карете справится с новым знакомством прямо сейчас? Боюсь, это будет довольно сложно. Тем не менее, я могу говорить сам. О, она пусть молчит. Главное в том, что я надеялся, что у нее, возможно, есть какое-нибудь предложение по поводу Эстер. Если бы она могла заставить себя попытаться спасти эту девушку, это было бы лучшее, что она могла сделать. Если бы она только знала это. Джой вполне могла бы помочь ей в этом вопросе или в любом другом». Пока они ехали, он все еще жалел, что не уговорил Джой поехать вместе с ними и таким образом познакомить ее с хорошенькой девушкой, сидевшей рядом с ним. Он был не очень терпелив к тому, что он называл условностями общества. Когда были два человека, настолько соответствующие друг другу, чтобы радоваться и помогать, как Джой Сондерс и Грейси Деннис, он считал расточительством в христианской этике, что они не знакомы. Слишком занятый своими мыслями и лошадьми, чтобы обращать внимание на прохожих, он пропустил вежливый поклон, который молодой Рид отвесил им, когда они снова приблизились к городской суете. Грейси, однако, заметила его. Она кивнула, слегка покраснев, и задалась вопросом, знал ли этот молодой человек профессора Эллиса и что на нем думает. Что он думает о ней, зная, что она с ним знакома. Иногда по-настоящему жаль, что временами нельзя каким-то образом заглянуть в мысли друг друга. Ведь можно было бы избежать стольких недоразумений, например, Альфред, который продолжал свой путь с хмурым выражением лица. Где был доктор Эверетт и почему с ним была Грейси Деннис? Возможно ли, что он просто ездил кататься? Само предположение поразило молодого человека. Он обнаружил, что никогда раньше не допускал мысли о том, что доктор Эверетт находит время для удовольствия. Если допустить, что это так, то почему он не взял с собой Джой Сондерс? Такой поступок казался бы совершенно естественным, хотя честный молодой человек признался себе, что если бы он катался ради удовольствия, спутницей по его выбору была бы не Джой Сондерс. В этом мире все было запутано. Альфред так старался разобраться со своими мыслями, что задался целью выяснить, была ли эта поездка результатом случайности или преднамеренного замысла. Следствием этого он узнал не только о поездке, но и о послеобеденном развлечении в Зельцерхолле со стеклянными стаканами вместо инструментов. Это усилило его изумление, но не уменьшило мрачности на его лице. Но двое в карете не думали ни о мрачном молодом человеке, ни о юной девушке с печальным сердцем, ехавшей в трамвае, и почти не разговаривали. Наконец они свернули на аллею, ведущую к дому мистера Робертса. Грейси вдруг сказала: «Доктор Эверетт, я хотела бы познакомиться с этой девушкой. Есть кое-что, что я должна ей сказать. Если у меня будет шанс, я бы постаралась сказать это таким образом, чтобы помочь ей». «Я позабочусь об этом», — с явным облегчением ответил доктор Эверетт. Теперь он почувствовал надежду для Эстер и огромное облегчение за Грейси. Она ранена, но была сделана из того материала, на который он надеялся. Она не собиралась впадать в отчаяние, не собиралась складывать руки и видеть, как гибнут другие только потому, что ее обманули. Он весело пожелал ей приятного дня и уехал, чувствуя, что хотя ему и пришлось отказаться от Сьюэлл аллеи, была проделана хорошая работа. Теперь он видел, что понимает ситуацию. Он был прав в одном. Грейси ни в малейшей степени не собиралась умирать. Полчаса спустя ее настроение было выражено лучше. Она стояла у окна гостиной и ответила на низкий протяжный поклон профессора Эллиса надменным взглядом сверкающих глаз, смотревших с поднятой и неподвижной головы. В голове у Дирка Колсона творилось непонятное. Ему нужно было решить важный вопрос. В кармане у него лежали два синих билета, обещавших пропустить его в самый большой и красивый зал города, чтобы послушать знаменитого оратора о трезвости. Дирк очень мало знал об ораторах, но он слышал о Джонни Гофе, и все, что он слышал, вызывало у него желание взглянуть на него. Вы, наверное, помните, что Дирк любил имитировать. Он слышал, что мистер Гоф тоже был таким, и в глубине души парнишка мечтал послушать этого человека. Теперь у него появилась неожиданная возможность. Конечно, он собирался пойти, но проблема в том, что делать с другим билетом. Была Марта. О да, конечно, он не забыл ее. Но как странно было бы повести ее на лекцию. Он никогда в жизни никуда ее не водил. Ей было нечего надеть. Хотя в этот момент он вспомнил, что матери ценой серьезных усилий удалось забрать свою шаль из ломбарда. Был только один стимул взять ее с собой. Это доставило бы удовольствие миссис Робертс. Дирк некоторое время думал над этим, пытаясь понять, почему ее это должно волновать. В конце концов, он отказался от этой проблемы, как от слишком серьезной для него. И все же он был уверен, что ей не все равно. В ее глазах был задумчивый огонек, когда она сказала: «Я подумала, возможно, вам захочется взять вашу сестру с золотыми волосами». Это он увидел и понял. Ему потребовалось 3 дня, чтобы решить, что ему следует сказать на случай, если он решится позвать ее. Несколько человек старались помочь ему, хотя он ничего об этом не знал. Как-то вечером миссис Робертс заметила Альфреду, что хотела бы знать способ убедить Дирка Колсона пригласить свою сестру, фактически не прося его об этом. Ей казалось, что помимо пользы, которая, возможно, непосредственно последует за проведенным таким образом вечером, это натолкнет брата на новые мысли. Молодой человек ухватился за это предложение и захотел помочь его осуществить. Сделать это было непросто. Он не сблизился с Дирком Колсоном. На самом деле, этот заблудший парнишка скорее возмущался любыми попытками сближения. Однако он был знаком с Салли Калкинс. Многочисленные визиты, которые он совершал в их квартиру во время болезни Марка, привели его к такому постоянному и приятному общению с Салли и ее братом, что они смотрели на него как на верного друга. Он знал, что Салли была подругой застенчивой золотоволосой сестры. Однажды вечером он отправился навестить Калкинсов со смутной надеждой косвенно помочь в осуществлении желаний миссис Робертс. Он высказал Салли пожелание, чтобы Дирк взял свою сестру на лекцию и заручился ее обещанием помочь осуществлению планов. После того, как он ушел, Салли долго сидела за шитьем в полном одиночестве, при тусклом свете, совершая одну из самых героических маленьких жертв, которые когда-либо приносились во имя Иисуса. Чтобы полностью понять это, вы должны знать, что Марк Калкинс достаточно поправился. Он занял место в кабинете, где доктор Эверетт обеспечил ему вакансию. Работа позволяла ему большую часть времени сидеть, тем самым давая возможность не нагружать его поврежденную ногу. Кроме того, Марк приходил на вечернее собрание по понедельникам и отличился там своим мастерством в чтении и письме. Как и все, он получил 2 билета. И, конечно же, будучи любящим братом, он планировал взять Салли с собой на лекцию. Салли не могла сдержать своей радости. Это должно было стать событием всей ее жизни. Пройтись с Марком по многолюдным улицам, оба опрятно одеты, смело идти вперед вместе с толпой и предъявить свои входные билеты в большой зал, который до сих пор они видели только снаружи. Двигаться по длинным проходам, как те, кто имел на это право, и выбирать свои места без вопросов со стороны полиции. Короче говоря, быть похожей на других людей, частью большого благополучного мира. Вот в чем была радость Салли. Девушка выстирала и заштопала свое лучшее ситцевое платье. Она пришила пуговицы к красивой накидке в соответствии с указаниями миссис Робертс. Затем примерила аккуратную шляпку, которую миссис Робертс шила для нее собственноручно. И в целом эти 2 дня Салли наслаждалась. Лекция Гофа доставила бы ей больше удовольствия, чем многим другим, которые слышали его 12 раз. Не стоит удивляться тому, что когда она качалась, шила и обдумывала все это, на работу, которую она выполняла, из ее глаз падали слезы.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи. Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?